спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер ФС 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS-77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

будь эксперт.

0: В эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Амелия Карамелькина. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Птицы устраивают спектакли в небе. Эти представления называются мурмурация. Это уникальное явление природы. Тысячи птиц собираются в огромные стаи и ведут себя как единое целое. Они могут все вместе разом слетаться и разлетаться, резко взмывать вверх или падать вниз. Порой одна большая стая пролетает сквозь другую на большой скорости. Но птицы не сталкиваются, а в небе возникают причудливые подвижные фигуры. Обычно среди участников этих воздушных шоу можно заметить скворцов, галок и ворон. Так эти птицы защищаются от хищников и тренируются перед перелетом в теплые края. Похожие спектакли порой устраивают большие косигиры и саранча.
2: А знаете ли вы, что...
3: Самая высокая гора Земли растет. Ученые выяснили, что самая высокая точка нашей планеты, гора Эверест, становится выше. Каждый год она прибавляет по 2 миллиметра. Кажется, что совсем немного, но в итоге уже набралось 50 метров за последние 89 тысяч лет. По мнению исследователей, гора растет благодаря горной реке Арун. Она вымывает из пород разные вещества, и гора становится легче. Земля в итоге начинает медленно подниматься, как бы выталкивая вершину. Ученые отмечают, что растет не только сам Эверест, но и его соседи – вершины Лхотзе и Макалу, которые также в списке самых высоких точек планеты.
2: Ужасно интересно!
0: Все то, что неизвестно!
2: А знаете ли вы, что...
3: Среди китов есть один влюбленный романтик! Зоологи рассказали о необыкновенном путешествии одного горбатого кита. Ученые наблюдали за ним около 5 лет, видели его в разных концах света и точно установили, что он переплыл 3 океана – Атлантический, Тихий и Индийский, и даже побывал у берегов Антарктиды. В общей сложности морской гигант преодолел почти 13 тысяч километров. Это почти треть земного шара. Для его сородичей нормально плавать на большие расстояния. Но этот самец побил все рекорды. Ученые уверены, что все ради любви. Горбатый кит искал себе подругу, чтобы создать семью и завести детеныша. Надеемся, суперпловец нашел свою вторую половинку. На этом все. С вами была Амелия Карамелькина и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Много песен на детском радио.

0: будет 5.
1: Попробуй отгадать.
2: Опасен и коварен, хотя в детстве был ужасно милым, даже мимимишным. Назван в честь королевской персоны. Большие компании не любят, на общих тусовках появляется редко, мнение других не уважает, друзей нет. Легко идет на обман, ожидая промаха врага. Хромает, но все же быстрый и ловкий. То, что поймать не может, требует отдать ему просто так, утверждая, что это его. Боится цветка. Не соблюдает водяное перемирие.
0: Кто будет петь?
1: Отгадал?
2: Поет Шерхан.
3: В джунглях нет у меня врагов. Не боюсь клыков, полов, не

Я силен, как ураган. Я Шерхан, я Шерхан. Я могуч, словно слон. И умен, капитон. Знают все, кто со мной знаком. Мне не указ, джунгли закон. Я умею рычать и умею мурчать. Но даже мурлыча ничего никому не отдам, если это моя.

0: за лайками! Лучшие из лучших!
1: Все песни из шоу «Гонки за лайками» слушай и скачивай на Яндекс.Музыке в разделе «Песни героев сказок».
2: Детское радио.

0: что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Ничегошеньки не понимаю»
2: с Веснушкой и Кипитошей.
3: Все хотят меня съесть. Ну что за люди, а? Ну прям слов нет. Вот сейчас чуть-чуть остыну и уйду от вас всех. Ветер, волны, поднять паруса, свистать всех наверх!
1: Ничегошеньки не понимаю.
2: На этой неделе на детском радио. Как поют ведущие детского радио?
4: Детское радио, радио, радио и я. На детском радио вместе ты и я.
2: Слушай и подпевай.

0: добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: Ноль плюс.
2: Хорошо, что детское радио так много знает. У меня ведь работа какая. Гости в доме или хозяева заскучали, Кипятоша должен о чае позаботиться. А я, между прочим, не простой чайник, а очень любознательный.

0: Но много ли узнаешь, сидя на кухне? А включил приемник и как будто путешествуешь по всему миру, не выходя из дома.
1: Детское радио.

0: Вот ведь удивили! С Алексеем Лысенковым.
1: Друзья, всем привет! С вами Алексей Лысенков и 12 удивительных невыдуманных историй. В том, что все они произошли на самом деле, я абсолютно уверен. Ведь их прислали вы. Ну что, начнем? Для начала я расскажу вам, какая история приключилась на глазах у моего знакомого.

0: История первая.
1: Один мой хороший приятель работает тренером на детской спортивной базе. База окружена лесом с вековыми деревьями. На этих деревьях живут настоящие вороны. И один из них очень общительный. У сотрудников базы сложились с ним по-настоящему дружеские отношения. Они подкармливают птицу и разговаривают с ней. А вороны, как известно, прекрасные звукоподражатели. Вот этот ворон и выучил несколько слов. Хлебушек, птичка, орел. Кстати, именно так его здесь называют. Орел. И вот однажды на базу приехала новая команда ребят в сопровождении своего тренера. Ворон встречал гостей. Он прыгал по дорожке, каркал и взмахивал крыльями. Увидев крупную черную птицу, ребята спросили тренера: «Ух ты, а это что за птичка?» «Это, ребята, ворон», — ответил тренер. И тут ворон, услышав знакомые слова, перестал прыгать, остановился и громко произнес: «Орел! Птичка-орел!»
0: История вторая.
1: Домашнее задание. Настя ходит в школу во второй класс. Ей уже задают домашнее задание. Но за уроки она садится неохотно. Маме приходится постоянно напоминать: «Настя, делай уроки! Настя, когда ты уже займешься делом?» А в ответ мама слышит: «Ну сейчас, мамуль, ну еще чуть-чуть». И вот однажды Настя, вернувшись из школы, сразу без напоминаний ушла к себе в комнату и, сев за письменный стол, стала что-то писать. Мама раз заглянула в комнату, два заглянула, но ничего не сказала. А когда под вечер Настя вышла из-за стола, мама с надеждой спросила: «Ну что, сделала уроки?»
2: «Нет, мам», — ответила Настя, — «я была занята».
3: «Чем же, интересно, ты была занята?» — удивилась мама.
2: Настя вздохнула и сказала: «Откладыванием уроков, мамуль».
1: За эту историю я говорю спасибо Эльвире из Владивостока, маме девочки Насти. Авторы следующей истории живут в Екатеринбурге. Это мама и дочка Галина и Алиса.
0: История третья.
4: Кусачая тетя.
1: Когда Алиса была маленькой, она очень любила гостить у бабушки с дедушкой в деревне. Много играла с подружками, купалась, загорала. Особенно ей нравилось ходить в лес за грибами. Единственное, что не нравилось Алисе, это комары, которые ужасно противно пищали и все время норовили укусить. Алиса отмахивалась от них веткой, но это не помогало. Тогда бабушка говорит Алисе: «Да не бойся ты этих маленьких пескунов и не размахивай руками, не все комары кусаются. Кусают и пьют кровь только комарихи, самки». Алиса это запомнила, перестала махать руками и шлепала теперь только тех комариков, которые уже сели на нее. На выходные к Алисе приехала мама. Вечером они с бабушкой стояли на улице и о чем-то разговаривали. В воздухе появились комары. И вот Алиса подбегает к маме и кричит: «Мама, мама, меня тетя укусила!»
3: Мама испугалась: «Кто тебя укусил? Какая тетя?»
1: Алиса посмотрела на бабушку и говорит:
2: «Какая-какая? Тетя комар!»
0: История четвертая.
5: Хвостики бывают разные.
1: Артему 6 лет, он ходит в садик. Однажды он начал спорить со своим главным другом Саней, чья мама лучше.
6: «Моя мама самая добрая», — говорил один. «А моя самая красивая», — отвечал другой. «А моя вкуснее всех варенье варит! А моя быстрее всех бегает!»
1: Долго мальчишки перечисляли достоинства своих мам, и тут Артем говорит:
2: «А у моей мамы есть два хвостика!»
1: Саня отвечает:
3: «Так не бывает! У людей хвостов не может быть!»
2: «А спорим на шоколадку!» — говорит Артем. «Ты приходи к нам в гости и сам все увидишь!»
1: И вот Саня пришел к другу в гости. Артем позвал маму и говорит:
2: «Мам, мы поспорили с моим другом Саней, что у тебя есть два хвостика».
3: Мама посмотрела на сына и говорит: «Что за глупости-то? Какие хвостики?»
2: «Нет ни глупости», — говорит Артем и зовет своего младшего брата Владика. Когда Владик вошел в комнату, они с Артемом обняли маму с двух сторон, и Артем говорит: «Мама, ну ты же сама говоришь, когда мы тебя вот так вот обнимаем, что мы твои хвостики».
1: Выигранную шоколадку разделили на три части: двум хвостикам и другу Саньке. И за эту историю я говорю спасибо нашим слушателям из Калининграда, маме Наташе и ее хвостику Артему. Напоминаю, с вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных удивительных историй в программе
7: «Вот ведь удивили!».
1: Как вы знаете, своими историями со мной делятся не только наши слушатели, но и известные люди. Вы уже догадались, что в эфире рубрика
0: «История пятая. Звезды удивляют».
1: И сегодня нашим гостем станет популярный писатель Александр Цыпкин. Звоним. Александр, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Алексей.
1: Вы рассказывали, что у вас в детстве был велосипед, и вы на нем очень любили ездить. Во время летних каникул до 30 километров в день, бывало, проезжали.
8: Замечательная история. Я там договорился кому-то, по-моему, соседи что-то из магазина привезти за рубль. Ну вот, и давали мне такое огромное количество заказов, что я понимал, надо два раза будет скататься туда-сюда. Но лень, опять же, я повесил все на руль, вот это с двух сторон, сам маленький, еще, ну сколько там, не знаю, 13 лет, а я вырос только в 14, так нормально. То есть я до 14 был, наверное, второй в классе с конца по росту. Вот. И огромный этот велик я не доставал до земли. То есть я на нем как Михаил Сергеевич Боярский на лошадь, так я вскакивал на велосипед «Украина». И дальше, чтобы с него слезть, это была уже проблема достать. А когда у тебя бидон с молоком, какой-то пакет, еще пакет, все это на руле, и вот, собственно говоря, я еду, и у меня бретелька от тренировочных синих, которые мне были что-то великие, она мне попадает в цепь. Ты катишься, ты не можешь слезть, ты не можешь ни тормозить, потому что все, ты не можешь спуститься, потому что не достаешь до педалей. И пока я катился, я умудрился въехать в огромную лужу, которая набралась у остановки автобуса, потому что автобус выдавил чуть-чуть асфальт, и там такая лакуна образовалась, заполненная водой. И вот я въехал на этом огромном велике в середину лужи, он остановился, и я так бамс на бок. На меня молоко, это печенье, какие-то картошки, еще что-то, и все это на глазах у стоящих на остановке людей. И в этот момент подъезжает автобус, а я-то лежу у остановки. И водитель меня вместе с велосипедом взял, вот так поднял и выкинул из лужи.
1: Это был писатель Александр Цыпкин и его история «Хорошая машина, велосипед» или «Стальной друг» тоже может подвести.
7: Вот ведь! Удивили!
1: С вами Алексей Лысенков, и я продолжаю знакомить вас с удивительными и забавными историями, которые присылаете нам вы, наши слушатели. И на очереди...
0: История шестая,
1: которую я назвал «Маленький философ». Еве 5 лет. Она очень любознательна. Родителям иногда кажется, что чересчур. Вопросы она задает со скоростью пулемета. Однажды Ева с мамой и ее подругой пошли в зоопарк. Ева носилась между клетками со зверями и при этом без остановки спрашивала: «А что едят леопарды? А где зимуют обезьянки? А рыбкам зимой в воде не холодно? А почему у птичек нет ушей? А зачем слону хобот?» Вопросы она задавала так быстро, что мама даже не успевала отвечать. Мамина подруга долго смотрела на это, а потом и спрашивает: «Ева, а зачем ты задаешь маме так много вопросов?» Ева, не задумываясь, отвечает: «Так я же не знаю ничего». «Так почему же ты тогда не слушаешь ответы?» «Так если я буду слушать ответы, я не успею задать остальные вопросы». Прислали эту историю Ева и ее мама Дина из Серпухова.
0: История седьмая.
1: Странное имя. Девочка Мия первый раз пошла в детский сад. Мама вечером забирает ее и спрашивает: «Мия, ну как тебе в садике? Понравилось?» «Да, мам, мы сегодня...»

0: не знакомились с ребятами и воспитателями. Ты всех запомнила, как зовут?» «Конечно», — говорит Мия. «Воспитательницу зовут Елена Анатольевна, нянечку Анфиса Сергеевна, учительницу по музыке Ирина Модестовна, а учительницу по физкультуре зовут Физкуль». «Ой, странное имя какое-то», — удивляется мама. «Нет, она сама так и сказала. Ребята, когда я вхожу в помещение, здороваться надо так. Физкуль, привет!» За эту историю мы говорим спасибо девочке Мии и ее маме Наталье из Зеленограда. А за следующую благодарим наших слушателей из Казани, Есину и Вильдана.
1: История восьмая.
0: От чего растут дети? У нашей мамы Оксаны есть двоюродный брат Инсаф. Ему всего 4 годика. Он очень капризный, особенно когда дело касается еды. Каждый раз его мама и папа пробуют множество способов, чтобы уговорить его съесть хоть что-нибудь. И вот однажды мама ему говорит: «Ешь суп, Инсаф, а то не вырастешь!» Инсаф посмотрел на тарелку с супом, потом на маму и сказал: «Мам, вот ты же сама не ешь суп, а выросла. И я вырасту. А знаешь почему?»
2: «Почему?»
0: «Вот мне 4 годика, а тебе 28. Растут, мама, не из-за супа, а из-за годиков».
1: Вот ведь удивили!
0: Вы слушаете «Детское радио» и 12 невыдуманных, удивительных историй от наших слушателей. И не только. Я уже говорил, что обожаю читать интересные истории про великих людей. Сначала читать, а потом рассказывать вам в нашей рубрике
1: «История девятая. История из истории».
0: И сегодня я расскажу вам про Аристотеля. Это был такой древнегреческий философ, учитель величайшего полководца древности Александра Македонского. Именно он первым придумал школу. У него она называлась «Лицей». Только уроки Аристотель проводил не сидя в классе, а прогуливаясь с учениками в саду. А еще Аристотель был известным атлетом и принимал участие в Олимпийских играх. И вот что приключилось однажды с этим великим человеком. Как-то раз к Аристотелю явился очень бойкий и весьма невоспитанный молодой человек и сказал: «Я хочу у вас учиться ораторскому искусству». Ораторское искусство – это когда человек умеет говорить красиво и убедительно.
2: «Ну, расскажи мне что-нибудь», – попросил Аристотель.
0: Юноша начал говорить. И говорил, говорил много и долго, без умолку, при этом все время нахваливая себя. Аристотель дослушал речь до конца и сказал: «Хорошо, я возьму тебя в ученики, но ты должен будешь заплатить двойную цену».
2: «Почему?» – удивился юноша. «Я уже неплохо говорю, меня и учить много не придется».
0: «Да нет, научить тебя говорить – это полдела», – ответил Аристотель. «Сначала придется научить тебя молчать».
1: Вот ведь удивили!
0: Друзья, с вами Алексей Лысенков, и впереди вас ждут еще 3 истории. Я назвал их «Казетта или эх ты, папа», «Кто же, если не я» и «Как уговорить маму» или «Неожиданный аргумент». Итак, история под названием «Казетта или эх ты, папа». Прислали ее девочка Майя и ее папа Филипп из Москвы.
1: История десятая.
0: Однажды в гости к нашей маме пришла ее давняя подруга. Они долго разговаривали на разные темы, и вот, наконец, речь зашла о книгах. Подруга посоветовала маме почитать дочке Майе произведение Виктора Гюго «Казетта». Когда подруга ушла, мама с Майей стали искать эту книгу в книжном шкафу. Но книг было очень много, и они никак не могли найти нужную. Когда папа пришел с работы, он спросил: «А что вы ищете?» Майя ответила: «Казетту! Ты, пап, ее не видел?»
2: «Видел. Я газету всегда на кухне оставляю».
1: История 11.
0: Кто же, если не я? Эту историю нам прислала девочка Женя и ее папа Илья из Рязани. Жене 3 года, и ее любимое занятие – командовать другими детьми. Как только она приходит на детскую площадку, закладывает руки за спину и, вышагивая вдоль песочницы, строгим голосом говорит другим ребятам. «Так, Миша, ты сегодня строишь башню из песка, а ты, Андрей, копаешь в центре ямку. Тебе, Никита, задание сделать дорогу, а ты, Ксюша, будешь насыпать песок в формочки». К Жениному командованию уже все привыкли, но однажды мама одного мальчика спросила: «Женя, вот ты раздаешь задание, а почему сама ничего не делаешь и ребятам не помогаешь?»
2: Женя остановилась и, важно посмотрев на эту маму, сказала: «Вы что, не видите? Мне помогать некогда. Я командую».
0: Ну а теперь... Финальная история нашего сегодняшнего выпуска. Ее прислали слушатели из Санкт-Петербурга. 3-летняя Аня и ее мама Татьяна.
1: История 12.
0: Неожиданный аргумент. Как-то мы с Аней, пишет нам мама Таня, стояли в магазине в очереди в кассу. Аня рассматривала ряды шоколадок. Как же ей хотелось, чтобы я купила одну из них. В конце концов, Аня не выдержала. Взяла в руки одну, самую любимую свою шоколадку и, прижав к себе, сказала: «Мамочка, ну давай ее купим». «Нет, доченька, тебе нельзя. В шоколадке очень много сахара. Ты же не хочешь, чтобы у тебя зубки болели, и врач тебе их потом лечил». Аня посмотрела на меня таким искренним взглядом и голосом, полным надежды, говорит: «А тогда давай ее папе купим». А вот и все на сегодня. С вами был Алексей Лысенков и 12 невыдуманных удивительных историй в программе
1: «Вот ведь удивили».
0: Встретимся с вами на детском радио. Пока.
3: Не успел послушать эту программу? Ищи ее на сайте детифм.ру, а также на Яндекс.Музыке, Apple Подкастах и Подкастах ВКонтакте.

0: рад, что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: А после что вы делали?
3: Ведьма продолжала широко улыбаться. Улыбка ни на секунду не сходила с ее лица.
4: А после воздухом на крылечке дышала. Ты славный мальчик, заходи.
0: Хрум. Школа юного детектива. На детском радио.
5: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 39 земель в 39 царстве жили-были девочки и мальчики.
1: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
5: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
1: 0+. А знаете ли вы, что...
2: Акулы – отличные акробаты.
1: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
6: «Ужасно интересно».
7: Я то, что неизвестно.
1: По выходным на детском радио.

0: numărul 4. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно.

0: интересно, все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно, все то, что неизвестно».
0: А знаете ли вы, что...
1: Еда из пряжи существует? Яичницу с беконом можно не только приготовить и съесть, но и связать крючком. Мастерица из Нижнего Новгорода Светлана Пелюшенко вяжет из пряжи не только продукты. Макароны, рыбу, мясо, фрукты, овощи, грибы, но и салаты, жареную рыбу, бутерброды, хлеб. На фото они выглядят как настоящие. Кроме еды, Светлана вяжет игрушки и украшения. Например, бусы из ягод. Нравится мастерице вязать пособия для детских развивающих центров. Любовь к вязанию у Светланы с детства, от бабушки. И теперь девушка своими вязаными продуктами покоряет соцсети.
0: А знаете ли вы, что...
1: Существует воздушная пицца. Не в смысле пышная, а живущая в воздухе. 43-летняя американка Лори Потолока и трое ее друзей – большие любители прыжков с парашютом и пиццы. Они отправились в полет и прихватили с собой коробку с маргаритой. Нет, это не имя их подруги, это название пиццы. После прыжка на высоте 4000 километров открыли коробку и тут же поделили угощение на четверых. Правда, досталась пицца лишь троим. Один кусочек улетел, и где приземлился, и кому в итоге достался, неизвестно. Известно лишь то, что трое парашютистов свою пиццу успели доесть до приземления.
0: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
0: А знаете ли вы, что...
1: Вкусных животных можно есть вместе с их хозяевами, людьми, без вреда для всех. Кондитер из Англии Эмма Джейн прославилась уникальными тортами. Она делает их в виде животных и людей. Сначала Джейн делает стандартные коржи с кремом. Потом придает им нужную форму. Покрывает мастикой и раскрашивает пищевыми красками. В итоге у нее получаются медведи, собачки, кошечки и другие звери. А также их хозяева, очень похожие на настоящих. Джейн не только делает торты на заказ, она проводит мастер-классы, на которых делится секретами изготовления сладких скульптур. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
0: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Παίζει βίτσι. Обхохочешься!
1: Из школьных сочинений.
0: Добрыня сидел на коне и мирно щипал траву.
2: В лесу слышался шорох, шепот и цоканье лягушек.
0: Но ведь если только учиться и больше ничего не делать, можно заболеть.

0: песен на детском радио.
1: Внимание, внимание! Только на канале Лун-ТВ раскрыта тайна зловещего острова дураков. Наш специальный корреспондент передает с места событий.

0: слушайте на детском радио.
1: Нами поужинать? Я же говорил, Крутилкин, свистать, спасайся!
2: Я хотела поужинать с людьми.
1: Ну, тогда не свистать.
0: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну!» Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!
3: Радио. Любите ли вы радио так, как я его люблю? То есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом.
4: Доченька, что с тобой?
3: Мама, не мешай, я готовлюсь к ярмарке талантов.
5: Порадуйте слушателей своим выступлением и вы. Позвоните в прямой эфир, прочитайте стихи, расскажите смешную историю, спойте, сыграйте на музыкальном инструменте. Каждый день на детском радио. В прямом эфире. Ярмарка талантов. 0+. Реклама.
6: Уже в кино. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
7: Это перо воплощает в реальность все, что им написано.
8: Я лечу!
9: В этом и проблема.
6: Волшебное перо. Категория 6+.
10: Раньше было очень трудно маме вырастить ребенка. Утром в садик не разбудишь, спать до ночи не уложишь. То поешь ему, то пляшешь, чтобы супом накормить. Ну а чтобы хоть минутку в тишине передохнуть, надо было незаметно пробираться в темный шкаф. А теперь другое дело. Сам встает и сам ложится. Сам себе на стол накроет, даже вещи приберет. Потому что в нашем доме...
11: Мам, только не выключай!
10: Детское радио живет.
12: Детское радио любит вся семья.

0: детектива.
1: Здравствуйте, уважаемые сказочные слушатели.
2: Привет всем любителям сказочных историй и сказочных загадок.
1: С вами сыщики детективного агентства «Хрум». Хитрейшие расследования умнейших мыслителей.
2: Мария Петровна, глава агентства.
1: Макс, мой надежный помощник.
2: И Добрыня, начальник сказочной полиции.
3: Привет, юные сыщики. Мы все вместе следим за порядком в сказках. И если что не так...
2: мчимся на помощь!
3: Правильно, Максимка!
1: Сегодня мы продолжим делиться с вами секретами профессии сказочного детектива.
2: Слушайте внимательно, размышляйте. Нам будут помогать наши сказочно-шустрые часики. Они подскажут, на что нужно обратить внимание. А если какой-то сказочный подозреваемый захочет нас обмануть...
3: мы его быстро выведем на чистую воду. Распознаем обман и развеем сказочный туман.
4: Так, слова и приметы. Так, вопрос, ответы. Правду от лжи как отличить? Попробуем вас мы научить.
1: Сказочные часики будут внимательно следить за ходом сказочного расследования, обратят ваше внимание на некоторые детали и помогут распознать обман.
4: Слушай, слушай,
2: мы начинаем!
0: Хрум. Школа юного детектива.
4: Занятие 7. Сладкая история.
1: В тот день я задержалась в школе дольше обычного. Мела метель, я решила переждать непогоду. К тому же на столе у меня лежал новый сборник сказок. Его принес для нас с Максом наш сказочный библиотекарь Федот Федотыч.
2: Да, Федот Федотыч сказал, что вы верно задержитесь по такой-то погодке. И что если я загляну к вам, то увижу новую сказочно интересную книгу. Кстати, наш библиотекарь – мастер по выпечке домашнего печенья и часто приглашает нас с Марьей Петровной на сказочное чаепитие. Ну, конечно, я побежал в кабинет математики к Марии Петровне.
1: Мы с Максимом раскрыли книгу на странице, где начинались сказки братьев Гримм.
2: И тут пришло сказочное сообщение от Добрыни.
3: Пришлось мне к детективам за помощью обратиться. Потому что в сказке Шарля Перо «Красная шапочка» случилась сказочная неприятность. Из корзинки «Красной шапочки» пропал пирог.
2: Тот самый пирог, который вместе с горшочком масла «Красная шапочка» несла своей любимой бабушке.
3: Ну да, ведь вы помните, как сказка начинается? Шла «Красная шапочка», шла не торопясь, по пути останавливалась, рвала цветы и составляла из них букет в подарок бабушке. На какой-то прекрасной полянке прекрасных цветов было так много, что шапочка решила оставить на минутку корзинку, чтобы удобнее было нарвать цветов. Вернулась шапочка к месту, где оставила корзинку, а пирожка нет.
1: Мы с Максом переместились в сказку Шарля Перро.
2: И очутились на чудесной лесной полянке. Цветов там и правда было очень много. Над ними кружились сказочные бабочки и распевали свои песенки сказочные птички.
3: Я ожидал сыщиков под большим старым дубом. В этом месте красная шапочка и оставила корзинку с пирогом и маслом. Корзинка и горшочек с маслом были на месте, а пирожок – тю-тю.
1: Похитителю понадобился только пирог. Пирог был с начинкой.
3: Да, со сладкой вишней, маковыми зернышками, а сверху был посыпан сахарной пудрой. Бабушка очень уважает такие пирожки. Я проводил красную шапочку до дома бабушки, а потом отправил сообщение Марье Петровне и Максу.
2: Мы внимательно осмотрели сказочную полянку. Никаких следов.
1: От старого дуба вглубь леса уходила едва заметная тропинка, поросшая травой.
3: Мы пошли по тропинке. Скоро она вывела нас к дорожке, посыпанной камешками,

0: мелкого гравия. Здесь тропинка обрывалась.
1: Тут мы остановились, чтобы отдохнуть и подумать, кто же может быть похитителем.
2: Волк мучного не ест. Похитителем мог быть кто-то, кто любит поесть.
0: Простой любитель поесть взял бы и масло. Но похитителю нужен был только сладкий пирог.
1: Вот именно. Это мог быть сказочный любитель пирогов. Но пирог могли взять не только для того, чтобы съесть, но и для того, чтобы приманить.
0: И тут я сказал: «Эврика, Марья Петровна! Эврика!»
2: «Эврика» — это на греческом языке означает «нашел».
0: Ну да, нашел. Ну, в смысле, понял, кто на такое способен. Одна старая ведьма.
1: Ведьма из сказки братьев Гримм «Гензель и Гретель».
0: Она могла использовать пирог как приманку.
2: Вы же помните сказку? Она о бедном дровосеке. Злая мачеха заставила отца отвезти маленьких детей, Гензеля и Гретель, в лесную чащу и оставить там навсегда.
1: Но дети услышали разговор мачехи и отца и придумали, как можно спастись. Гензель набрал у дома камешков. Когда их повели в лес, он бросал эти камешки по пути.
2: По этим камешкам Гензель и Гретель выбрались из леса.
1: Но мачеха не успокоилась. Она заставила дровосека снова везти детей в лесную чащу. В этот раз Гензель не успел набрать камешков. Он бросал по дороге хлебные крошки, но эти крошки склевали птицы, и дети не смогли найти дорогу домой.
2: Они долго плутали по лесу и проголодались. Вдруг увидели необычную избушку.
1: Избушка была построена из хлеба и покрыта печеньем, а кошки были из чистого сахара. Гензель отломил себе порядочный кусок от крыши, а Гретель – кусочек окна.
0: А хозяйкой той избушки была ведьма. Но дети этого не поняли.
1: Ведьма пригласила детей в свою избушку, накормила их сладостями и уложила спать. А утром от ее приветливости не осталось и следа. Она посадила Гензеля в клетку, а Гретель заставила работать по дому.
2: Ведьма могла стащить пирог у Красной Шапочки для того, чтобы еще какого-нибудь несчастного ребенка заманить в свою ведьминскую избушку.
1: Мы переместились в сказку братьев Гримм «Гензель и Гретель».
3: Школа юного детектива.
4: Занятие 7. Сладкая история. Ведьма с нами говорила.
5: Пик-так, пик-так.
4: Сигнал подскажет, где правду утаила.
1: Старая ведьма живет довольно далеко. На самом краю волшебного леса.
2: Очень скоро мы увидели ее избушку. Она пряталась за еловыми ветками.
0: Последние лучи солнца освещали крыльцо.
1: Ведьма заметила нас, широко улыбнулась и заговорила первая, сладким, даже приторно-сладким голосом.
6: Вот радость, сыщики пожаловали.
0: Пожаловали. Привет от серого волка принесли.
1: Волк сказал сначала к бабушке, а после к вам на ужин прибежит.
6: Это хорошо, заждалась его. А еще хорошо, что вы не пробуете мою избушку на вкус. А то бывает, в гости придут, да пол избушки сожрут.
1: У избушки действительно не хватало некоторых деталей.
2: Да, починить такое непросто, сказал я.
6: Непросто, непросто, то-то, что непросто. Ломают, едят, варвары они дети. А вы чего пришли? По делу какому? Или полюбопытствовать?
0: Полюбопытствовать? Скажите, где вы сегодня утром были?
6: Да где же мне быть? В избушке своей хозяйничала. Тесто ставила, да. Хлеб для стен испечь надо. Печенье. Крышу починить.
2: А после что вы делали?
1: Ведьма продолжала широко улыбаться. Улыбка ни на секунду не сходила с ее лица.
6: А после... воздухом на крылечке дышала. Ты славный мальчик. Может, хочешь сахарку сладкого оконного или пряничка с крыши отведать? Заходи, доставайся у меня. Зла никакого от меня тебе не будет.
0: Нет уж. Знаем мы эти ваши. Заходите, угощайтесь.
6: Угоститься есть чем. Молоко, печенье сахарное, орехи, яблоки.
2: А может, какая-нибудь выпечка с сахарной пудрой у вас есть?
6: выпечки с сахарной пудрой нет. И без пудры все вкусно. Я тебе жемчуг, драгоценные каменья покажу. Они у меня в сундуках, в каждом углу по сундуку. Поешь да и спать, притомился небось.
1: Макс не отказался войти к ведьме. И вот почему. Нам необходимо было проверить, нет ли в избушке ведьмы пирога красной шапочки. А ведьма, она вовсе не хотела, чтобы Макс вошел в ее избушку. При этом хотела показаться доброй, радушной хозяйкой.
2: Яблоки и орехи я не очень люблю, а от пирога с начинкой не откажусь.
6: Пирога нет. Не пекла сегодня. Я тоже пироги люблю.
0: С яблоком и корицей. С лесными ягодами или с заварным кремом?
6: И с кремом, и с ягодами люблю. И гостей люблю пирогами угощать.
2: Вы их сами готовите?
6: Гостей или пироги?
0: Пироги, конечно.
6: Это уж как когда. Да, как когда.
1: Тут я решила вступить в разговор и мягко сказала: «Не сомневаюсь, что вы сами печете пироги. Наверняка они у вас получаются сладкие и вкусные».
6: «Сама пеку. Бывают помощницы мои, змеи да жабы помогут. Тоже выходит, как когда».
1: «С вишней, обсыпанной сахарной пудрой, с льняными семечками».
6: «Нет, не с льняными семечками, а с маковыми зернышками».
0: «Вот-вот, именно такой пирог с маковыми зернышками и пропал у красной шапочки», — сказал я.
2: «А я спросил, так вы пустите меня к себе в избушку? Можно войти?»
1: При этих словах улыбка с лица ведьмы мгновенно исчезла.
6: «Какая шапочка? В первый раз слышу. А в избушку не ходи».
2: «Как же так? Вы же приглашали».
6: «Раньше приглашала, а теперь не приглашаю. Разонравился ты мне. А вообще я детишек люблю».
0: «Это известно, как вы детишек любите. Сначала угощаете, а после в клетку. Или работать на себя заставляете?»
6: «Ну, было! Один раз! С Гензелем и Гретель! Так они сами хороши!»
0: «А пирог у красной шапочки похитили, чтобы опять за старое взяться!»
6: «Да что за шапочка? Гриб, что ли, ядовитый? А, такой с красной шляпкой, на шляпке белые пятна, на маковые зернышки похожи, это что ли?»
2: «Красная шапочка — это девочка, маленькая девочка».
6: «Девочка, шапочка, зернышки!»
1: Лицо ведьмы перекосило, она взмахнула руками и хлопнула по своему переднику.
6: «Да что ж это такое?»
1: Она так сильно хлопнула по своему переднику,
0: что во все стороны полетела сахарная пудра. Я даже почувствовал ее сладкий вкус.
1: «Вы говорили, что выпечки с сахарной пудрой у вас нет, и все же о маковых зернышках вам известно. С серым волком знакомы, привету от него обрадовались, а о красной шапочке ничего не знаете».
6: «Что за красная шапочка? Что за пирог? Что за сахарная пудра?»
0: Ведьма так сжала губы, что они у нее аж посинели.
1: Мы поняли, что именно ведьма стащила пирог красной шапочки.
2: Как же мы поняли, что ведьма пытается нас обмануть?
0: Сейчас объясним, что навело нас на эти мысли.
4: Обещание свое мы выполняем! Так, что было не так, вам объясняем! Так, первое!
1: Один из любимых способов сказочных преступников скрыть обман – широко улыбнуться. За улыбкой легко скрыть волнение. Улыбку просто изобразить.
2: А после что вы делали?
1: Ведьма продолжала широко улыбаться. Улыбка ни на секунду не сходила с ее лица.
6: А после воздухом на крылечке дышала. Ты славный мальчик. Может, хочешь сахарку сладкого оконного или пряничка с крыши отведать? Заходи. Доставайся у меня. Зла никакого от меня тебе не будет.
4: Второе! Слушаем, Вик, слушаем. Так, разбираемся, что не так.
1: Тут я решила вступить в разговор и мягко сказала: «Не сомневаюсь, вы сами печете пироги. Наверняка они у вас получаются сладкие и вкусные».
6: «Сама пеку. Бывают помощницы мои, змеи да жабы помогут. Тоже выходит, как когда?
1: С вишней, обсыпанной сахарной пудрой, с льняными семечками.
6: Нет, не с льняными семечками, а с маковыми зернышками.

0: Вот-вот. Именно такой пирог с маковыми зернышками и пропал у Красной Шапочки.
1: Так вы пустите меня к себе в избушку? Можно войти?
2: При этих словах улыбка с лица ведьмы мгновенно исчезла.
3: Какая шапочка? В первый раз слышу, а в избушку не ходи.
4: Третья!
2: Если ваш собеседник что-то скрывает и хочет вас обмануть, он обычно волнуется. Сжатые губы – признак возможного волнения.
3: Девочка, шапочка, зернышки!
2: Тут лицо ведьмы перекосило, она взмахнула руками и хлопнула по своему переднику.
3: Да что ж это такое?
2: Она так сильно хлопнула по своему переднику,
0: что во все стороны полетела сахарная пудра. Я даже почувствовал ее сладкий вкус.
2: Вы говорили, что выпечки с сахарной пудрой у вас нет. И все же о маковых зернышках вам известно. С серым волком знакомы, привету от него обрадовались. А о Красной Шапочке ничего не знаете?
3: Что за Красная Шапочка? Что за пирог? Что за сахарная пудра?
0: Ведьма так сжала губы, что они у нее... аж посинели.
4: Обман тупик не ведет никуда. Так, от обмана выходит одна ерунда.
0: Пришлось ведьме пирог вернуть.
1: Мы спасли сказку Шарли Пирог «Красная Шапочка».
5: Хрум. Школа юного детектива.
2: На сегодня работа школы юного детектива окончена. С вами были сыщики детективного агентства «Хрум».
1: Мария Петровна.
2: Макс.
1: И начальник сказочной полиции Добрыня.
0: До скорой встречи, уважаемые любители сказок и сказочных расследований.
4: На этом мы завершаем речи. До новой встречи!
6: Этот и другие выпуски сериала «Хрум. Школа юного детектива» можно послушать на сайте Детского радио и в Яндекс.Музыке.
7: Понравилась программа? Еще больше выпусков ты найдешь на сайте детифм.ру, а также на Яндекс.Музыке, Apple подкастах и подкастах ВКонтакте.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Здрасте или же хелло, вежливый айкидока говорить не станет. Он отвесит поклон Рэй всем собравшимся на тренировку и скажет «Добрый день, конничева». Ну а с вами был Захар, спортивный комментатор детского радио. Аригато!
0: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа!
2: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
3: Сказку слушать. А ты?
4: И я.
3: Включай.
2: Погоди, погоди. Это ж только вечером, на ночь.
3: Ладно, ладно, подожду.
2: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
5: 0+.
6: Когда невкусная микстура, когда растет температура, когда нельзя шалить, играть, а можно охать и лежать, я не страдаю, не грущу, ну приболел немножко. Детское радио включу и погляжу в окошко. Поднимают настроение, как конфеты и варенье, как улыбка милой мамы, интересные программы. Детское радио. Вместе веселей!

0: ieșire. Despre radio. Despre radio.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. И в эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Оказывается, собаки умеют...

0: начинают обижаться. Как выяснили исследователи, волки уже через несколько минут после конфликта забывают о нем и даже могут начать играть с бывшим соперником. Собаки, наоборот, после ссоры или драки еще долгое время избегают противника. Ученые объясняют это так. Чтобы выжить в коллективе, а волчий коллектив – это стая, волки выработали нормы поведения. Как есть, как спать, как мириться и кто главный. А собаки утратили эти черты, став друзьями человека. Для них главный – хозяин, а на сородича и пообижаться можно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Жирафы похожи только на своих мам. Речь идет о пятнах на шкурке. Узор пятен маленьких жирафов всегда повторяет материнский. Если у мамы пятна большие и круглые, такие же у малыша. Если пятна у мамы неправильной формы, детеныш унаследует такие же. Почему природа подарила жирафам эту особенность? В этом ученым еще предстоит разобраться. Пока ясно только то, что малыши с крупными пятнами лучше адаптируются к окружающей среде.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Свет очень важен для мобильника. Социологи решили выяснить, насколько важен для людей цвет их телефона. Исследования проводились в Америке, странах Европы, Индии и Китая. Оказалось, цвет очень важен. Первым делом пользователи выбирают модель и производителя, а затем цвет. Самыми популярными в большинстве стран остаются черные телефоны. На втором месте серебряный цвет. Третье место поделили цвета розовое золото и белое золото. Дети и подростки цвету смартфона придают меньше значения. Они легко добиваются цветового разнообразия с помощью чехлов. Предпочтение отдают ярким, сочным цветам, чехлам с изображениями любимых мультгероев и актеров популярных сериалов. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Русского радио.
1: Эхэхэ, ребята, всем привет! Неделя пролетела, пора вновь узнать, как обстоят дела в хит-параде детского радио ТОП-20! Диджей Микрофоша с вами, а это значит, что скучать вам точно не придется. Итак, все готовы? Начинаем!
0: Хит-парад детского радио.
1: Мальчишки и девчонки, а также их родители, бабушки, дедушки, дяди, тети, друзья и знакомые, помогите своим любимым артистам забраться на вершину хит-парада детского радио. Делать это максимально просто. Заходите на сайт dtfm.ru и ставьте сердечки рядом с лучшими, по вашему мнению, треками. И, конечно же, слушайте их на всех цифровых платформах. Если сможете научить своих домашних питомцев голосовать, то шансы юных звездочек увеличатся. А теперь знакомимся с тройкой фаворитов этой недели.
0: Третье место.
1: С первого места на третье перемещается детский хор «Великан». Да, и такое тоже бывает. Но от этого становится еще интереснее. Слушаем хит «Нарисуем».

0: Вот и настал момент узнать, кто же сегодня занимает верхнюю строчку главного детского музыкального чарта страны. Барабанная дробь.
1: Первое место.
0: Елизавета Кузнецова на вечеринку. Вот так неожиданность. Поздравляю.

0: что ведущая перед эфиром делает специальную зарядку.
1: И как в сундучке с секретом подарки появляются.
2: А мегафон сам крутится.
1: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
4: Хеллоу, бонжур,
5: хорошо,
6: салам,
7: ола,
8: гутен так,
9: шалом, привет!
10: Она вас непременно поймет, на каком бы языке вы с ней ни говорили. И не только поймет, но и выполнит вашу заявку. Ведь у нее огромная коллекция песен.
11: А уж передать привет лучше нее не сможет никто.
12: Это программа «Музыкальный привет» с Алло Аленой.
13: Днем по будням на детском радио.
3: 0+. Реклама.
14: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.tv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГБУК ГКТ ОГРН 102.

0: 8 800 087 87 40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
1: Маланг любит поесть. И смешные костюмчики. Все это во вкусная точка. Собери коллекцию ластиков Маланг в костюмах любимых продуктов в Kids Combo. А по QR-коду на упаковке ищи новую игру. Все как мы любим. ООО, система ПБО 0+.
2: Реклама.
3: Ищете место, удобное всей семье? В Аристов берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов берег. Один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Аристово Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
5: ОКПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: гостях у сказки.
1: Мальчик-пахарь. Болгарская народная сказка. Давным-давно жил-был один мальчик, бедняк из бедняков. Отец у него умер, а мать с великим трудом в поте лица едва зарабатывала на хлеб. Летом она с корзиной бродила по горам, чернику собирала. Наберет полную корзину, спустится в город и там продаст ягоды. Мальчик ходил в школу. В сумке своей он носил только разбитую аспидную доску. Даже букваря у него не было. Когда мальчик родился, его тетя, зажиточная женщина, подарила ему телку. Прошло 7 лет. Телка выросла, стала коровой, но телят не приносила. Вот раз мальчик идет домой из школы, а сам плачет, заливается. Мать его спрашивает: «Что плачешь, мамина дитятка?» «Обидно мне, — говорит мальчик, — у всех моих товарищей есть буквари. Они уже читать научились, а у меня нету. Дай мне денег на букварь».
2: «Нет у меня денег, сынок, — отвечает мать. — Вся моя надежда была на корову. Думала я, вырастет она, отелится. Буду я ее доить утром и вечером, по подойнику молока надаивать. А что получилось? Корова-то оказалась яловая. Вот уж и поздняя осень настала. Ягод нету, даже черника перезрела. Неоткуда мне взять денег. Не нынче, завтра глубокий снег выпадет. Куда нам тогда деваться, ума не приложу. А корову чем кормить? Ни сена нету, ни соломы. Заведи-ка ты ее в лес, дитятка, найди дерево потолще, да и привяжи к нему. Хоть от коровы отделаемся».
1: Погнал мальчик корову, завел ее в лес, привязал к дереву и пошел домой. Он уже был у деревни, когда к корове подошла одна старушка. Она была знахарка и всегда жила в лесу, приглядывала за птичками, что в наших краях зимуют. Отвязала старушка-знахарка корову и отвела к себе во двор. Вот идет мальчик по дороге домой в деревню и вдруг видит: в дорожную колею попал воробушек со сломанной ножкой и ощипанным крылышком. Хочет воробушек выкарабкаться из колеи, да не может вспорхнуть. «Бедный птенчик, что с ним будет, если проедет телега?» — подумал мальчик. «Задавит его колесом». Нагнулся мальчик, осторожно поднял птенчика и положил за пазуху. Пришел домой, рассказал матери, где оставил корову, и показывает воробушка. «Брось его коту», — говорит мать. «Нет, мама, я буду кормить его крошками, пока у него ножка не поправится, да перья не отрастут на крылышке, а тогда выпущу на волю». Взял мальчик старую корзинку, услал ее паклей да сухой травой и положил туда воробушка. Каждый день мальчик кормил птенчика крошками и поил водой из наперстка. Когда же в доме не было хлеба, воробушек тоже голодал. Прошла зима. Поправился воробушек и в один теплый весенний день вылетел в отворенное окошко. Полетел прямо в лес к хате старой знахарки. Прилетел, сел старушке на плечо. Старушка в то время чесала гребнем 2 маленьких телят. «Где зиму проводил, внучок?»

0: «Чок?» — спрашивает она воробушка. Воробушек рассказал, как один бедный мальчик вынул его из колеи, кормил и пестовал, пока не поправилась у него ножка и не отросли перья на крылышке. Рассказал и спрашивает: «Чьи это телята?»
1: «Вон той коровы, что лежит перед хатой».
0: «А откуда она взялась?»
1: «Я ее в лесу нашла. Она была к дереву привязана. Побоялась я, как бы ее волк не съел, да и привела к себе. Пусть, думаю, поживет у меня, пока за ней хозяин не придет. Да никто за ней не приходит. Зимой я ее кормила сеном из телелейских дебрей. Поела она этого сена и отелилась двумя телятами».
0: Вспорхнул воробушек и принялся летать над телятами. Летает, крылышками их щекочет, а телята скачут, играют. Смотрит на них корова, радуется, не нарадуется. В тот день мальчик сказал своей матери: «Мама, хочется мне пойти в лес, узнать, что сталось с нашей коровой. Соскучился я по ней».
1: «Иди, коли соскучился», — говорит мать. Пошел мальчик в лес. Целый день искал корову, нигде не мог найти. Стемнело.
0: Заплакал мальчик, страшно ему стало в темном лесу. И вдруг видит он, между деревьями загорелся огонек. Пошел мальчик на огонек. И что же он увидел? Стоит в лесу хата. Перед хатой двор, а во дворе лежит корова и с нею два теленка. Увидел мальчик воробей и закричал: «Бабушка, выходи скорей! Спаситель мой пришел!»
1: «Какой спаситель?» — спрашивает старушка.
0: «Да тот мальчик, хозяин коровы!» Старушка приняла мальчика ласково, угостила его молочной тюрей, уложила спать в хате, а на утро разбудилась позаранку. «Ступай на базар», — говорит, — «сведи туда корову с телятами. Корову продай, а телят не продавай. На вырученные деньги купи себе повозку на железном ходу и железную саху. Запряги в повозку телят. Они хоть и малы, да крепки, повезут повозку». Послушался мальчик знахарки, все сделал, как она наказывала. Вернулся домой с повозкой на железном ходу, а на повозке железная саха. Телята везли повозку играючи, словно на ней не железная саха лежала, а муха сидела. Не успел мальчик въехать во двор и телят выпрячь, как слышит: сельский глашатай бьет в барабан. «Слушайте, люди-селяне!» — кричит глашатай. «У нашего царя есть поле! А на том поле родится проса! Проса — это непростое, наливается оно золотым зерном! Кто вспашет царское поле за один день до заката солнца, тому царь даст все, чего он пожелает! А кто возьмется вспахать к закату, да не допашет, тому царский палач снимет голову с плеч!» Наутро запряг мальчик телят в повозку и выехал со двора.
2: «Ты куда?» — спрашивает его мать.
0: «Еду пахать царскую пашню».
2: «Не езди, сынок, телята молоденькие, где им вспахать пашню? Видишь, рожки у них едва пробились, маленькие, словно орешки. На царском поле земля твердая, как железо, а царь у нас лютый.

0: нарочно заманивает людей на свое поле, чтобы их погубить.
1: «Не бойся, мама», — говорит мальчик. «У меня саха железная».
0: «Он тебе голову отрубит».
1: «Не отрубит».
0: Приехал мальчик на поле, снял с повозки железную саху и запряг в нее телят. А тут как раз приходит на пашню злой царь. Кричит мальчику издалека.
2: «Ты что тут делаешь, мальчишка?»
1: «Пашу поле под проса. К вечеру да пашу».
2: «Убирайся отсюда! Это дело тебе не по силам, да и телятам твоим тоже!»
1: «Посмотрим!» — говорит мальчик.
0: Тронул телят, взялся за рукояти и ну пахать твердую землю. Легко идут телята, на ходу жвачку жуют, а мальчик шагает за сахой да присвистывает. Пашет себе да пашет, борозду за бороздой проводит. Вот солнце перевалило за полдень, и осталось мальчику провести только одну борозду. Царь смотрел, смотрел и задумался. Видит, к вечеру мальчик все поле вспашет. И тогда послал он одну старуху-колдунью заморочить голову пахарю. Пришла колдунья на пашню, окликнула мальчика.
3: «Постой, внучек, отдохни маленько. Ишь, солнце-то как высоко, а тебе всего одну борозду провести осталось. Хватит времени, допашешь пашню. Сядь-ка, посиди, я тебе сказку расскажу».
0: Остановил мальчик телят, сел в борозду, любил он сказки слушать. А колдунья принялась рассказывать. Сама говорит, сама сыплет мальчику в глаза сонный порошок. Заснул мальчик. Увидела колдунья, что мальчик спит, и ушла. А солнце спускается все ниже и ниже, вот-вот закатится. Тут один теленок и говорит другому: «Солнце-то заходит, а мы пашню не допахали. Погибнет наш хозяин. Что делать?»
4: «Вот что», — отвечает другой теленок, «я взойду вон на ту гору и подну рогом солнце. Оно и вернется на полдень, а ты разбуди мальчика».
0: И вот телята сбросили с себя ярмо, и один стал подниматься на гору, а другой лизать руку спящему мальчику. Проснулся мальчик, посмотрел на небо, видит, солнце заходит. Задрожал он от страха, но теленок уже взошел на гору. Боднул он солнце маленьким своим рогом, и солнце вернулось на полдень. Тогда теленок-богатырь спустился на поле. Вскочил мальчик, запряг своих телят в саху, провел последнюю борозду и пошел к царскому дворцу. Вызвал злого царя и говорит:
5: «Ну, царь, выполняй свое обещание!»
0: Рассердился царь, дрожит от ярости, но дал слово: «Держись!
2: Проси, чего хочешь!»
1: «Хочу, чтобы ты от престола отрекся, а когда на поле созреет проса, пусть оно достанется всему народу! Ведь земля-то не твоя, а народная!»
0: Царь пожелтел от злости, да, видно, делать нечего. Снял он с себя царский венец, отрекся от престола и бежал в дикий.

0: а мальчик пошел к самому искусному кузнецу и попросил его сковать стальной серп, чтобы тем серпом сжать золотую ниву народную.
1: Хочешь послушать еще больше классных сказок? Заходи на сайт dtfm.ru. А еще ищи любимые программы детского радио на Яндекс.Музыке, Apple подкастах и подкастах в

0: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум «Особенный день».
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: У меня есть подружка, веселая лягушка. Больше всего на свете она...

0: любит каникулы и путешествовать. Куда она отправится в очередной раз? А это я решаю. Волшебный глобус. Куда отправлю, туда и полетит. Кручу, верчу.
1: На каникулы лечу.
0: Программа «Каникулы лягушки-путешественницы». Слушайте на детском радио.
2: Реклама.
3: Кто лучше всех разбирается в игрушках?
4: Я!
3: Тогда этот конкурс для тебя. Детское радио и общество знания представляют конкурс «Главный по игрушкам». Прими участие, выиграй поездку в Москву. Стань народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка». «Главный по игрушкам». Условия участия на сайте dtfm.ru. 0+.
2: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН
3: 1137-46-79-24-55. Город Москва. 0+.
2: Реклама.
3: Детское радио рекомендует. С 22 августа по 17 ноября 9-й большой детский фестиваль под руководством Сергея Безрукова в Москве и Санкт-Петербурге. Увлекательные спектакли и книги, кино и анимации для всей семьи, мастер-классы для детей и подростков. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации. Подробности на сайте grandkidsfest.ru. 6+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
5: Хорошо, что детское радио так много знает. У меня ведь работа какая. Гости в доме или хозяева заскучали, Кипитоша должен о чае позаботиться. А я, между прочим, не простой чайник, а очень любознательный. Но много ли узнаешь, сидя на кухне? А включил приемник и как будто путешествуешь по всему миру, не выходя из дома.
6: Детское радио.

0: рядом, а не видно. Без языка, а слышно. Говорит, поет, скучать не дает. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
1: В интернете появилась красная книга редких звуков. Красная, потому что все звуки в ней исчезающие. Их издавали разные приборы, которыми пользовались наши родители, бабушки и дедушки. Например, звуки клавиш пишущей машинки, звонок первого мобильного телефона Nokia, жужжащий скрежет крутящегося жесткого диска. И самый родной звук для всех работников радио – звук настройки аналогового радиоприемника, у которого была механическая шкала настройки. Для выбора нужной радиостанции надо было крутить ручку или ползунок, и во время переключения между станциями раздавалось

0: раздался необычный, почти космический звук.
1: А знаете ли вы, что...
0: Деду Морозу пишут письма не только детям. Работники сказочной почты в Великом Устюге почитали, что треть всех писем от взрослых они пишут не ради подарка, а просто чтобы рассказать, как идут дела, и просят у Деда Мороза здоровья близким и мира на земле. Но порой делятся своими желаниями. Мама, например, чаще всего мечтает о новых квартирах, о поездках на море или о хорошей работе. А папы о прибавке к зарплате и о новых машинах.
1: Ужасно интересно.
2: Я то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Письма со своими заветными мечтами можно писать не только зимнему волшебнику. Это теперь точно знает юная жительница Америки по имени Мэдалин. Она давно хотела завести единорога. Написала письмо в отдел по уходу и контролю за животными. Это такая организация, которая выдает разрешение завести питомца. Девочка попросила выдать ей разрешение на владение единорогом. И получила. Ей прислали плюшевого единорога, розовый жетон в форме сердечка и письмо, в котором попросили давать единорогу доступ к солнцу, лунному свету и радуге, а также раз в неделю кормить животное его любимым арбузом. Хозяйку также обязали чистить рог единорога и украшать его только безопасными блестками. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: В одном болоте, а может уже и не в болоте, может в собственном доме или в городской квартире, живет знаменитая лягушка-путешественница.
1: Ква, это я. Больше всего на свете я люблю ква-ква-ква. Кваникулы и путешествовать. Вот только утки — это несовременно. Меня отправляет в разные места нашей страны волшебный глобус. Да, это я. Я так придумала.

0: каникулы лягушки-путешественницы.
1: Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды.
2: Глобус, что это ты вдруг песню космическую запел?
1: В путешествие собираюсь.
2: В ква-ква-космос?
1: Нет, лягушка, туда моя магия нас отправить пока не может. А вот в один космический город запросто.
2: Космический? Калуга?
1: Нет, лягушка.
2: Ага, ну тогда, может быть, это Королёв?
1: Не гадай, лягушка. Отправляемся искать Семёна.
2: Семёна? В космическом городе?
1: Да-да. Кручу, верчу.
2: В отпуск с глобусом лечу. А где это мы? Глобус, ну что-то знакомое. Шар, это я знаю. Это макет спускаемого космического аппарата. А рядом аэропорт. О, портреты. Я узнала, мы в Саратове.
3: Точно, лягушка. Аэропорт носит имя первого космонавта планеты — Юрия Алексеевича Гагарина.
2: Ну, что Саратов город космический, это понятно. Тут Гагарин учился летать. И тут неподалеку место его приземления. Но кто такой Семен? Космонавт?
1: Нет, лягушка, космонавтов с таким именем не было. А знаменитый Семен в городе есть.
2: Будем искать. Ква. Тем более, что мне Саратов очень понравился.
3: Да, тут есть на что посмотреть. Красавец мост. Любимое место отдыха горожан – набережная космонавтов. С нее открывается великолепный вид на могучий

0: Волчью и бескрайнюю Волгу.
1: Прям какие-то космические просторы.
0: Здесь есть аллея космонавтов. Деревья сажали сами покорители космоса. По набережной мы еще погуляем. А сейчас давай зайдем в одно очень интересное место. Вы с глобусом, лягушка, находитесь в первом общедоступном художественном музее в России.
1: Ой, как же тут много картин. Брюлов? Знаю. Видела его картину «Последний день Помпеи» в Русском музее в Санкт-Петербурге. Она рассказывает о том, как город Помпеи в Италии был погребен под вулканическим пеплом. Так. Тут картины Репина, Сурикова и Айвазовского. Знаю этих художников.
0: Открыл Саратовский музей художник Алексей Боголюбов и назвал его в честь своего деда, писателя Александра Радищева.
2: Радищев был настоящим путешественником, лягушка. Прямо как ты.
0: Он даже книгу написал «Путешествие из Петербурга в Москву». А музей, названный в его честь, один из самых известных в России. Картины из этого музея путешествуют по всем городам нашей страны.
1: А какого художника звали Семен?
2: Среди художников Семенов нет.
1: Придется еще поискать, но прежде надо подкрепиться.
0: Советую заглянуть на Крытый рынок. Место известнейшее. Отведайте редкое угощение – саратовский калач. В печах по особому рецепту пекут эту вкусноту. Говорят, что саратовский калач придумали почти 200 лет назад. Выпекают из пшеницы сорта «Саратовская белотурка». Она растет только в этих местах.
1: Вкуснотища! Ой, какой он мягкий и пружинистый!
2: Говорят, в старину купец клал на калачи шапку и потом садился сверху. И если смятый калач восстанавливал свою форму, купец покупал все калачи.
1: После такого угощения я уже никакого Семена искать просто не в силах. Отдохнуть бы.
0: Это запросто. Парк Липки.
1: Поедем в Липки на трамвае. Вот на этом старинном. Ой, деревянные двери, сиденья, окошки. Трамвайчик красного цвета с золотыми каемочками. Поехали, глобус, заходи.
2: Как же ехать на трамвае, если под ним нет рельсов?
1: Это штуква. Памятник?
0: Да, памятник. Ему 100 с лишним лет. Горожане ласково называют его Семен.
1: Так вот в чем дело. Семен – это трамвай. Нашла. Глобус, а давай как-нибудь еще в Саратов заглянем. Уж очень мне понравился этот город.
2: Обязательно заглянем. Там еще столько интересного можно увидеть. А пока чайку. У меня кусочек калача остался.
1: О, поделишься, глобус?
2: Ну, конечно, лягушка.

0: знаете ли вы, что...
1: Собака может рисовать не хуже человека.
0: Это и еще много чего интересного слушайте в программе «Ужасно интересно».
2: Все то, что неизвестно.
0: По выходным на Детском радио. Реклама.
1: Это Леди Баг, и у меня для вас новая миссия – получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с Леди Баг и Суперкотом бесплатно. Не по-детски выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
2: Маланг любит поесть. И смешные костюмчики. Все это во «Вкусная точка».

0: собери коллекцию ластиков Маланг в костюмах любимых продуктов в Kids Combo. А по QR-коду на упаковке ищи новую игру. Все как мы любим. ООО, система ПБО 0+.
1: Реклама.

0: образ интернета оживает в мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
2: А это слон. Самое большое животное на Земле.
3: Мам, ты все путаешь. Самое большое животное – синий кит. Он может вырасти до 30 метров в длину и весить больше 150 тонн. Один его язык тяжелее, чем этот слон целиком. В следующий раз слушай со мной детское радио.
4: В эфире детского радио много познавательных программ для юных эрудитов.
5: Детское радио. Слушаю каждый день.

0: спортивная программа.
1: Жил-был в Японии мальчик по имени Морихей Уэшиба. С детства занимался он джиу-джитсу. Это такой вид единоборств. Когда мальчик вырос, увлекся еще одним японским боевым искусством – дзюдо. Долго ли, коротко ли, но стал Морихей задумываться, а можно ли придумать такой вид единоборств, чтобы никаких наступлений и никаких ударов? Думал и придумал Морихей удивительное и ни на что не похожее боевое искусство – айкидо. Всем физкульт-привет! С вами Захар, спортивный комментатор детского радио. Никаких раундов, периодов, таймов и сетов в сегодняшней программе не будет. А знаете почему? Потому что соревнований по классическому айкидо просто не существует. А как их проводить, если в этом виде единоборства нет атакующих приемов? Захваты, конечно, имеются, броски тоже. Даже есть несколько видов ударов, но они больше отвлекающие, чем наступательные. Айкидо даже спортом назвать язык не повернется. А вот кто мне ответит на вопрос, в чем цель любого спортивного соревнования, а? Подумайте хорошенько. Правильно, Лиза, победа. Стать чемпионом класса, школы, района, страны, олимпиады в конце концов. Так вот, айкидо считает, что в победе даже олимпийской нет никакого смысла. Ведь сегодня победишь ты, а завтра победят тебя. Победа, как считал Морихей Уэшиба, не то, чем стоит гордиться. Поэтому в айкидо не атакуют, а словно бы уговаривают соперника отказаться от боя. Они, конечно, не говорят друг другу: «Коль, давай-ка не будем ссориться, пожмем друг другу руки и разойдемся мирно». Они смотрят на движение соперника, разгадывают его дальнейшие действия и своими хитрющими приемами ставят его в неудобное положение. И Коля, который решил атаковать, конечно, проигрывает. Короче, айкидо – это спокойствие, только спокойствие. Никакой злости или желания отомстить обидчику. Только нейтрализовать, ежели он атакует. Причем сделать это так, чтобы он тебе был благодарен. И тут перед моими глазами встает Коля, который лежит на полу после моего приема и говорит мне: «Спасибо, аригато, мастер». Аригато по-японски «спасибо». В общем, искусство в этом виде единоборства гораздо больше, чем самого единоборства. А спорта, считай, вообще нет. Слово «айкидо» составляют три иероглифа – «ай», «ки» и «до». «Ай» – это гармония, объединение, любовь. «Ки» – это всемирное дыхание, жизненная энергия. Это то, что делает жизнь жизнью. «До», как вы уже помните из других восточных единоборств, это путь, дорога или способ. Складываем три иероглифа и получаем «путь к гармонии духа». Поняли? Вот и я не сразу понял. Ох уж мне этот Восток! А теперь самое простое. Тот, кто занимается айкидо, зовется айкидока. Учитель, наставник или тренер, по-японски сенсей. Сенсей, он в Японии самый-самый уважаемый товарищ. Будь он хоть учитель математики, хоть футбольный тренер, хоть наставник айкидоков. Кстати, основатель айкидо, Морихей Уэшиба, был не просто сенсей, учитель, а о-сенсей, великий учитель. Люди, занимающиеся айкидо, любят сами над собой тонко пошутить и сами же весело посмеяться. Вот, например, анекдот. Сколько нужно айкидоки, чтобы заменить перегоревшую лампочку? Ни одного, ведь айкидоки не будет атаковать лампочку. Но если лампочка будет атаковать, то понадобится один сенсей, который объяснит принцип кругового движения при вкручивании лампочки, и один ученик, который проделает это 1000 раз. Двигайся, как луч света. Летай, как молния. Движение природы неисчерпаемое, учил о-сенсей, великий учитель Уэшиба. Интересно, что, создавая айкидо, Уэшиба много времени посвятил изучению японской каллиграфии. Что, Миша? Каллиграфия. Это искусство красивого письма. Наверное, слышали выражение такое «каллиграфический почерк». А иероглифы видели? Вот как они умудряются их запоминать, а потом правильно писать, а? Так вот, при начертании японских иероглифов очень важна сосредоточенность, сила жеста и танец кисти. И эти знания просто необходимы для занятий айкидо. Чтобы это все до конца понять, наверное, надо быть все-таки японцем. айкидо, дзюдо, карате, кунг-фу, джиу-джитсу, сумо. Видов восточных боевых искусств великое множество. Что, Макс, зачем их столько, когда суть одна, все это единоборство? Ну, как тебе сказать? Зачем столько марок автомобилей? Ведь задача у них тоже одна – перебраться из пункта А в пункт Б. Но оставили бы одну, да? Нетушки мои юные болельщики. Пусть цветут все цветы, и мир будет разнообразен. Согласны? Вот так-то лучше. Где-то надо уметь стукнуть, где-то бросить, где-то вытолкнуть, а где-то, как в айкидо, надо не дать сопернику сделать все это с тобой. Мест для занятий сейчас в нашей стране предостаточно, где ребята могут заниматься в том числе и единоборствами. Ну а с вами был Захар, спортивный комментатор детского радио. Оле-оле!
0: Спортивная программа.

0: спортивная программа.
1: Итак, дети, тема сегодняшнего занятия – устный счет. Откройте свои рабочие тетради и записывайте. Ичи, ни, сан, си, го, року, сити, хати, ку, дзю. Нет, Сереж, спокойствие, только спокойствие, как говорил великий Карлсон. Никакого урока, конечно же, не будет. Однако, как считать от 1 до 10 по-японски, я вам рассказал не случайно. Потому как продолжаю знакомить вас с восточными единоборствами. И вновь, друзья, айкидо. Всем физкульт привет. С вами Захар, спортивный комментатор детского радио. Ну, начнем, пожалуй, тренировку. Нет, я не буду учить вас приемчикам, захватам, толчкам, броскам, уклонам или кувыркам. Я расскажу, как надо вести себя на тренировке по айкидо, чтобы прослыть человеком культурным, вежливым, почитающим учителя и товарищей. Прежде чем войти в зал, который японцы называют додзё, то есть место постижения пути, надо надеть спортивную форму. Спортивный костюм не наш случай, кроссовки тоже надо будет оставить в раздевалке. Куртка, пояс обе, да штаны с широкими-широкими штанинами – хакама. Вот и вся одежда настоящего айкидока. Да, если кто скажет, что куртка – это кимоно, тот глубоко ошибается. Называется она кейкоги. Ну вот костюм надет, входим босиком. И только босиком на татами. Татами, Катя, это такие тонкие матрасы, набитые рисовой соломой. Здрасте или же хелло, вежливый айкидока говорить не станет. Он отвесит поклон, рэй, всем собравшимся на тренировку, и скажет «Добрый день! Конничива!» Да. Поздоровавшись, поклонившись и хорошенько размявшись, можно и тренироваться. Все знают айкидо как миролюбивое единоборство. Но учат в айкидо и обращению с мячом. Нет, Рома, не чеканить или бить по воротам. Айкидоки не футболисты. В некоторых школах айкидо учат работать с оружием. Правда, не с настоящим. Можно научиться управляться с деревянным мечом. Он называется бокен. Ловко фехтовать шестом. Он называется коротким словом дзё. И даже работать с ножом. Деревянный учебный нож называется танто. А вроде же айкидо это как бы и не спорт, да? Тогда откуда оружие, спрашивает Маша. Маше и всем остальным отвечу. Айкидо – древнее искусство. И в стародавние времена меч был главным, но не единственным оружием самурая. Самураи, если кто не знает, это такие знатные японские воины. Так вот, помахать мечом, шестом или еще каким другим оружием они очень любили. Вот с тех пор во многих японских

0: боевых искусствах и учат работать с оружием. Мало ли с кем придется встретиться. Не с каждым голыми руками можно справиться. Сейчас, конечно, по улицам с шестами и мечами никто не ходит, так что работа с оружием есть не во всех школах айкидо. «А вот зачем вы нас в начале программы считать по-японски учили?» – спрашивает меня внимательно Сережа. А я отвечу. Во-первых, Сережа, все упражнения проводятся под счет. А во-вторых, хоть айкидо и не совсем спорт, определять, кто лучше, а кто хуже владеет приемами, необходимо. Так вот, степень мастерства в айкидо определяется данами. С первого до десятого. Помните, как считать? Ичи, ни, сан, си, гоу, року, щити, хачи, ку, дзю. Не запомнили? Не беда. В некоторых школах для простоты и наглядности мастерство ученика определяют цветом пояса. Обе. Белый у новичка, желтый и потом оранжевый, это значит, вы уже чему-то научились. Зеленый получают те, кто проучился не менее 2 лет и уже не боясь может ронять нападающих на него коллег по тренировке на татами. Синий, а затем коричневый – это уже для тех, кто прям совсем мастер. Ну а черный пояс вручают тому, кто вообще самый-самый. А как вот определяют, кто и чего достиг? Проводят экзамен. Учителя-сенсеи смотрят, как ученики выполняют движения, приемы, кувырки. Но, пожалуй, на этом все. Тренировка подошла к концу. Все друг дружке кланяются. Отагая не рей. Все, осталось только сказать всем спасибо и идти в раздевалку. Нет, Паш, не покедва или бай-бай. Вежливое японское сайонара – это до свидания. И добавьте обязательно «дому аригато гадзаимащита», то есть большое, ну, можно сказать, огромное спасибо. Освоить все премудрости этого вида восточных единоборств можно. Не просто, не быстро, но можно. Айкидо, как никакой другой вид спорта, учит спокойствию и выдержке. Где? Много, секций много, выбор есть. И хотя история айкидо в нашей стране насчитывает лишь несколько десятилетий, у России появилось много настоящих мастеров, у которых есть чему поучиться. Занимаются айкидо у нас везде, от востока до запада, от юга до севера. Так что ребятам есть где заниматься спортом круглый год. Ну а с вами был Захар, спортивный комментатор детского радио. Аригато!
1: Активная программа.

0: вот что вы услышите в очередном выпуске программы.
1: Ничегошеньки, не понимаю.
2: С Веснушкой и Кипитошей.
3: Все хотят меня съесть. Ну что за люди, а? Ну прям слов нет. Вот сейчас чуть-чуть остыну и уйду от вас всех. Ветер, волны, поднять паруса, свистать всех наверх!
1: Ничегошеньки, не понимаю.
2: На этой неделе на детском радио.
4: Что нам делать целый час?
2: Это спросим мы у вас.
5: Детское радио представляет
6: развлекательно-мечтательный,
7: рисовательно-сочинятельный
8: и подарковручательный
9: час без правил на детском радио.
2: Вы сами придумываете задания для тех, кто дозвонится.

0: эфир.
1: Спеть.
2: Где Укна сыграть в игру.
0: И сами выполняете задания, которые придумали для вас.
2: Изобразить слона?
0: Может и так. Ведь это...
3: Час без правил.
0: На детском радио. С 6 до 7 вечера по московскому времени. 0 плюс. Реклама.
4: Маланг любит поесть. И смешные костюмчики. Все это во вкусные точка. Собери коллекцию ластиков «Маланг» в костюмах любимых продуктов в «Kids Combo». А по QR-коду на упаковке ищи новую игру. Все как мы любим. ООО «Система ПБО 0+.»
5: Уже в кино. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
6: Это перо воплощает в реальность все, что им написано.
7: Я лечу!
8: В этом и проблема.
5: «Волшебное перо». Категория 6+.
0: Реклама.
9: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karuseldefistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец Фэгэбук, ГКД, ОГРН, 102-770-057-8740. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
0: Наполните жизнь новым вкусом. Творите, экспериментируйте вместе с сыром «Фитакса».
7: «Фитакса» все вкуснее.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
10: А знаете ли вы, что...
11: На Марсе тоже есть медведи.
0: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
10: «Ужасно интересно».
4: Все то, что неизвестно.
0: По выходным на детском радио.

0: Москве 10 часов.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ну что, уроки? Уроки любопытства. Уроки любопытства. С почтальоном дядей Сашей.
0: Здравствуйте, маленькие друзья! Привет, с вами я, почтальон дядя Саша. Начинаем наши субботние уроки любопытства. И, как всегда, давайте откроем календарь. Сегодня, ребятки, 10 октября отмечается Всемирный день перелетных птиц. Ну и я подумал, что не так уж много я знаю о перелетных птицах. Нам с вами известно, что некоторые пернатые на зиму улетают в теплые края, потому что здесь становится холодно и голодно, а по весне возвращаются. Но вот как это происходит? Ведь птицы преодолевают огромные расстояния. Как им это удается? Долгое, опасное путешествие, а через несколько месяцев снова в путь. Так получается. Эх, отчего люди не летают? Интересно было бы расспросить птичек и узнать разные подробности, как происходит перелет, что чувствует птица, отправляясь далеко от своего родного гнезда, и что особенно важно в таком путешествии. Ну, попробуем-ка мы, ребятки, взять интервью птичек. Так, раз, идет запись. Так, хорошо, вон там на газоне расположилась стайка скворцов. Отлично, с них и начнем. Здравствуйте, уважаемые скворцы!

Переживайте, ребятки. Ребятки, когда мне ответят, я включу специальный прибор. Он расшифровывает речь животных, и вы все поймете. Здравствуйте! Добрый день, говорю! Да уж, понимаете, птицы эти, видимо, очень заняты. Клюют что-то на газоне, даже голов не поднимают. Ну, понятно, перед перелетом должны они как следует подкрепиться. Некоторые ухитряются даже поправиться вдвое. Ну а как же? Нужно массу набирать. Во время перелета некогда, а может и нечем будет питаться. Ну что ж, хорошо, не буду им мешать. Приятного аппетита! Ну, желаю найти побольше мошек, червячков и крошек!

взять у птиц интервью. Да уж, задачка не из легких. Вон грачи тоже, смотрю, заняты, потому что тоже усиленно питаются. Так, может, уток расспросить? Да нет, утки, кажется, никуда не собираются. Который год у нас уже на пруду зимуют. Находят себе во время холодов какое-то пропитание, да и люди подкармливают, вот и остаются в городе. Все больше птиц, которых мы привыкли считать перелетными, на зиму остаются в больших городах. На городских улицах теплее, да и пропитание раздобыть не так сложно. Скажу вам, что для птиц отсутствие еды даже страшнее, чем холода, друзья. Вот почему зимующих птичек непременно надо подкармливать. Но сегодня день птиц перелетных. Так как же быть? Получается, они так заняты подготовкой к путешествию, что не смогут со мной пообщаться. Ну, можно, конечно, в интернете найти какие-нибудь интересные факты о миграции пернатых или в энциклопедию заглянуть. Но это же не так любопытно, не так интересно, как получить информацию.

информацию, что называется, из первых рук, правда, а? Хотя, пожалуй, ребятки, я кое-что придумал. Как мне птиц не отвлекать от важных дел и вместе с тем пообщаться с участниками перелета. Друзья, помните, кто путешествовал с птицами? Как звали героя книги Сельмы Лагерлёв? И с какими птицами он, этот персонаж, путешествовал? Звоните 84951341364.

0: Ну вот, ребятки, первая дозвонившаяся у нас — это Саша из Москвы. Здравствуй, Александра.
1: Здравствуйте.
0: Ты у нас уходишь в школу уже?
1: Да.
0: Уже первый класс?
1: Да.
0: Вот я это понял.
1: Нет, во второй уже.
0: Уже? Ну, первый-то ты окончила, получается. Сейчас во втором. Все правильно. Все верно. Сашенька, так что же это за герой, который путешествовал с птичками?
1: Это Нильс.
0: Нильс? А с кем он путешествовал?
1: С Мартином.
0: С гусем Мартином. Ну, и там вообще дикие гуси были. Книжка увлекательная какая. Помнишь, там был деревянный огромный человек?
1: Да.
0: А еще был капитан. Какой капитан? Железный. Ну, тебе книжка понравилась?
1: Да.
0: Ты сама читала или кто-то тебе читал?
1: Ну, я когда маленькая была, мне мама читала.
0: Вот, и мне тоже мама читала когда-то. А потом уже я и сам еще перечитывал. Ребятки, кто не читал книжку «Путешествие Нильса с дикими гусями», мы с Сашей вам ее рекомендуем. Обязательно прочитать, получите большое удовольствие.

Алло, алло! Как слышно? Ой, ребятки, доложу, связь здесь ужасная. Ну, не так-то просто это в сказку звонить. Нильс! Здравствуй! Ты меня слышишь? Нильс! Что? Летишь? А, поэтому связь плохая. Телефон даже сказочный на высоте плохо принимает. Ну, ясно. Как полет проходит? Что? Высоту еще не набрали? Надо торопиться? Ну, понятно, понятно. Когда выше поднимутся, связи совсем не будет. Гуси ведь рекордсмены, они способны летать выше всех перелетных птиц. Не каждый самолетик может забраться до таких отметок. Я считал, что гуси способны даже Гималайские горы перелететь. А это высочайший горный хребет нашей планеты. На 9 километров вверх поднимается. Хорошо, что Нильс все-таки сказочный персонаж. Обычный человек там и дышать бы не смог. Так, а пока птицы набирают высоту, мы, ребятки, как раз успеем кое-что выяснить. Алло, Нильс, ну... Как настроение у гусей? Бодрые? А их не страшит перелет, нет? А, вот оно что. Гуси, оказывается, являются одними из самых выносливых птиц. И как раз такой небогатый кислородом воздух каким-то образом позволяет этим чудо-пернатым получать необходимую для путешествия энергию.

Да, Нильс, мы на связи. Потрясающие, энергичные, сильные птицы эти, перелетные гуси. Оказывается, они в пути не отдыхают. Нильс говорит, что слышал, как гуси хвастались, что 90 часов могут не спать. Так,

0: Что ты кричишь? Кусаются?
1: Кто кусается? У кого зубы острые? У гусей?
0: А, точно, ведь если присмотреться, у гуся и в самом деле по краю клюва имеются зубки. А чего это они кусаются?
1: Почему вредничают, а?
0: Что, отдыхать им мешаешь? А, так ты же... Подожди, ну ты же говоришь, что они по нескольку суток без передышки летят. Обманывают, что ли? А, вот оно что. Неспроста эти птицы в небе выстраиваются таким определенным способом. И журавли так летают. Ну как же, как же, как же, я знаю, конечно. Эти перелетные птицы так сильно своими мощными крыльями машут, что создают поток воздуха, вот как волну на море, только в небе. И те, что посерединке оказались, они могут передохнуть, крыльями не работать какое-то время, а парить. А товарищи им помогают своей, значит, воздушной волной на лету держат. Вот так и отдыхают по очереди. Потом меняются, чтобы и другие тоже отдохнули. Вот такие они, друзья, эти гуси. Дорогие радиослушатели, а скажите, вот кто из вас видел, как летят гуси или журавли в небе? Как они там выстраиваются? Что за геометрическая фигура-то получается? Ну-ка, 8. 7495-134-5664. Жду правильный ответ.

0: И вот Мирослава из Чебоксар с нами. Здравствуй. Добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуй. Вот видела ты когда-нибудь, как птицы улетают на юг стаями?
1: Да.
0: И как они часто летят?
1: Ну,
0: вот как выстраиваются? Они так выстраиваются, да.

0: Интересно
1: да,
0: смотреть.
1: Как бывает, треугольничек.
0: Бывает полукругом, но часто и треугольником, особенно журавли и гуси. А почему именно треугольником-то?
1: Не знаю, им, наверное, так удобнее.
0: Ну, конечно, конечно. Но ведь хочется докопаться до сути. Это получается что? Значит, в самом центре треугольника самым первым летит самый сильный.
1: Да.
0: Так, вожак стаи или кто-то из таких вот старейшин. Очень уверенный да. гусь, который знает дорогу. А остальные его слушаются. Потом они меняются тоже. Какой-то тоже очень уважаемый гусь. Один меняет другого. А как же, если не меняться? Ну, это же получается, они, Мирослава, очень должны дружить между собой, да?
1: Да.
0: А тем более, они же летят там в стае-то как? У них и маленькие, и молодые гуси летят, и пожилые гуси. То есть они там и родственники.
1: Ну, да.
0: Вот ты бы, если была такой гусь, как бы ты себя вела?
1: Я бы была дружелюбной со всеми гусями.
0: Конечно, это же твои родные гуси, твои родственники, верно, Мирослава? Ну вот, ребятки, выяснили, как улетают журавли и гуси. Клином они летят. Ну что ж, а будем наблюдать дальше. Оставайтесь с нами.
2: Уроки любопытства. Уроки любопытства. С почтальоном дядей Сашей.

0: что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: А после что вы делали?
3: Ведьма продолжала широко улыбаться. Улыбка ни на секунду не сходила с ее лица.
4: А после воздухом на крылечке дышала. Ты славный мальчик. Заходи.
0: Хрум. Школа юного детектива. На детском радио.
5: А знаете ли вы что?
6: Акулы отличные акробаты.
7: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
5: «Ужасно интересно».
8: Все то, что неизвестно.
7: По выходным на детском радио. Реклама.
9: Это Леди Баг, и у меня для вас новая миссия – получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с Леди Баг и Суперкотом бесплатно. Не по-детски выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.

0: самых расчетливых. Заберите карту от ИЛ на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
2: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
3: Реклама. Ищете место, удобное всей семье? В Аристов Берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов Берег. Один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Арестова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Слушаю.
5: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
4: Что случилось, Добрыня?
5: Чудо-юдо сказки портит.
4: Это чудо-юдо, который из былин?
5: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
6: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН 1177
7: 4677 2455. Город Москва 6+. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Уроки любопытства с почтальоном дядей Сашей.
1: Алло, алло, алло, алло, доброго дня. Да, маленький принц, здравствуйте. У меня, собственно, только один вопрос. Да, один вопрос. Я, честно говоря, просто так, на всякий случай звоню, потому что читал, что в своей сказке вы же с перелетными птицами путешествовали, помните, да? Я собираю информацию о наших обычных земных пернатых, и мы с ребятами тут как раз все узнаем подробно и понимаю, что на самом деле птицы не могут с планеты на планету перелетать, как у вас там было, но это же каждому слушателю известно. Что? Неужели? А, ну надо же, а, друзья, маленький принц говорит, что если сложить расстояние, которое некоторые перелетные птицы преодолевают в течение своей жизни, то окажется, что они могли бы и до Луны долететь. Вот это да! Но это, правда, повторю, за всю свою жизнь. Ну, любопытно, любопытно. Спасибо, маленький принц. Благодарю. Я вам верю. А вот верите ли вы, ребята, нашему следующему рассказчику? Скоро узнаем. Ведь впереди у нас игра «Верю-не верю». Кто желает сыграть, звоните 84-95-1-3-4-5-6-6-4.

0: Ну и, друзья, стартует наша игра.
1: Верю, не верю.
0: Здесь Гоша из Новосибирска. Здравствуй.
2: Здравствуйте.
0: Гош, отчество у тебя какое?
2: Александр.
0: Папа Александр?
2: Александрович.
0: А ты, значит, Саныч или Александрович. Ну что, да, хорошо, хорошо. Гоша Александрович, скажи, вот там, где ты живешь, какие птицы у вас улетают на зиму? Знаешь,
2: лебеди.
0: Ты?
2: Лебеди. Лебеди. Журавли.
0: Ласточки у вас есть. Летом.
2: Ласточки.
0: Стрижи, ласточки.
2: А ласточки? Жаворонки.
0: Так.
2: Жаворонки.
0: А кто остается?
2: Синички. Воробьи.
0: Синички, воробьи. Воробьишки-то вообще дальше своего двора никуда не улетают. Как рождаются там, так и живут во дворе, представляешь? Гош, ну вот сейчас мы услышим историю как раз на тему птичек, которую для нас записал популяризатор науки Илья Гамыранов, а ты должен послушать внимательно и дать ответ, веришь ты тому, что он рассказывает или нет. Такое будет задание. Ясно?
2: Все, да.
0: Все хорошо. Тогда слушаем.
3: Здравствуйте, это Илья Гамыранов. Как вы думаете, правда ли, что полярные крачки, маленькие птички весом всего до 100 граммов и размером около 40 сантиметров, способны за год совершать кругосветное путешествие?
0: Ого! Вот так информация. Маленькие крачки, способны ли они так вот далеко летать за год, целое кругосветное путешествие совершать? Как ты думаешь?
2: Да.
0: Веришь? Ну, давай узнаем, прав ты или нет, у самого Ильи.
3: Да, это действительно так. Небольшая птичка, полярная крачка, за год перелетает практически 80 тысяч километров. Она гнездится на островах Северной Европы, Гренландии, Аляски, Канады, а зимует в Южном полушарии, в Антарктических водах Южного океана. Получается, что за год она совершает кругосветное путешествие.
0: Гоша! А ведь ты молодец, молодец, молодец. А почему ты поверил нашему другу детского радио?
2: Знаю.
0: Почему-то поверилась. Голос у него такой, да, что доверие вызывает, или что? Или
2: ну,
0: ты
2: да.
0: представил себе этих маленьких птичек, которые летят так далеко? А может быть и... Ну, не знаю, что-то там подумал, однако же поверил и оказался прав. За это получаешь приз от детского радио, наш фирменный термос.
2: Ура!
0: Вот, который будет помогать тебе согреваться в холода. Спасибо огромное за игру, ребятки. Игра наша завершается. А тему о перелетных птицах мы скоро продолжим. Оставайтесь с детским радио.
1: Верю, не верю.

0: завтра попадешь на остров в океане.
1: На остров? Вот здорово.
0: А как же ты там проживешь без повара, без няни?
1: А я найду кого-нибудь.
0: Да хорошо бы, как бы так. Но мы-то знаем, что этот остров, что этот остров, что этот остров не обитаем.
1: Не обитаем?
0: То есть абсолютно. Подушек нет, тоже свет нет, ни одной кровати.
1: А я на травке буду спать.
0: Проснулись на травке.

0: Худеешь, непонятно, по часам.
1: Но почему? Почему?
0: Да потому что ты никогда и ничего не делал в жизни сам.
2: Да. Алло. Что-то плохо слышно. Да понял я. Ой, простите, друзья, наши уроки любопытства продолжаются, и сегодня, в день мигрирующих птиц, я хотел бы побольше узнать о пернатых путешественниках. Надеюсь, что и вам это будет интересно. Но поскольку сами виновники торжества в эти самые дни активно готовятся к перелету, кто-то уже отправился в путь, я решил поговорить о них со сказочными персонажами, которые путешествовали вместе с перелетными птицами. Вот сейчас у меня на связи лягушка-путешественница. Да, алло. Да. Не расслышал. Стоп. Ерунда какая-то. Эй, лягушка вообще не смогла бы в полете разговаривать. Помните, ведь она ртом за прутик держалась, который утки несли. Ну? Алло! Лягушка! Так я не понял, ты летишь сейчас или не летишь, а? Что? Мигрируешь? Ну, вот я и спрашиваю, а как тебе удается в воздухе разговаривать, если ты с утками вместе в воздухе ртом за прутик держишься, а? Не летишь, да? А как же ты тогда это... мигрируешь? Что? С утками поссорилась? И теперь дружишь с пингвинами? Очень интересно. Перелетные пингвины. Что? Пингвины мигрируют вплавь. Ну, конечно, а как? И ты плывешь за ними? А, тогда понятно, почему слышишь какое-то бульканье. А зачем пингвины вообще мигрируют? Не знаешь, а? А может, их спросишь? Это же интересно. Да, сейчас, ребятки, узнаем. Хорошо, что у меня есть такой прибор, который умеет переводить с языка птиц на наш, человеческий. Вот. Так, минуточку, ответила наша лягушка. Оказывается, когда в Антарктиде заканчивается лето, пингвины плывут в Индийский океан, потому что во время долгой полярной ночи хищникам легче на них охотиться, и пингвины таким образом спасаются.

Алло, алло. Да. Лягушка-путешественница, алло. Ну что там у тебя? Остановились перекусить, да? Понятно, понятно. Пингвину, значит, рыбу ловили. Не рыбу? Ясно. А во время путешествия они на ракообразных переходят. Понятно, вот оно что, такая диета особенная. Поймали рачков, наелись и снова в путь. Что? А ты возвращаешься? Сутками решила мириться. Ну, подожди, а что так? Ну ладно, ладно, удачи тебе, наша лягушка. Ребятки, лягушке-путешественнице не понравилось путешествовать с пингвинами. Ну, во-первых, говорит, холодно. Ну, я уж думаю, пингвину-то никакие морозы не страшны. А во-вторых, такое вот плавание могут выдержать только очень выносливые путешественники. В день пингвины преодолевают расстояние до 80 километров. Если по суше ехать на машине, то за 2 часа доберешься. А вот вплавь через моря, океаны, ох, непростое путешествие получается. А знаете, друзья, ух, и мне захотелось, конечно, с перелетными птицами куда-нибудь отправиться. Ну, хоть куда-нибудь, каким-нибудь волшебным образом. Только вот птицу надо подходящую выбрать. Покрупнее. Какой-нибудь стриж или ласточка, конечно, вряд ли далеко меня унесут. Кстати, о ласточках. Надо бы связаться с Зимовочкой. Вот кого маленькая ласточка с легкостью перенесла далеко-далеко в замечательную страну, где сказочная малышка нашла свое счастье. Но Дюймовочка, она умница. Ведь это она спасла жизнь умирающей птички. Помните? Ребятка, кто читал сказку «Дюймовочка», позвоните и расскажите, чем вам эта сказка понравилась. 8495-134-5664.

0: Ну и сейчас с нами Полина из Красноярска. Здравствуй, Поля.
1: Здравствуйте.
0: Доброго дня. Как там у вас погода сегодня?
1: Погода, ну, тучи.
0: Ветер шумит. Дождя нет?
1: Ну, дождя нет вроде.
0: Ну, хорошо. Гулять-то пойдешь?
1: Да.
0: Ну и правильно. Гулять, тем более выходные, это же обязательно надо. Скажи, как ты думаешь, чем же интересна сказка «Дюймовочка»?
1: Она интересная, потому что, ну, там она переходит к разным существам, которые к ней по-разному относятся.
0: Угу. То есть там столько опасностей для такой маленькой, хрупкой девочки.
1: Да, но потом все равно все хорошо заканчивается.
0: Она все выдержала и получила свое счастье. Это сказка,
1: да.
0: Сказка о настоящей принцессе, так получается?
1: Ну, можно. Ну, так,
0: почему девочкам нравятся принцессы?
1: Не знаю.
0: Они же многие очень хотят быть принцессами. Наверное, потому, чтобы все ими восхищались, а?
1: Может быть.
0: Да, не у всех принцесс легкая судьба. Была одна такая, которая не могла никак заснуть, потому что... Ты помнишь?
1: Не могла заснуть...
0: Да. «Принцесса на горошине» сказка. Не читала?
1: А, да.
0: Вот. Никак не получалось заснуть, а потом, оказывается, выяснили. Горошина была под пуховиками и тюфяками.
1: Да.
0: Да. А вот еще в сказке про Дюймовочку были такие «мама и сын». Они тебе понравились хотя бы чем-то?
1: Не особо.
0: Неприятные, я с тобой соглашусь. Вот неприятные жабы. Итак,
1: да.
0: Полиночка, спасибо, значит, за твое мнение. А сейчас возвращаемся к перелетным птицам.

0: Маленькое радио. Уроки любопытства.
1: Уроки любопытства.
0: С почтальоном дядей Сашей.
2: 104-42, 30-15, 8-9-10-2, 50-12.
3: Лисичка, вот

0: слушайте на детском радио.
1: Нами поужинать? Я же говорил, Крутилкин, свистать, спасайся!
2: Я хотела поужинать с людьми.
1: Ну, тогда не свистать.
0: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну!» Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!
3: А тебе кто больше нравится? Мне Кипятоша.
4: А мне Веснушка.
3: А мне Кипятоша.
4: Нет, Веснушка.
3: Кипятоша.
4: Веснушка.
3: Кипятоша.
4: Веснушка, Веснушка, Веснушка, Веснушка.
3: Ладно, ладно, хорошо, будь по-твоему, Веснушка.
4: А может и Кипятоша.
5: Утро с Веснушкой и Кипятошей. По будням с 7 до 10. А вам кто больше нравится? Реклама.
6: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум! Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОКПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
7: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте 3 сказочных вкуса. Яблоко ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
8: Маланг любит поесть.

0: смешные костюмчики. Все это во «Вкусная точка». Собери коллекцию ластиков «Маланг» в костюмах любимых продуктов в «Kids Combo». А по QR-коду на упаковке ищи новую игру. Все как мы любим. ООО «Система ПБО 0+.»
1: Капитан, горючее на исходе. Вижу планету, пригодную для посадки. Уточните, Земля, третья планета Солнечной системы. Разрешите запросить приземление. Разрешаю. Минуту, капитан. Дети, я же вас просил не включать радио во время полета.
2: Но, папа, это же детское радио.
3: Детское радио. Вместе веселей.

0: воздухе растворено. В чае с сахаром оно. Ты его как ни старайся, не увидишь все равно. Ни веса нет, ни роста, зато услышать просто. Назови-ка его.
1: В Москве 11 часов.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ну что, уроки?
4: Нет.
3: Уроки любопытства? Уроки любопытства.
5: Уроки любопытства.
3: С почтальоном дядей Сашей.
1: Чик-чирик, чик-чирик, чирик-чик-чик, чик-чик-чик. Продолжаем, друзья, разговор о перелетных птицах. И сейчас у меня на связи Дюймовочка. Оказывается, ласточки, ребятки, давно в пути. Этим маленьким птичкам лететь не близко. Нужно до самой Африки добраться. Поэтому и вылетают они одними из первых, уже в начале сентября. Так что Димовочка скоро будет на месте. Вот, смотрю по видеосвязи, там довольно большая стая. А вдалеке еще какие-то такие маленькие птички виднеются. А, вот, Димовочка рассказывает, что это стая стрижей. Им выходит с ласточками по пути. И все в Африку летят, конечно. Там тепло и много корма. Так, надо сказать, стрижи очень быстро летают. И при том, что летят они уже довольно давно, я бы не сказал, что эти птицы выглядят усталыми. А, вот оно что. Дюймовочка говорит, что ласточки вообще большую часть жизни проводят в воздухе. Ножки у них не особенно приспособлены для ходьбы. Лапки, точнее. Поэтому... нечего и удивляться, что за год эта птичка преодолевает расстояние, равное почти двум экваторам. То есть она за год могла бы дважды обогнуть земной шар. А? Да-да, вы не ослышались, за один год. И даже то, что ласточка несет на спине дюймовочку, как я полагаю, не помеха этой чудо-летунье. Ну, ладно, ребятки, а мне-то, мне лично как путешествовать? Ну... что-то я не могу себе представить птицу, которая сможет нести на спине взрослого дядю-почтальона, а? Эх, Димовочка, милая, а ты не могла бы спросить у ласточек? Ну, раз они такие расстояния преодолевают, наверняка многое видят, многое знают. Может, они мне что-нибудь посоветуют, а? А я пока подумаю, какое же магическое средство использовать, чтобы мне взять и хотя бы...

Друзья, вот сейчас ласточки дали мне очень ценный совет, и, пожалуй, я им воспользуюсь. Попробую путешествовать, используя метод Синдбада-морехода. Слушайте, как-то я забыл, а? Синдбад, находчивый путешественник, летал, привязав себя к ногам сказочной птицы Рух. А стрижи и ласточки посоветовали мне подружиться со странствующим альбатросом. Но для этого надо перенестись на скалистые берега острова Южная Георгия. Красивое название, а? Так, сейчас посмотрю в навигаторе. А это у нас где-то в Атлантическом океане. Ну что ж, друзья, полный вперед! Попробую немного уменьшиться при помощи специального приложения и перемещаюсь. Здравствуйте, альбатросы! И правда, огромные птицы. Крупнейшие из существующих на Земле. Я вижу, вы готовитесь к отлету. Возьмете меня с собой в путь? Ребят, кажется, они не против. И мы взлетаем! И как быстро, а? Вечер в ушах шумит. Интересно, сумеют ли эти мощные птицы долго поддерживать такую скорость? Дорога-то ведь не близкая. Альбатросы-рекордсмены, им предстоит около 2 лет пути. За это время они должны облететь земной шар и сюда же обратно вернуться, к месту гнездования. Вот я и попробую проделать с ними такую, ну, какую-то хотя бы часть пути, чтобы, ну, на собственном опыте уяснить, каково же это быть перелетной птицей. Честно говоря, думал, что альбатросу не особенно удобно будет буксировать меня так. Я крепко держусь за его когтистые лапы. Казалось, я буду мешать птице махать крыльями, но это просто чудо, друзья. Их крылья настолько широки, что альбатрос может почти не работать ими. Один взмах, и мы парим долго-долго. Такой мощный воздушный поток создается. Ребятки,

А сейчас к вам вопрос. Какая птичка, наоборот, часто-часто машет крылышками? Потому что крылья у нее маленькие, да и сама она совсем невелика. Такая крошка делает 80 взмахов в секунду. Кто знает, как ее зовут? 8495-134-5664, звоните!

0: И вот у нас девочки Таня из Красноярска и Анечка из Москвы. Привет!
1: Здравствуйте!
0: Так какая же птичка самая маленькая у нас? Танечка, ты говоришь, да? Давай.
1: Да, мне кажется, то, что самая маленькая птичка – это синичка.
0: У нас, да. У нас она бывает, такая птичка. Она еще напоминает пуховый комочек такой зимой, когда хохлится. Хорошо, твоя версия, Анечка? Аня, ты здесь? Аня? Добрый день, была Анечка, но... Тоже со своей версией. Ну, тогда я вам скажу, ребятки, что самая маленькая птичка у нас колибри. Есть такая колибри-пчелка. Она умеет зависать в воздухе и даже лететь задом наперед. Как вертолет. Представляете? Ну, конечно, это не перелетная птица. Спасибо, Тая, спасибо. Следуем дальше.

0: до 9.
1: Друзья, дорогие ребятки, мое путешествие со странствующими альбатросами продолжается. Представьте, эти огромные, сильные птицы по-прежнему летят высоко и быстро, будто бы и вовсе не устали. Изредка взмахивают гигантскими крыльями и крепко держат крупными когтистыми лапами меня, почтальона дядь Сашу. Чудесные, ребятки, ощущения, замечательные. Над нами синее небо, под нами безбрежное море. И сейчас, как никогда, я понимаю, насколько же прекрасен и огромен наш мир, в котором мы с вами живем. Всякий раз, когда я путешествую самолетом, я смотрю в иллюминатор и поражаюсь. Но сейчас-то вообще другое дело. Ощущаю и тепло солнечных лучей, и порывы соленого ветра, очень сильного, кстати, ветра. Но птицам все нипочем. Раскинув крылья, они парят. И даже, кажется, отдыхают в воздухе. Так давайте же и мы с вами, ребятки, передохнем и поиграем в игру «Минутка». Кто хочет принять в ней участие, звоните по номеру 8495-134-5664.

0: Викой. С кем Ирова с нами играет? Игра стартует!
1: Так, тик, так, тик.
2: Сможет ответить на эти вопросы?
3: И взрослый, и даже малютка.
2: Чем больше ответов, тем круче приз. В эфире игра. Минутка.
1: Так.
2: Минутка.
3: Минутка.
0: Ребята, я вам уже представил нашу участницу игры. Это Вика. Здравствуй, Виктория.
4: Здравствуйте.
0: Игра не самая сложная, хотя вопросы бывают разные. Вот здесь вопросы непростые, но я надеюсь, что ты на них ответишь. Единственное условие — отвечать надо быстро. Идет?
4: Да.
0: Идет. Ну что ж, укладываемся в минуту. Поехали. Гуси — перелетные птицы или зимующие?
4: Перелетные.
0: Верно. А голуби — зимующие или перелетные?
4: Зимующие.
0: Да. Что страшнее для птиц, холод или голод?
4: Холод.
0: Нет. Без перьев птица может лететь или не может?
4: Нет.
0: Не может, да. Пингвин мигрирует или весь год сидит на одном месте?
4: Весь год сидит.
0: Нет. Пингвин совершает перелет или плывет к месту зимовки?
4: Плывет.
0: Да. Русская народная сказка называется «Гуси-лебеди» или «Куры-утки»?
4: Гуси-лебеди.
0: Верно. Гусь летает выше всех или ниже всех?
4: Ниже всех.
0: Нет. Птицы всегда летят одним маршрутом или каждый раз разными?
4: Один маршрут.
0: Да. А перед полетом птицы сбрасывают лишний вес, худеют или наоборот отъедаются и толстеют?
4: Наоборот.
2: Минутка.
0: Да, отъедаются. Минутка. И толстеют. Летят толстенькими. Это ты точно сказала. Ну что ж, очень хорошо. Только я вот хочу здесь поправить. Гуси летят выше всех. Могут 9 километров подниматься. Горы преодолевают. Вот. Потом, для птиц, конечно, страшнее голод, когда им нечего есть. Еще холод как-то можно пережить, но вот голод... вот, пингвин, да, оказывается, он не сидит на одном месте, хоть он такой с виду неповоротливый, он плывет к месту зимовки, то есть меняет места. Во-первых, от хищников уходит, во-вторых, ищет, где получше с пропитанием. Ну и гуси у нас птицы перелетные, кроме домашних гусей, которые сидят у нас у бабушки, да?
4: Да.
0: Да, ну
4: Да,
0: Вика, все верно. Спасибо, я хочу вручить тебе теплый термос, который будет согревать его холода детского радио. Благодарю за игру на этом. Да. Итак, ребятки, игра завершается, и встретимся мы скоро в эфире детского радио.
2: Минутка.
3: Минутка.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Здрасте или же хелло, вежливый айкидока говорить не станет. Он отвесит поклон Рэй всем собравшимся на тренировку и скажет «Добрый день, конничева». Ну а с вами был Захар, спортивный комментатор детского радио. Аригато!
0: Оле-оле-оле! Каждую неделю новая программа!
2: А знаете ли вы что?
3: Роботы бывают жидкими.
2: Это и еще много чего интересного слушайте в программе «Ужасно интересно».
4: Все то, что неизвестно.
2: По выходным на детском радио. Реклама.
5: Кто лучше всех разбирается в игрушках?
6: Я!
5: Тогда этот конкурс для тебя. Детское радио и общество знания представляют конкурс «Главный по игрушкам». Прими участие, выиграй поездку в Москву. Стань народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка». «Главный по игрушкам». Условия участия на сайте dtfm.ru. 0+.
2: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН
7: 1137467924455. Город Москва. 0+. X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
8: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.

0: Уроки любопытства. С почтальоном дядей Сашей.
1: Так, минутку. Ребятки, сейчас настрою приложение, чтобы понимать, что говорят альбатросы. Так, почти готово. Наши уроки любопытства продолжаются. И сегодня, в день мигрирующих птиц, я, дядь Саша, решил, так сказать, на собственной шкуре испытать, каково же это совершать дальний перелет. Странствующие альбатросы, огромные белые птицы, любезно согласились взять меня с собой. И вот мы летим над морем, ребятки. Так, все, приложение заработало. Любопытно, о чем они говорят. Друзья, альбатросы обсуждают маршрут. Удивительно. Куда ни глянь, вокруг бескрайнее море. Вот вообще не понимаю, как же тут можно сориентироваться? А птицы запросто определяют, куда надо двигаться. Один альбатрос сейчас кричит: «Если мы хотим совсем уж точно повторить прошлогодний маршрут, надо, чтобы солнце было сзади и левее на 5 перьев!» Забавная система отсчета, правда? А другой ориентируется по магнитному полю Земли и предлагает чуть свернуть. И тогда стая пролетит как надо и точно к прошлогодним гнездам. Очень любопытно. Как же они без компаса это определяют? Знаете, о чем сейчас говорят? Хорошо, кричат, что большая часть пути над морем проходит, и ночью по звездам ориентироваться можно. А если бы, говорят, над городами летели, то могли бы с пути сбиться, потому как из-за уличного освещения звезды уж очень плохо видно. Ну вот, не все оказывается, что удобно для нас, людей. Не все хорошо для наших пернатых соседей по планете. О, а еще что-то там альбатросы хохочут. Не пойму, что их так насмешило, а? А, вот сейчас приложение в телефоне расшифровало. Оказывается, чем птичка меньше, тем чаще во время перелета устраивает привалы. А эти гигантские летуны, они вообще не понимают, зачем в пути нужно делать остановки. Смеются, говорят: «Что это за перелет с остановками? Ха-ха!» И интересно, неужели они не захотят, например, подкрепиться? Как это совсем без остановки? Ой, ой-ой-ой! Ребята, это было весьма неожиданно. Внизу в волнах мелькнула какая-то рыбина, и мой альбатрос, тот, который меня держит, как вниз кинется и как нырнет за рыбой. Вот, значит, почему и привалы не нужны. И отдыхать, и питаться они могут на лету, на ходу, то есть. Ой, холодно. Я-то ведь весь промок. То ли дело маленькие птички, что летят над сушей. Устроили привал, поели, как люди нормальные. Отдохнули и дальше. Ой, там внизу опять рыбина! Опять нырять будем! Как слышно, ребятки? Эй, хорошо, телефон у меня в непромокаемом чехле. Но сам я выбок изрядно, поскольку альбатрос несет меня на довольно большой высоте и быстро, со скоростью автобуса примерно. Мне очень холодно, а ему хоть бы хны. А? Как вы думаете, ребятки, как эти птицы ухитряются не мерзнуть? И утки тоже. Видели, как они зимой в полузамерзших прудах купаются? Что им помогает сохранять тепло? Звоните 8495-134-5664.

0: И вот, друзья, нам позвонил Мирон из Воронежа. Здравствуй! Привет, привет!
1: Здравствуйте!
0: А, Мирон, как ты думаешь, как же птицы-то вот эти ухитряются не мерзнуть в холодное время? Утки ходят по снегу, по льду.
1: Я думаю, что им сохраняют перья, помогают.
0: Угу. Перья помогают, конечно. Они еще воду отталкивают, эти перья. Но самое главное, я тебе скажу, Мирон, что им помогает не замерзнуть жир, жировой слой. Вот, представь себе, утки-то жирненькие оказываются. Альбатросы, кости у них у всех птиц легкие. А вот жир уж будьте добры, без жира никуда. А как нагулять жир, как ты думаешь?
1: Ну, они едят перед тем, как отправляются в путь.
0: Конечно, им надо постоянно есть. Постоянно глотать, клевать и даже жевать. Вот. Жир, кстати, и перья предохраняет от намокания. И помогает не мерзнуть. Температура, допустим, тела утки 42 градуса. У нас сколько? Вот у нас какая температура с тобой?
1: 36,6.
0: Да, а утки 42. Представляешь, какой реактор? А у вороны еще больше. А кожа на лапах такая грубая, что они, лапы эти, не чувствуют холода. Поэтому утка и копается, купается вот так в мороз и спит прямо на льду. Мы это видели. Но все равно мы можем же птицам помогать, Мирон. А как?
1: Ну, которые не улетают на зиму, подкармливать их.
0: Да, и лучше даже не булками их кормить, не хлебом, а зернышками и крупой. Вот правильно ты говоришь. Все верно, спасибо огромное.
1: Да,

Эх, красивые и мощные птицы альбатрос. Летят они себе над волнами, перекликаются, подбадривают друг друга. Так, настрою приложение, чтобы они мою речь понимали. Интересно, сработает, а? Альбатросы! Ай, кажется, получилось. Что? Зачем я за вами увязался? Ну, понимаете, дорогие мои, очень нам с ребятами стало интересно, каково это перелет совершать. Кое-что мы, конечно, знаем о ваших путешествиях. Ну, не то, что люди в древности, да. Но, например, античные греки не знали, куда птицы зимой пропадают, и придумали разные забавные версии. Да, какие? Ну, скажем, они думали, что одни птицы на зиму превращаются в других птиц. Какие-то на лето прилетали, какие-то на зиму, но люди думали, что это одни и те же птицы, просто в разное время они по-разному выглядят. Вот. Смешно, правда? Ну, конечно, это вам смешно. Еще смешнее, наверное, будет знать, что кое-кто считал, что ласточки зимуют под водой. Ну да, увидели люди, что эти птицы над морем летят и исчезают из виду. Вот и родилось такое предположение. А в 17 веке один известный ученый-человек на полном серьезе утверждал, что птицы, которых зимой не встретишь, на самом деле проводят холодный сезон на Луне. О-о-о-о. Но теперь-то люди многое знают о том, куда пропадают пернатые. И я убедился, что такой вот перелет — это что-то действительно фантастическое. Не зря же перелетные птицы — любимый транспорт многих сказочных персонажей. О! Еще, да? Еще рассказать? Альбатросы, ну, мне еще вас повеселить смешными предположениями людей о птицах. Ну, например, 3 века назад люди считали, что птичка небольших размеров просто не способна самостоятельно улететь далеко, тем более за море. И когда именно за морем обнаружили этих пернатых, да, то решили, что маленькие птички летят верхом на своих более крупных сородичах. Вот как вы меня сейчас несете, вот так и они, по мнению людей, переносили птичек маленьких. Ой, простите, все-таки такой перелет над холодным морем – серьезное испытание для здоровья. Спасибо, птицы! Ну, а мне пора в студию детского радио возвращаться. Счастливого пути! Вот я и снова в тепле. Ребятки, снова в родной студии детского радио. Очень рад, что сумел преодолеть часть непростого пути вместе с перелетными птицами. Так, давайте же сегодня в праздник перелетных птиц пожелаем всем пернатым путешественникам счастливой дороги, попутного ветра, чтобы не сбились с пути, а весной обязательно вернулись домой, к своим гнездам. Удачи вам, птички! Возвращайтесь к нам поскорее! Будем с нетерпением ждать возвращения ваших стай! Хотя некоторые птицы летят поодиночке или парами, например, кукушка, удод, зарянка, но таких одиночек все-таки гораздо меньше, чем стайных птиц. И это правильно, в стае проще выживать, легче лететь, дорога, путь кажутся короче. Ребятки, ну а почему, как вы думаете, почему некоторые птицы очень часто улетают в дальние края стаями? Ну, в полете стайные птицы помогают друг другу, об этом я и начал разговор.

0: Это позволяет и силы экономить, и время остановок легче выжить во время остановок. В коллективе, скажем, проще найти пропитание или увидеть опасность, да, и укрыться от нее, убежать. Что же, ребятки, мы с вами будем наблюдать за тем, как птицы собираются в дальние края. Уже многие улетели. Кто-то улетает на юг сейчас. И бережно относиться к тем, кто остается с нами. Уроки любопытства на этом завершены.
1: Кто мечтает быть пилотом, очень смелый, видно, тот. Потому что только смелый сам полезет в самолет. Потому что только смелый.

0: Не забудь, что ты летатель, и не спи в кабине спать.
1: Хорошо, хорошо, еще раз. Сбрасывай, сбрасывай.
2: Да что же это такое?
0: Он полезен для здоровья, а здоровье нужно всем. Но когда ты в самолете, у тебя миллион проблем. Под тобою километры, над

0: надвигается область низкого давления. Ветер 5-7 метров в секунду. Возможны небольшие осадки.
1: Феноменально.
2: Ёлки-иголки, это что это такое тут происходит?
3: Любезный, объясните нам.
1: Пожалуйста.
4: Я сам ничего не понимаю.

0: Финном что-то не в порядке.
1: Сон полезен для здоровья, а здоровье нужно всем. Но когда ты в самолете, у тебя миллион проблем. Под тобою километры, над тобою

0: смотрит.
1: Просыпайся!
0: Потому что только смелый сам полезет.
1: Что при утром?
0: Потому что только смелых уважает высота.

0: Ну что, друзья, наши уроки любопытства завершены, а мы продолжаем наш эфир с гостями. Замечательные ребята. Прямо сейчас к нам в студию пришли. Тая, привет, Таечка, здравствуй.
1: Здравствуйте.
0: И ты пришла не одна, а вместе с друзьями. Замечательные ребята. Как вас зовут?
2: Вера.
3: Саша.
4: Марьян.
3: Ваня.
0: И Иван. Вот Тае исполняется 9 лет. Мы ее в прямом эфире поздравим сейчас на всю страну. И нужно крикнуть 3 раза. Поздравляем. Готовы?
3: Да.
0: 3, 4.
5: Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем!
0: Ура!

0: Поздравления принимаются, так ведь, Тая?
1: Да.
0: Ты у нас любознательная и рассудительная, занимаешься музыкой, играешь еще в гольф.
1: Да, правильно.
0: Так ведь? Тренируешься с командой Московской области по гольфу и...
1: Это правильно.
0: Да, вот поскольку лунок ты проходишь за один раунд?
1: Я прохожу по 9 лунок обычно, но по гандикапу, это специальный такой счет, я должна уже начать проходить 18 лунок за один раунд.
0: 9-то лунок для такого возраста очень хороший результат.
1: Очень.
0: Да, ну и ты его еще улучшишь, до 18 доведешь, да?
1: Да. Попробую, конечно
0: так,
1: же,
0: так, так. Ну что ж, прекрасно. Желаем тебе побыстрее побить твой собственный рекорд. Скажи, а почему тренер по гольфу дал тебе прозвище «Повелительница песков»?
1: Потому что я иногда попадаю в банкер. Это такой специальный песок для усложнения игры. И я в него иногда попадаю. И поэтому меня из-за частости попадания в него... Меня Матвей Кармолин прозвал повелительницей песков.
0: Ну, он с юмором ведь, да, тренер у вас?
1: Да,
0: очень хорошо.
1: Очень с юмором.
0: Привет ему отдельный. А сейчас я хочу тебе предоставить минуту славы. Вот, от детского радио, она тоже будет связана с гольфом. Знаю, что ты мечтала прочитать выпуск спортивных новостей как настоящий ведущий. Тая, тебе слово.
1: Здравствуйте! В эфире экстренный выпуск новостей. Только что на гольф-поле случилось происшествие мирового масштаба. Мяч для гольфа загадочным образом исчез прямо в момент удара. Свидетели утверждают, что мяч у них на глазах просто растворился в воздухе. По предварительной версии экспертов, виной всему стал слишком серьезный настрой игрока. Он сердился и хмурился, поэтому мяч не выдержал напряжения и предпочел исчезнуть. Организаторы турнира срочно пересматривают правила. Внесен пункт. Не смотреть на мяч с укором. Это пугает инвентарь. Также решено, что для хорошего настроения игроков строгий судья теперь будет выходить в костюме клоуна. Он будет подбадривать игроков шутками и выдавать запасные мячи с нарисованными смайликами. У меня на этом все. В студии была Таисия Макарова. Передаю привет своему тренеру по гольфу Матвею Кармолину и всем-всем гольфистам, футболистам, синхронистам, словом, всем спортсменам в нашей стране и в мире.
0: Аплодисменты! Специальный корреспондент детского радио Таисия Макарова, спасибо! А сейчас у меня для тебя еще один подарок, музыкальный подарок. Эта песня звучит также для всех сегодняшних именинников. С днем рождения!

0: Уроки любопытства. Уроки любопытства. С почтальоном дядей Сашей.
1: На свете много есть того, про что не знают ничего.

0: детское радио.
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам крутится.
0: Вот бы все это узнать!
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
4: Это Леди Баг, и у меня для вас новая миссия – получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с Леди Баг и Суперкотом бесплатно. Не по-детски выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
5: Маланг любит поесть. И смешные костюмчики. Все это во вкусные точка. Собери коллекцию ластиков «Маланг» в костюмах любимых продуктов в «Kids Combo». А по QR-коду на упаковке ищи новую игру. Все, как мы любим. ООО «Система ПБО 0+.»
6: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.tv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГБУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.

0: счастливых, расчетливых. Заберите карту от Тинькофф на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Реклама. Ищете место, удобное всей семье? В Аристов берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов берег. Один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Аристова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
3: Не знаешь, где слушать детское радио? Ха, а я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению, по моему хотению. Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать: «Включи детское радио!» И все.
2: Ноль плюс.

0: эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. И в эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Существуют светофоры для зомби. В Израиле решили установить специальные светофоры для зомби. Но речь вовсе не о страшных фантастических существах. Так называют как раз тех пешеходов, которые смотрят только в экран своего смартфона и не замечают ничего вокруг. А вблизи дороги это очень опасно. В некоторых странах даже появилось отдельное понятие – смомби. Оно состоит из слов «смартфон» и «зомби». Для таких детей и взрослых сделают сигнальные полосы прямо на асфальте. Они будут бить в глаза ярким светом, красным или зеленым, в зависимости от сигнала светофора. Власти надеются, что такие светофоры снизят число аварий с участием пешеходов. Но у нас в стране пока нет таких полос, поэтому не забывайте на дороге внимательно смотреть по сторонам.
2: А знаете ли вы, что...
3: Кошки знают собственные имена. Оказывается, усатые хвостатые узнают и отлично понимают собственную кличку. Это выяснили ученые с помощью довольно простого эксперимента. Они записали на диктофон, как хозяева животных произносили имена своих питомцев и еще 4 похожих слова. Например, «Мурка-бурка-турка». Запись давали послушать кошкам. Мурлыки отлично понимают свою кличку, и это стало ясно по их поведению. На собственное имя большинство кошек реагировало поворотом головы и ушей. Некоторые мяукали в ответ, махали хвостом или даже подходили к источнику аудиозаписи. Ученые полагают, что узнавание своей клички связано с приятными ассоциациями. Зовут, значит, будут играть, гладить или кормить.
2: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
3: Иногда игрушки помогают совершать добрые дела. Мальчик из США обменял свою игровую приставку на настоящую машину. 13-летний Уильям Престон увидел объявление соседа, где тот написал, что продает свой старенький автомобиль. А мама подростка, которая растит его одна, давно мечтала о машине. Уильям знал об этом и решил помочь ей осуществить мечту. Он предложил соседу поработать у него во дворе. Мальчик стриг газоны и убирал мусор.

0: позже отдал свое самое главное сокровище – игровую приставку. В обмен Уильям получил белый автомобиль. Мама думала, что сын шутит, пока мальчик не вручил ей ключи и документы на машину. Женщина растрогалась до слез и поблагодарила Уильяма за его доброе сердце. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Детское радио.
3: Детское радио.
4: Детское радио.

Сказки народов мира. О чем молчит Амазонка? Бразильские истории.

0: Кто вам сказал, что реки не умеют говорить? Вот, например, широкая, глубокая и длинная-предлинная Амазонка, что течет по тропическим лесам Бразилии. На своем веку она столько всего повидала, что, может быть, и вам расскажет. Надо только хорошенько прислушаться. Ведь не всякий расслышит сказку сквозь плеск и шепот воды. Мне повезло, и Амазонка однажды поведала мне сказку про лень. Солнце еще не успело подняться над Амазонией, а жизнь в маленькой деревушке уже забурлила, как горный ручей. Сестры Мануэла и Джованна, прихватив корзины, отправились в лес собирать плоды. Ворчливая бабка Сесилия, шурша юбками, орудовала огромной метлой. Хохотушка Таис молола кукурузу, посмеиваясь над Сесилией, что вот, мол, та сейчас сядет верхом на метлу и улетит. Так начинался обыкновенный день в маленькой бразильской деревушке. Все были при деле, и только молодой Акасиу, позевывая, бродил туда-сюда и не мог заставить себя хоть чем-нибудь заняться. «Акасиу!» — кричит ему Таис из-за забора. «Как дела?»
1: «Как дела?» По-португальски «Como está?» или «Como vai?» В Бразилии, вы же помните, говорят именно по-португальски. «Como está?» «Как дела?»
2: «Как дела? Как дела?» «Не твое дело!» Бурчит себе под нос Акасиу и заходит в дом. Пора будить жену, Жулианну. О таких, как Акасиу и Жулианна, говорят два сапога пара. Лень их посватала, обручила и поженила. Охотиться Акасиу ходил, когда съедал последний кусок мяса. Рыбачить, когда в доме оставались лишь чешуя да хвосты. Солому на крыше пора было менять еще по весне. Ступеньки 3 года как сломались. Жулианна не отставала от мужа. Очаг был холоден, дом нечист, лепешки на столе были редкостью. Вот как-то утром, проснувшись, Жулианна поняла, что голодна, и решила сварить суп. Взяла горшок, кинула в него рыбьи кости и остатки крупы, да поставила на огонь. Через час они уже уплетали это варево. А Акасиу даже нахваливал. Как вкусно!»
1: «Как вкусно!» По-португальски «muito saboroso». Этой фразой вы можете похвалить угощение, и хозяйке будет приятно. «Как вкусно!» «Muito saboroso!»
2: «Вкусно!» – вторила мужу Жулианна.
3: «Еще бы! Когда со вчерашнего утра во рту маковой росинки не было, даже лист бамбука покажется лакомством!»
2: Когда почти вся каша была съедена, а кости обглоданы, Жулианна и говорит:
3: «Ой, я так устала с утра, вся в трудах и заботах. Я сварила суп, значит, тебе мыть посуду».
4: На этих словах Акасиу чуть не поперхнулся остатками каши.
2: «Ну уж нет», — сказал он. «Это я добывал ту рыбу, что мы ели, и крупу, что ты варила. Мыть посуду — твое дело, женщина». Еще час они провели в спорах, пока, наконец, не заключили пари.
5: «Посуду вымоет тот, кто первым произнесет хоть слово».
0: И в доме воцарилась тишина.
2: Прошел день. Второй. Жулианна смотрела в потолок, а Акасиу крутил пальцами бамбуковую палочку. Уж и соседи стали волноваться. Сначала отправили к ним Лукаса. Потом бабку Сесилию. Даже не поздоровались с ними Жулианна с Акасиу. Молчат, как язык проглотили. Наконец вызвалась хохотушка Таис. Бодро зашла в дом безмолвной парочки и весело сказала: «Акасиу, бросай жену и уходи ко мне! Я и постираю, и приготовлю, и приберусь! Да зачем тебе эта бездельница Жулианна?» Молчание было ей ответом. А Таис, знай себе, продолжала: «И не красавица она, жена твоя!» На этих словах в голову Таис полетел немытый горшок, ложки, тарелки и даже бамбуковая палочка.
6: «Это я-то не красавица!» – взревела Жулианна.
2: Таис захохотала.
7: «О, так ты все-таки говоришь по-португальски!»
1: «Ты говоришь по-португальски?» В Бразилии спросят так. «Você fala português?»
0: «Так ты говоришь по-португальски!» – воскликнула Акасиу. Вскочил, захлопал в ладоши.

0: ладоши и, пританцовывая от удовольствия, стал повторять: «Жулиане, мыть посуду! Жулиане, мыть посуду!» Поняла Таис, в чем дело было. «Эх», — сказала она, уходя, — «лень-то, видать, вперед вас родилась».
1: Повторяем, запоминаем.
2: Сегодня мы узнали, как в Бразилии спросить «как дела?» «Кому está?» «Кому vai?» Если вас чем-то угощают, вы можете сказать «muito saboroso» — «как вкусно!» Но сначала непременно узнайте, говорит ли ваш собеседник по-португальски. Вы можете спросить для этого «Você fala português?»
1: Сказки народов мира. О чем молчит амазонка? Бразильские истории.
3: Детское радио. Детское радио.
4: Детское радио.

0: Светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения. Выпуск 16. Переход без перехода.
1: Это инспектор безопасности дорожного движения Иван Светофоров. Да-да, тот самый, который уже не раз приходил на помощь детям, оказавшимся в опасной ситуации.
2: Да, я слежу за порядком на дорогах, а еще провожу занятия с ребятами из отряда ЮИД, юных инспекторов движения. Мы даже специальный радиочат создали, куда ребята в любую минуту могут отправить свой вопрос и любую непонятную дорожную ситуацию со мной обсудить.
1: Светофоров всегда готов дать ответ. И тем, кто в чате, и нам с вами, радиослушателям.
2: Окончено мое дежурство. Пост сдал. Посмотрю, что там в чате юных инспекторов движения происходит. И, если нет новостей, домой отправлюсь. Ой, сколько сообщений. Катя пишет: «Я точно не знаю, как в таких случаях поступать». Кирилл пишет: «Не знаю». Это они на аудиосообщения отвечают. Послушаем.
3: Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, уважаемый инспектор Светофоров. Меня зовут Вера.

0: Мы недавно переехали в новый район. Дома у нас построили, а пешеходных переходов пока не сделали. Как нам улицу переходить? Машины ведь ездят. Страшно перебегать.
1: Перебегать? Ой, срочно записываю ответ. Всем привет!

0: если вы убедились, что опасности нет. Это самое важное. Андрей, кажется, хочет меня дополнить.
1: Кстати, неожиданности и на пешеходном переходе возможны. Вы не раз нам об этом рассказывали. Я все помню.
0: Да, Андрей прав. И на пешеходном переходе особенно расслабляться нельзя. А уж если перехода нет, внимание нужно удвоить. Во-вторых... О, может быть, Лиза помнит?
2: Если дорога прямая, если вы убедились, что она хорошо в обе стороны просматривается, посмотрите налево, потом направо, потом еще раз налево. Убедитесь, что автомашин нет. А если они есть, что водители увидели вас и остановились. Не просто притормозили, а совсем остановились. Тогда можно идти, только не наискосок, а по прямой.
0: Да, Лиза молодец, правильно. Но бывает и по-другому. Например, перед вами перекресток. Кстати, Вера снова нам написала.
3: Да-да, у нас тут еще перекресток тоже есть. Две широкие улицы пересекаются. И вот там особенно страшно переходить.
0: Конечно, это может вызвать страх. Но тут, Вера, нужно не бояться, а твердо запомнить правила, как перекресток переходить и всегда его выполнять. Правило такое. Если перед вами перекресток, переходить нужно по линии тротуаров и обочин. Кажется, оно вызвало немало вопросов в нашем чате.
1: Ой, а это как? Что за линия такая?
2: И я тоже не очень поняла. А можете рассказать подробнее?
0: Конечно. Если вам нужно попасть на противоположный угол перекрестка, тот, что от вас по диагонали, самый дальний, то переходить нужно в два этапа. Как шахматный конь. Идем буквой «Г». Ход первый. Надо встать на краю тротуара и мысленно провести линию под прямым углом до тротуара на противоположной стороне дороги, прямо напротив вас. Дальше надо убедиться, что автомобилей на проезжей части нет или что все они остановились, чтобы вас пропустить. И тогда только переходить. Второй шаг. Также переходим уже на нужную вам сторону дороги. Тоже по мысленной линии под прямым углом. Главное только по прямой, а не наискосок. Андрей что-то записал нам.
1: А, понятно. Путь наискосок по диагонали через перекресток, хоть и короче, но очень опасен. Потому что со всех четырех сторон перекрестка транспорт может появиться. А пешеходу уследить за этим сложно. А так в два этапа, может и дольше, но безопаснее.
0: Совершенно верно, Андрей. Ведь задача пешехода не быстро дорогу перейти, а безопасно. Лиза пишет.
2: Моя бабушка в таких случаях говорит, что торопиться надо медленно. Бежать через дорогу ни в коем случае нельзя. Нужно идти шагом. А то побежит пешеход, захочет поскорее на ту сторону дороги попасть и на бегу споткнется или ногу подвернет. И на проезжей части свалится. А это опасно.
1: Ну да, тише едешь, дальше будешь. Точно. Но вообще, я бы дошел до пешеходного перехода, а не переходил там, где это сложно сделать.
0: Да, Лиза и Андрей, все правильно вы говорите. Разумеется, если есть возможность воспользоваться пешеходным переходом, то переходить следует только там. Лучше выйти из дома пораньше, потратить чуть больше времени и дойти до пешеходного перехода. Ради собственной безопасности. Но уж если у вас сложилась такая вот ситуация, как у Веры, то переходим дорогу, строго соблюдая правила. Вера, ты все запомнила? Записала?
3: Да, вот смотрите. Когда мне надо на самый дальний угол перекрестка, который по диагонали от меня, я сначала перехожу на противоположную сторону дороги. Мысленно провожу линию под прямым углом до тротуара, который напротив меня. Смотрю налево, направо и опять налево. Если нет автомобилей или если водители меня видят и остановились, по этой мысленной линии иду самым коротким путем. А там также перехожу уже на нужную мне сторону перекрестка. Правильно? правильно.
0: Молодец. А вот если будете соблюдать эти правила, все в порядке будет. Но я все-таки всем вам, ребята, хочу напомнить, эти правила на самый крайний случай. Там, где пешеходных переходов нет и выхода другого тоже. Но в других случаях переходим проезжую часть только по пешеходному переходу. В новых районах, где еще не все обустроено, водители должны

0: быть внимательнее. Ну и вы, пешеходы, тоже следите за дорогой. Ведь безопасность каждого участника дорожного движения зависит от него самого. Договорились? Вот и отлично. До связи.
1: Светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения.
2: Программа создана по заказу госавтоинспекции МВД России 6+.
3: Детское радио.
4: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
5: И что же, Добрыня?
4: Придумать, что подарить.
6: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
4: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
5: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
6: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
4: Запомнили?
5: Заходите на наш сайт dtfm.ru
6: и ищите Хрум «Особенный день».
7: Хрум-хрум.
2: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
8: Гвоздь, галстук, батарейка, варежка, коньки, зонтик,
9: матрешка, очки, пальто, ножницы, тюк, хлопушка, спички, утащили.
10: Ух, и это еще не все вещи, которые с удовольствием сами о себе рассказывают.
11: Вы даже не представляете, сколько интересного можно узнать о самых, казалось бы, обыкновенных вещах. Не верите? Так послушайте программу «Необыкновенные истории обычных вещей». Каждый день с понедельника по пятницу на детском радио. Реклама.
12: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy. Значит, настоящий друг.
1: Удачная сегодня рыбалка выдалась.
2: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
1: Да, хорош мой KGM Rexton. Это ж легендарный корейский Ssangyong. На раме, с муфтой, классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет и официальный сервис. Так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
2: Машина на года, сразу видно.
3: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
4: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
5: А мы к ним готовы. Fun Day. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
4: Fun Day. Для всей семьи.
5: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
6: Это Леди Баг. И у меня для вас новая миссия. Получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с Леди Баг и Суперкотом бесплатно. Не по-детски выгодно. Альфа выгодно. АО Альфа-банк. 6+.
3: Реклама.
7: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фэгэбук», ГКД, ОГРН, 102-770-057-87-40, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
8: Вторую пачку риса «Мистраль Осман» ты зачем взяла?
9: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 188,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
8: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Хрум или сказочный детектив.
1: Марья Петровна, здравствуйте, можно?
2: Привет, Макс. Да, конечно, входи. Прости, читала сообщение от Добрыни и задумалась.
1: Что пишет?
2: Происшествие в сказке о царе Салтане Александра Сергеевича Пушкина. Пропал Черномор.
1: Ой, это же моя любимая сказка. Море вздуется бурливо, закипит, подымет вой, хлынет на берег пустой, разольется в шумном беге и очутится на бреге в чешуе, как жар горя, 33 богатыря. Все красавцы удалые, великаны молодые, все равны, как на подбор. С ними дядька Черномор. Да, без Черномора никак. И куда он делся?
2: Непонятно. Добрыня уже со всеми богатырями поговорил. Пожалуй, самое интересное рассказал Нестор Микулич. Послушай.
3: Проснулся я, значит, вместе с солнышком. Гляжу, ребята спят. Ну, я давай их будить. Еле добудился. Никак вставать не хотели. Однако встали. Вышли на берег пустой, на пробежку. Мы с дядькой на перегонки гоняем. Вышли, а его нет. Ну, сами пробежались, умылись, причесались. Пошли в терем морской завтракать. Приходим, а на столе еды не крошки. Что же это такое, думаю? Неужто дядька спит? Заглянул к нему в опочивальню, а там... Ой, все вверх тормашками.
4: А скажи-ка, Нестор Микулич, накануне вечером не заметил ты чего необычного?
3: Да вроде все как всегда было, Добрыня Никитич. Отужинали кашей гречневой с травками да с метком. Потом чаи гоняли с домашним вареньем. Чаек на травах тоже знатный. Как чай выпили, так и почивать улеглись. Намаялись за день-то.
1: Что будем делать?
2: Перемещаемся в сказку о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди.
4: Здрасте, Марья Петровна.
2: Здравствуй, Добрыня.
4: Привет тебе, Максимка.
1: Привет, Добрынь.
4: Давайте сразу к делу. Идите за мной, покажу вам опочивальню Черномора. Спальню, то есть. Вы аккуратнее, вот тут лучше пройти.
2: Скажи, Добрыня, есть ли у нас возможность проверить вчерашний ужин богатырей?
4: Сомневаюсь. На аппетит они не жалуются. Гречневую кашу до крошки подмели. Ну, съели, то есть. И посуду за собой вымыли.
1: Марья Петровна, думаете, им еду что-то подмешали?
2: На сказочных лугах ветреница в самом цвету, так что не исключено.
1: Что за ветреница?
2: Ядовитое растение семейства лютиковых с пушистыми сиреневыми цветами. На ночь и перед дождем цветоножка у них сгибается. Цветок как бы засыпает. Поэтому второе название ветреницы – сон-трава. Она часто упоминается в русских народных сказках.
4: Выходит, похититель колдун?
2: Не обязательно.
1: Тут осколки какие-то.
4: Осторожнее, Максимка, порезаться только не хватало.
1: Кровать посреди комнаты, не обойдешь. Ой, ногу ушиб.
4: Ну вот.
2: Это осколки чаши, она соскользнула с тумбочки, видите? Тут остался круглый мокрый след.
4: А среди осколков?
1: Блестки.
4: Золотистые.
1: На чешую похоже.
2: Надо выяснить, откуда они тут взялись.
4: Терем богатырский в море-океане стоит. Чешуйки они могли на обуви принести. А может, в гостях у них кто чешуйчатый был?
2: На подоконнике перо.
4: Из подушки?
2: Великовато. Посмотрим на свет.
4: Ух ты! Так глянешь, перо белое. А так повернешь, золотое.
1: Чудеса?
2: Перо может оказаться уликой и указывать на преступника.
1: На полу обрывок кружевного платка.
4: Давай я его в пакет для улик положу. Марья Петровна, так вы думаете, похищение?
2: Выводы делать рано. Перечислим наши находки. Осколки чаши, золотистые блестки, похожие на чешую, перо и обрывок кружевного платка.
1: Странный набор. Может, преступник...

0: преступник был не один?
1: Ну, что тут скажешь? Надо составлять список подозреваемых. Так, первое на подозрении – Чудо-Юдо, шестиголовое, из сказки «Иван Крестьянский сын». Это чудо богатырей и дядьку Черномора на дух не переносит.
0: Второе – сватья баба Бабариха. Черномор Гвидонов остров защищает, а Бабарихе это не нравится. Море вздуется бурливо, закипит, подымет вой, хлынет на берег пустой, расплеснется в скором беге, и останутся на бреге 33 богатыря в чешуе золотой горя. Все красавцы молодые, великаны удалые, все равны как на подбор. Старый дядька Черномор с ними из моря выходит и попарно их выводит, чтобы остров тот хоронить и дозором обходить. И той стражи нет надежней, ни храбрее, ни прилежней.
2: В чешуе золотой горя.
1: У богатырей на доспехах чешуйки. Чудо-Юдо тоже чешуйчатая. А вот улика это самая чешуя или нет, не ясно. Теперь перо. Могло и случайно на окошке оказаться.
0: Давайте с Чудо-Юдо начнем. Интересно, что оно скажет?
2: Добрыня, где сейчас может быть чудо?
1: В сказке «Иван Крестьянский сын» под Калиновым мостом. Где же ему еще быть?
2: Перемещаемся туда.
0: Мост как мост, обыкновенный.
1: Макс, ну ты прям как доктор Ватсон в кино. Этот мост только с виду обыкновенный. А на самом деле, знаешь, какая тут жуть происходит? Сказочная. Так что ты свое легкомыслие оставь.
2: Спокойнее, коллеги. Мы с вами должны учесть, что у Чудо-Юдо 6 голов. Разобраться в том, правду они говорят или обманывают, будет непросто.
1: Разберемся. Вы, детективы, позади встаньте, а я вперед выйду. Тут нехорошее место. Ишь, дорожка-то заколодила, замуравила. Так, Максимка, по-сказочному говорят. Колоды – это стволы поваленных деревьев, а замуравила – значит, травой поросла.
3: На речке, на речке, на том бережу. Тихо. Чую, русским духом пахнет. Неужто богатырь к нам пожаловал?
4: А, сейчас я его это съем.
5: Ой. Выходи на бой. Деревенщина, засельщина и мужик неграмотный.
1: Само, то есть. Я, между прочим, сказочную гимназию с красным дипломом окончил. Чудо-Юдо, заморская Что такое? Почему у тебя три головы?
3: А потому, Добрыня Свет Никитич, что с Иваном Крестьянским сыном я беседовала.
6: Да, по душам. Слышь ты, Никитич, ты меня неграмотным не зови. Я, конечно, академиев не кончала, зато нотную грамоту изучала. Тетка моя, Медной горы хозяйка, со мной занималась, музыкальную школу отдать хотела. Ой, только жизнь у меня тяжелая получилась. Пришлось другим делом заняться. Ну да.
5: На речке, на речке.
1: Ты мне сказки-то не сказывай. Я их сам кому хочешь расскажу. Жесть у него тяжелая. Ты вот на какой вопрос ответь.
3: Никитич, Никитич, а ты не боишься, что я тебя съем?
1: Не боюсь. У меня с собой меч-кладенец.
3: Смелый, значит.
1: Да уж не из трусливых.
2: Подожди, Добрыня. Скажите, пожалуйста, чудо, чем вы были заняты вчера вечером?
3: Да рутина все, сударыня. Ну, в смысле, одно и то же. С Ивашкой бились. Мы с ним что не вечер под мостом Калиновым.
4: Ну да. Ой, они бились. А я апачив держала.
0: Что держала?
1: Апачив держать, Максимка, это значит спать. В древности русские люди так говорили, понятно?
0: Понятно. Красиво излагает.
1: Да, этого у него не отнимешь.
5: Да ты всегда спишь.
4: Ага.
6: Уж и вздремнуть нельзя.
2: Вы случайно не знаете, куда из своей сказки переместился Черномор?
6: Да кто ж его знает, сударыня? Люди из моря выходят и себе дозором бродят. Бродили-бродили, да и... Мы тут ни при чем, мы как положено, с Ивашкой бились.
4: Они бились, а я опочив держала.
5: Да, я, между прочим, огнем плевалась.
6: А потому что ты невоспитанная. Дремать тоже, знаешь, надо вовремя.
4: У меня режим дня. Чайку на травках выпью и на боковую.
7: Не, ну вот что с ним делать, а? В нормальной сказке все ясно. Чудо наступает на богатыря, богатырь берет меч и...
6: Не надо меч. Слышь, Никитич, ну не надо меч.
4: Слушайте, сырость сказочная. Простудиться недолго. Ребят, я извиняюсь, а у вас платочка не найдется?
5: Ой, да откуда у них?
2: А что это у вас на боку? Скажите, пожалуйста.
6: А, это на котором? На левом?
2: Да.
6: Это, сударыня, след от копья. На одного богатыря огнем дыхнуло, а Черномор узнал. Да и на бой нас вызвал.
5: А, до сих пор болит.
4: А мы ж не со зла, мы с просонья.
0: Как же копье чешую пробило?
5: Так ведь чешуя-то... Она не для защиты, а для красоты. Солнышко вылезет, она золотом блещет.
7: И когда сюда 33 богатыря приходили?
6: Третьего дня. Под Нептуном день были, как сейчас помню.
5: Да ничего ты не помнишь.
4: Это я-то не помню. Сейчас как огнем дыхну.
6: Ой, Митязь, мост спалите.
5: На речке, на речке. Ой, на том там, та-дам, там.
2: Нам пора.
7: Да, пойдемте уже отсюда.
5: Та-дам, там, та-дам, там, та-дам, там.
7: Чудо Черномора прячет, точно.
0: Давайте его задержим.
2: Никого задерживать мы не будем, пока кое-что не складывается.
7: Все складывается, Марья Петровна. Видели его чешую? Она на солнце блеск дает. Чудо само сказала. Носом шмыгала, платочек просила, потому что свой потеряла.
2: Полагаешь, у сказочного чуда-юда всегда при себе носовой платок? Сомневаюсь. Однако мотив для похищения Черномора у чуда-юда есть.
7: И я о том. Черномор с богатырями к чуду-юду приходили? Приходили. Бились с ним? Бились.
0: А чудо в отместку решило дядьку похитить.
7: А когда похищала, платок потеряла и чашу смахнула.
0: Сон траву найти для чуда легче легкого. Помните, у него одна голова все время чай пьет и спит. Может, оно эту траву на себе пробует?
2: Допустим. Теперь нужно понять, что с пером.
7: Наверное, у чуда сообщник есть. В перьях.
2: Головы чуда-юда постоянно ссорятся. А если у сообщников нет согласия, похищение организовать затруднительно.
7: Значит, чудо ни при чем? Тогда что вы предлагаете?
2: Мы должны спешить. Возможно, Черномору угрожает опасность. Я поговорю с князем Гвидоном. Ты, Добрыня, перемещайся в отделение сказочной полиции и еще раз внимательно осмотри улики.
0: А я?
2: Перемещайся к сватье бабе Бабарихе. Расспроси ее, может, что-то знает, видела или слышала.
0: Хорошо.
2: Все как в сказке Александра Сергеевича Пушкина. Ветер на море гуляет и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах на раздутых парусах. Корабельщики дивятся, на кораблике толпятся. На знакомом острову чудо видят наяву. Город новый, златоглавый, пристань с крепкою заставой. Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. Вот он, сказочный город, хорош. А вот и царевна-лебедь. Доброе утро, уважаемая царевна. Скажите, могу я увидеть князя?
0: Ну и заросли. Крапива сплошная. Косить не перекосить. Вот он, дом Бабарихи. Не заперто. Травами пахнет, как в аптеке. На полках горшочки глиняные,

0: Ох, ох, люди добрые, помогите!
1: Кажется, из сада кричат.
0: Спасите!
1: Ой, тут яма какая-то или колодец, не поймешь.
0: Ой, спасите, помогите!
1: Сейчас, ой. Я ведро опущу, вы прямо на него садитесь, и я вас вытащу. Ну, вот все.
0: Вот ведь угораздило. Спасибо тебе, добрый молодец. Как звать-то тебя?
1: Максим.
0: Ой, Максимушка, сидеть бы мне тут 100 лет, если бы не ты. Уж я тебя отблагодарю.
1: Ну что вы, бабушка, простите, не знаю вашего имени-отчества.
0: А, можно и без отчества. Меня в нашей сказке все Бабарихой зовут. Я уж привыкла. Яблочков на вареньце собрать хотела, пока гуси-лебеди не склевали. А про колодец-то запамятовала.
1: И часто к вам гуси-лебеди прилетают?
0: Часто, милок. Они мне перышков на подушке подкинут, а я им яблочко.
1: Скажите, пожалуйста, а Черномора вы когда в последний раз видели?
0: Так на свадьбе. У Гвидона с этой царевной лебедью. Уж гостей назвали прямо. А тебе, дядька, для какой надобности? Натворил, что ли, чего?
1: Пропал он.
0: Так уж и пропал.
1: Скажите, бабушка, а вчера вечером вы где были?
0: Да в колодце сидела. И вчера, и сегодня. Ох, хорошо, вот ты вытащил. Сейчас чайку согрею на травках. Полегчать должно. Будешь? Дай-ка с полки коробочку. Да не ту.
1: Простите, сейчас я все соберу. Ой, тут какие-то золотые чешуйки.
0: Не трожь. Вот что. Ступай-ка. Ступай. У меня дел полно, еще шить надобно. Ступай.
1: До свидания. Надо Марье Петровне и Добрыне письмо написать. Отправляю. Ушло. Скорости тут сказочные.
2: Максимка, я письмо получил и сразу к тебе. Бабариха свою злую руку к похищению дядьки Черномора приложила. Надо ее содержать.
1: А Марья Петровна где?
2: Где-то в районе острова Буяна, потому как название острова, где Гвидон живет, неведомо. Я звонил, Марья Петровна не отвечает. Может, там связь плохая?
1: Думаю, без Марии Петровны не стоит Бабариху задерживать.
2: Отправляйся к Марье Петровне, расскажи ей все. А я пока дам задание своим ребятам из отделения сказочной полиции проследить за Бабарихой, чтобы она не сбежала.
1: Это правильно.
2: А вот и я.
1: Быстро ты.
3: Макс мне все уже рассказал.
2: Ну что, кого задерживаем? Бабариху?
1: А может, Чудо-Юдо?
2: Бабариху. Она злющая и завистливая. И дом у нее трав полно. Видел, небось?
1: Видел.
2: Ну вот, опоила Черномора сонным зельем. И готово дело.
1: И золотые чешуйки я у Бабарихи в доме на полу видел. Только у Чудо-Юдо чешуя тоже золотая. Может, они вдвоем действовали?
3: Любая версия требует веских доказательств.
1: Марья Петровна, а что царевна-лебедь? Вы с ней говорили?
3: Да, царевна сказала, что князь Гвидон переместился на свадьбу Руслана и Людмилы. А она вышивает молодым в подарок рушник, полотенце. Нить для вышивки у нее золотая, а узоры на рушнике волшебные. Они должны будут принести молодым счастье. Сказала, что как только закончит работу, поспешит за Гвидоном.
2: А о том, что Черномор пропал, она знает?
3: Знает. Царевна считает, что у Гвидона много недоброжелателей. Это они похитили дядьку, чтобы оставить княжеский остров без защиты.
1: Сватью бабу Бабариху имеет в виду?
3: Вероятно. О Бабарихе все отзываются неважно. Говорят, что к ней прилетает очень неприятная птица. Описывают птицу по-разному. Кто-то говорит, что перья у нее белые, а кто-то утверждает, что золотые.
2: А я знаю, что это за птица. Грифон это. Мифическая птица с туловищем льва и головой орла. Может быть, или добрым, или жуть каким злобным существом. Но самое главное – перья. Они у грифона могут быть и белыми, и золотыми.
1: Может.

0: Может, это грифон перо на окне у Черномора оставил? А грифона подослал тот, кто усыпил богатырей.
1: Только я давно ничего не слышал про грифонов.
2: Это усложняет поиски. Добрыня, а что с тем пером, что мы нашли в опочивальне Черномора?
1: Марья Петровна, тут такое дело. Понимаете, я когда пакет с уликами открыл, перо вдруг раз, повернулось, обернулось мотыльком и в окошко.
2: А платок цел?
1: Да, только платок-то оказался непростой. Я хотел его на огненную воду опустить, проверить, заколдован он или нет. Как вдруг он вспыхнул и исчез. Вода перестала гореть, а по ней побежали водомерки.
0: Такие смешные насекомые на длинных ножках. Значит, платок ты тоже проворонил.
1: Ну уж, так сразу и проворонил.
2: Так это же замечательно. Коллеги, я догадываюсь, кто похитил Черномора.
0: И кто же?
2: Чуть позже скажу. Нужно кое-что проверить.
1: Нечего и проверять. Чудо-юдо это в компании со сватьей бабой Бабарихой.
0: А грифон как же?
1: И грифон с ними.
0: Как же можно делать окончательные выводы, если мы с Гвидоном еще не поговорили? Может, он скажет что-то важное?
1: Может, и скажет. Так, чудо-юдо с Бабарихой от нас никуда не денутся, а вот за грифоном придется побегать. Вернее, полетать.
2: Полетать? Ну, конечно. Добрыня нашел последнее звено в этой истории. Перемещаемся в поэму Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила». Там все объясню.
1: Ой, люблю праздники! Угощение, о, сказочное, чего только нет.
2: Добрыня, мы здесь по делу, ты помнишь?
1: Марья Петровна, да это я так просто.
0: Вон там царевна-лебедь и князь Гвидон.
1: Идем к ним. Здравствуй, князь. Знакомься, вот детективы Марья Петровна и Макс.
3: Душевно рад, здрав будь, Добрыня Никитич. Вот жена моя, царевна-лебедь.
4: Добрый день вам, господа.
0: Мы ищем преступника.
3: Даже не знаю, чем вам помочь, где Черномор мне неведомо. Неужто вы думаете, что преступник здесь? На свадьбе Руслана и Людмилы прячется.
4: Уверена в этом. Как это странно. Кому же из гостей могло понадобиться прятать начальника нашей морской стражи? Могло, если кому-то захотелось спасти кого-то. Вы хорошо помните поэму Пушкина «Руслан и Людмила»?
0: Конечно! У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том.
4: Скажите, что происходит после свадебного пира?
1: После свадьбы Людмила похищает Черномор, ясное дело.
0: Получается, у Пушкина два Черномора?
4: Вот именно, два. Злой волшебник Черномор из поэмы Руслана Людмила и добрый богатырь Черномор из сказки о царе Салтане.
1: Ну надо же, совсем из головы вылетело.
0: Понятно, кто-то решил спрятать Черномора, чтобы он Людмилу не украл. Только вот перепутали.
4: Черномора похитил тот, кто знает свойства волшебных трав и пользуется доверием 33 богатырей. Неизвестный не обладает большой физической силой. Он мог смахнуть чашу, поранить ногу и обронить перо в спальне Черномора. А еще он умеет превращать людей в насекомых. И ему, вернее ей, пора сознаться в своем поступке.
5: Вы так подробно все рассказали, как будто сопровождали меня. Да, это я спрятала Черномора. Прости, князь. Рассказали мне, что Черномор Людмилу, сестрицу мою, похитить должен. Решила я спрятать Черномора.
1: Так, а где же наш дядька Черномор?
5: У лукоморья. Кот ученый ему сказку рассказал. Черномор и задремал, а я не стала его будить.
0: Мария Петровна, ну как же вы догадались?
4: Это было нетрудно. Первое – чешуя. Найденные нами чешуйки по форме не совпадают с чешуйками Чудо-Юдо. Очень многое стало понятно после твоего разговора с Бабарихой, Макс. В сказке о царе Салтане есть такие строки. А орешки непростые, все скорлупки золотые.
1: Сватья баба Бабариха собрала скорлупки, утащила их домой и сложила в горшочек.
4: Именно так. Тут надо отметить, что на первый взгляд скорлупки и чешуйки похожи.
0: А у богатырей они просто прилипли к сапогам. Они же из моря выходят, и сапоги у них мокрые.
4: Вернемся к моей встрече с царевной. Когда я подошла, царевна сидела на крыльце. Она не поднялась мне навстречу. Дело в том, что ей было больно наступать на ногу. На вопрос о том, чем она была занята накануне вечером, царевна ответила, что вышивала рушник. Рукоделием можно заниматься и при свечах. Однако лучше всего это делать утром или днем, когда больше света. Но у меня еще оставались сомнения в вину.

0: Овности царевны-лебеди.
1: А когда я рассказал, что платок превратился в водомерку, то есть в насекомое,
2: вы вспомнили, что царевна-лебедь превращала Гвидона в комара, в муху и шмеля. И вам все стало ясно.
0: Именно. А сейчас нам пора.
1: Спасибо вам, детективы. До свидания.
0: До свидания, Добрыня.
1: Пойду Черномора будить. Выспался уже, наверное.
3: Хрум или сказочный детектив. Слушайте это и другие расследования Хрум на сайте детифм.ру, на канале Детского радио в Рутьюбе, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.
4: Детское радио.
5: Детское радио.
3: Детское радио.

0: Реклама.
1: Какой настрой сегодня будет твой? Тереверни. Скучно у нас одной.
2: Папа, что это за песня?
0: Это реклама Мишек Крутышек из Перекрестка.
2: Это которую можно настроение менять?
0: Угу.
2: И на рюкзак вешать?
0: И не только.
2: Пап, нам пора в Перекресток.
0: Получайте Мишек Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в Перекрестке. Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения. Подробности организации правил акции, количество призов, срок хранения и порядок их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток». ОГРН 1870-003-4493. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
3: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
4: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.

0: таких расчетливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Реклама. Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОГПМ радио. ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
2: А знаете ли вы, что...
3: Лучший подарок для лося – это соль.
4: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
2: «Ужасно интересно».
5: Все то, что неизвестно.
4: По выходным на детском радио.

0: Москве час дня.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
0: Музыкальный привет. Доброго дня, наши дорогие друзья Детского радио, маленькие и большие. Это я, дядя Саша. И прежде чем у нас начнется время приветов, хочу напомнить, что сегодня в 17 часов по московскому времени выйдет новая версия, свежая, нашего хит-парада Детского радио. Вы участвуете в детском музыкальном голосовании, выбираете лучшие песни, а наш супермузыкальный коллега диджей Микрофоша рассказывает о них в эфире каждую субботу в программе «Хит-парад детского радио». Какую песню Микрофоша назовет победителем хит-парада, зависит от вас. Голосуйте за любимые песни на сайте detifm.ru и звоните нам прямо сейчас. Передавайте приветы и поздравления, заказывайте любимые песни, рассказывайте о том, как проводите эти выходные. 8495-134-5664 и пишите нам на номер 8916-9680-968.

0: Музыкальный привет.
1: Первая дозвонившаяся сегодня Полина из Москвы. Здравствуй, Поля.
2: Здравствуйте.
1: Добрый день. Как тебе спалось? Сегодня. Выспалась?
2: Хорошо.
1: Выспалась. И сейчас отдыхаешь.
2: Что?
1: Как слышно меня?
2: Хорошо.
1: Ладно. Будем без вопросов. Сразу перейдем к приветам. Пожалуйста. Угу. Приветы ты или поздравления будешь передавать?
2: Да.
1: Пожалуйста.
2: Моей сестре Полине.
1: Значит, Полиночка и Полиночка. Две сестры. А да. Песню какую для вас поставить, Полиной?
2: Сигма Бой.
1: Пожалуйста.

0: Музыкальный привет.
1: Да, друзья, вы можете присылать свои приветы на номер 8-916-968-0968. Заказывайте песни. Вот читаю. Передают привет огромный ТВ 6 МК-1 лицея 34 от папы Андрея и дочки Ярославы. Еще есть у нас приветы сестре Лизе, родителям, друзьям Ане и Кате, а также Косте и самому лучшему детскому садику «Островок» и группе «Ласточка», воспитательню Евгении Владимировне, это Маша из Петербурга. «Привет, детское радио», пишет Ксения. А вот дальше я прочитаю так, как здесь написано. «Я занимаюсь фортепианом». М на конце, фортепианом. «Хочу передать привет всем фанатам детского радио, моим подругам». Значит, папе, сестре, брату, особенно маме Наташе, и прошу поставить песню из бременских музыкантов «Говорят мы бяки-буки».

0: Специальный привет.
1: И вот уже Гриша вышел на связь со студией детского радио. Здравствуй, Гриша, ты у нас из Москвы. Как слышно?
2: Здравствуй.
1: Здравствуй, здравствуй, Гриша. Значит, ты будешь передавать приветы. Я не ошибся.
2: Дедушке Боди и бабушке Лёле.
1: А куда привет отправиться? В какой город? Москву.
2: Галю с бабушкой.
1: Ну хорошо, хорошо, мы поняли. Ладно. Хорошо, Григорий, заказывай песню. Так, что-то у нас там... Видимо, родители включили радиоприем.
2: Девчачий чат.
1: Я прошу, папы, мам, если ваш ребенок дозвонился в прямой эфир, пожалуйста, выключайте громкость у радиоприемников и телефон тоже не ставьте, пожалуйста, на громкую связь.

0: музыкальный привет.
1: Ну, а мы продолжаем передавать привет. И не все ребята, мне кажется, пока еще окончательно проснулись. Сумели дозвониться, но говорят пока с трудом. Не знаю, с чем это связано. Может быть, с ухудшением погоды в Москве. Все может быть. С нами Юлиана из Лосино-Петровского. Это тоже недалеко от Москвы, кстати. Юлиана, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Ну, голос у тебя вполне бодрый. Рассказывай, как ты встретила это утро.
2: Все супер, с племянником своим.
1: С какими мыслями проснулась?
2: Хорошими.
1: Совершить большой подвиг, да? Маленький хороший поступок. Поиграть с племянником. А племяннику у тебя сколько лет?
2: 1,5 годика.
1: О, маленький. И как вы играете с ним?
2: В лего, конструктор собираем.
1: Да ты что, даже он может собирать?
2: Да, башни строит.
1: Молодец, молодец, будет архитектором. Нам такие люди нужны. Кому ты собираешься передать свои приветы?
2: Маме, сестре Ангелине и сестре Насте и брату Кириллу.
1: Вот, и давай тоже песенку какую-нибудь подберем для них.
2: Кира Бурундук, почему?
1: Пожалуйста.

0: Музыкальный привет.
1: Ребятки, встречайте еще одну участницу нашей программы, Яну из Москвы. Здравствуй, Яночка.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуй. Ну, ты как поживаешь у нас?
2: Хорошо.
1: А ты любишь песенки разные? Так
2: да.
1: Ведь? У нас на детском радио много песен. Вот прежде чем ты передашь... Вернее, так, давай сделаем. Ты сначала передай приветы, а потом закажешь песенку, ладно?
2: Угу.
1: Пожалуйста.
2: Пчелка жужжу.
1: Хорошо, песню ты заказала. А есть у тебя желание кого-то поздравить или передать приветы?
2: Я бабушке передам.
1: Бабушке, любимой. Как ее зовут, бабушку?
2: Баба Таня.
1: Баба Таня, слышишь ли ты нас? Первый,
2: да.
1: Первый, я второй. Привет тебе большой.

0: Музыкальный привет.
1: Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
2: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
3: А я Полина.
2: А это наш верный друг Робопес.
3: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
2: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
1: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
4: При поддержке Карачаровского механического завода.
5: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.
3: Вот что вы услышите в очередном

0: выпуске программы.
1: Ничегошеньки не понимаю.
2: С Веснушкой и Кипитошей.
3: Все хотят меня съесть. Ну что за люди, а? Ну прям слов нет. Вот сейчас чуть-чуть остыну и уйду от вас всех. Ветер, волны, поднять паруса, свистать всех наверх.
1: Ничегошеньки не понимаю.
2: На этой неделе на детском радио.
0: Она такая умная. Нет, правда. Хочу сказку послушать, попрошу и поставит. Хочу песни детские, заведет. Она меня понимает с полуслова. Неудивительно, она же умная колонка. Главное, не забыть сказать волшебные слова. Включи детское радио. И все.
2: Ноль плюс. Реклама.
4: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
5: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
6: Это Леди Баг. И у меня для вас новая миссия. Получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с Леди Баг и Суперкотом бесплатно. Не по-детски выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.

0: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Слушаю.
2: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
1: Что случилось, Добрыня?
2: Чудо-юдо сказки портит.
1: Это чудо-юдо, который из былин?
2: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
3: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
4: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень, груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте 3 сказочных вкуса. Яблоко ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
3: Реклама.

0: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: Слушаю.
3: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
2: Что случилось, Добрыня?
3: Чудо-юдо сказки портит.
2: Это чудо-юдо, который из былин?
3: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
4: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН 1517 7746 7455. Город Москва 6+. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
5: А знаете ли вы, что...
0: Первая игрушка на Марсе будет тюлень.
4: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
5: «Ужасно интересно».
0: Все то, что неизвестно.
4: По выходным на детском радио.

0: Ярмарка талантов.
1: Друзья детского радио, сейчас я открываю перед вами двери нашей ярмарки талантов. Добро пожаловать! Звоните в эфир 84951.

8-7-7-3-4-5-6-6-4 и выступайте как настоящие артисты. А еще вы можете прийти к нам в гости, да, посетить детское радио, отметить у нас свой день рождения, провести экскурсию, пообщаться с волшебным сундучком и открыть его секрет. Да, мы организуем увлекательную праздничную программу. Именинника и его друзей ждут поздравления, веселые игры в компании ведущих, море отличного настроения, множество ярких фото на память и, конечно, эксклюзивная возможность выйти в прямой эфир на всю страну, получить свою минуту славы. Подробности на сайте детифм.ру. Вот у нас уже были утром ребята, и скоро еще пожалуют, будут отмечать свой день рождения на детском радио. Ну, а сейчас вы, друзья, наши слушатели из разных городов, тоже имеете возможность получить свою минуту славы. Звоните 8495-134-5664.

0: Ярмарка талантов.
1: И вот, ребятки, у нас первый дозвонившийся. Сейчас мы с ним познакомимся. Здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Как тебя зовут?
2: Меня зовут Саша Деркач.
1: Откуда ты, Саша?
2: Я из Нижнего Новгорода.
1: Прекрасно. Замечательный город на Волге. Там еще одна река впадает. Как раз-таки в городе, в Волгу.
2: Ака.
1: Да, они встречаются. Ака. Это место называется Стрелка. Ака! Саша, ты с чем будешь выступать?
2: Стихотворение буду рассказывать.
1: Давай, пожалуйста.
2: Тютчев, есть в осени первоначальный. Есть в осени первоначальный. Короткая, но дивная пора. Весь день стоит как бы хрустальный. И лучезарные вечера, где бодрый сердце гулял и подуколось, теперь уж пусто все. Простор везде. Лишь паутина тонкий волос блестит на праздной борозде. Пустеет воздух, птицами слышно боли. Но далеко еще до первых зимних бурь. И льется чистая и теплая лазурь на отдыхающее поле.
1: Очень красивая картинка. И замечательное выступление, Саша. Спасибо. Ты сейчас любишь наблюдать за природой?
2: Да, люблю.
1: Как все меняется? Что ты видишь там, на улице?
2: Мне кажется, как будто бы это художник, он все перерисовывает в разные краски.
1: Да, недаром говорят, осень, какая красавица-художница, принесла много золотого цвета, бордового, да? И зеленый не еще понимаю. Кое-где есть, конечно, конечно
2: вот
1: же.
2: Вот есть, мы сейчас вот в деревню едем, мы... Да, очень красиво. Мы тут елки приезжаем, они еще зеленые.
1: Да, так елки будут зимой зеленые стоять. А в какую сторону вы едете? Где у вас?
2: Мы едем в деревню, называется Каменки.
1: О, слушай-ка, у меня там дедушка с бабушкой жили. Да, и я эту деревню помню в детстве. Там еще пруд сохранился?
2: Да.
1: Когда
2: все
1: идешь
2: нормально.
1: К железнодорожной станции, да? И церковь.
2: Мы, скорее всего, в другой деревне жили. У нас Каменка. Каменки, Богородский район.
1: Ага, Каменки. У вас Каменки, да?
2: Да.
1: Понятно, понятно. Слушай-ка. Ну, Саш, я тогда передаю тебе большой привет и желаю счастливого пути. Спасибо огромное за выступление, ребятки. А вы можете звонить нам и так же, как Саша, прочитать стихотворение. Или спеть песню. А может быть, захотите и сыграть на музыкальном инструменте. Или расскажете нам о своих каких-то талантах и способностях. Программа «Ярмарка талантов» для этого и предназначена. 8495-134-5664. Звоните.

0: Ярмарка талантов.
1: Друзья, встречайте Ульяну из Ижевска. Здравствуй, Юля.
2: Здравствуйте.
1: Ты у нас будешь выступать?
2: Да.
1: Я прошу взрослых убавить громкость радиоприемника и вообще сделать...
2: Он выключен.
1: Ага, ну, прекрасно. В таком случае можешь начинать.
2: Я буду рассказывать стих про осень.
1: Очень хорошо.
2: Осень наступила, высохли цветы, и глядит уныло голые кусты. Вянет и желтеет травка на лугах, только зеленеет осень на полях. Туча небо кроет, солнце не блестит,

0: Ветер в поле воет, дождик моросит. Зашумели воды быстрого ручья, птички улетели в теплые края.
1: Браво!
0: У нас была связь плохая, мы едем.
1: Ага, понятно, понятно. Слушай, ну вот этот стишок и в детском саду уже дают ребятам учить. Я помню, помню его прекрасно. И, кстати, только зеленеет озимь на полях. А ты знаешь, что такое озимь?
0: Озимь? Ну, да.
1: Озимые, да? Это когда посеяли и росточки взошли. Вот они будут зимовать под снежным покрывалом, как под одеялом, а потом зайдут росточки по весне. Но до весны еще далеко. Спасибо, Ульяна. Желаем вам доброго пути, ребятки. Кто следующий у нас на нашей виртуальной сцене появится, скоро узнаем. 8495-134-5664.

0: Ярмарка талантов.
1: И еще один участник нашей программы — Богдан из Якутска. Привет, Богдан. Здравствуй. Ну, был Богдан и тоже хотел прочитать стихотворение. К сожалению, не дождался. Хотелось бы, любопытно было с ним поговорить, узнать, какая в Якутске сейчас погода. Ребятки, вы также можете дозвониться в прямой эфир. А вот Ксюша вышла на связь со студией детского радио. Ксения, привет.
2: Привет.
1: Ты у нас тоже будешь выступать, да?
2: Да.
1: Ну, мы тебя слушаем.
2: Я расскажу стих про нашу Русь.
1: Давай.
2: Русь. Под большим шатром голубых небес вижу даль степей зеленицы, и на границе выше темных туч за бегор стоят великаны.

0: Гарри Поттер уж по лицу земли краще царственной развернулся, и во всех концах света белого про тебя идет слава громкая. Уж и есть за что, Русь могучая, полюбить тебя, назвать матерью, да за честь твою против недруга за тебя в небес сложить голову.
1: Ага, вот и аплодисменты. Не заставили себя ждать. Спасибо за выступление, Ксюша. А если бы тебе предложили, так вот сказали, Ксения, а хочешь ли ты переехать на постоянное место жительства в Африку? К крокодилам и гориллам, где солнышко жаркое круглый год? Или здесь будешь оставаться? Что бы ты выбрала? Конечно, крокодилам хочется, но лучше быть все-таки дома, да?
0: Да.
1: Потому что где родился, там и пригодился, а потом здесь же все родные, близкие, друзья. Друзей бросать нельзя, дорогие ребятки. Спасибо, Ксюша. И наш концерт еще не закончился. Вы можете дозвониться и в заключительном номере, ну, скажем, продемонстрировать свой талант. 84951345664. Звоните.

0: Ярмарка талантов.
1: Ну а сейчас спешу вам представить Софью Ижезевск. Из Ижевска она будет петь. Здравствуй, Софья.
2: Здравствуйте.
1: Я не ошибся, ты будешь петь?
2: Да.
1: Пожалуйста.
2: Это наш девчачий чат, только для девчат. Красота со всех сторон, от мальчишкам запрещен. Это наш девчачий чат, только для девчат. Чат прикольных фишек, не для мальчишек.
1: А где аплодисменты? Вот они. Почему ты выбрала именно эту песню, Софья?
2: Ну, она мне просто нравится.
1: Да, просто нравится, ты и не задумывалась, почему. Ну, что про девчонок поется. Все как и должно быть. Красота со всех сторон. Вход мальчишкам запрещен. Чат, девчат для девчат. Все верно. Все так и есть.
2: Да.
1: Отлично. Вот твоим выступлением мы завершаем нашу ярмарку талантов. Спасибо огромное, ребятки. А встретимся мы уже через несколько минут в игре «Сундучок с секретом».

0: Ярмарка талантов.
1: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы
0: «Хрум. Школа юного детектива».
2: А после что вы делали?
3: Ведьма продолжала широко улыбаться. Улыбка ни на секунду не сходила с ее лица.
4: А после воздухом на крылечке дышала. Ты славный мальчик, заходи.
1: Хрум! Школа юного детектива на детском радио.
5: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 39 земель в 39-м царстве жили-были девочки и мальчики.
0: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
5: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
0: 0+. Реклама.
6: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Какой настрой сегодня будет твой? Вернись, вкусно у нас одной.
2: Папа, что это за песня?
3: Это реклама Мишек Крутышек из Перекрестка.
2: Это которым можно настроение менять?
3: Угу.
2: И на рюкзак вешать?
3: И не только.
2: Пап, нам пора в Перекресток.
3: Получайте Мишек Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в Перекрестке.
4: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правил акции, количество призов, срок хранения и порядки их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОГРН 120-70-03-44-93, Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
5: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
6: Маланг любит поесть. И смешные костюмчики. Все это во «Вкусная точка». Собери коллекцию ластиков «Маланг» в костюмах любимых продуктов в «Kids Combo». А по QR-коду на упаковке ищи новую игру. Все как мы любим. ООО «Система ПБО 0+.»
7: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
8: А мы к ним готовы. «Fun Day» – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
7: «Fun Day» – для всей семьи.
8: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
9: Детское радио.
10: Реклама.
11: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец Фегабук, ГКД, ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
12: А я рыба, я рыба. Всей семьей отыскались в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
13: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
8: Карибия.рф.
10: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
14: А знаете ли вы что?
15: Все ленивцы – левши.
10: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
14: «Ужасно интересно».
15: Все то, что неизвестно.
10: По выходным на детском радио.

0: Чтобы добраться до далекой и неведомой земли, не нужны нам самолеты и большие корабли. Ведь до самых дальних звезд путь с ним короток и прост. Назови-ка его...
1: В Москве 2 часа дня.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
4: Скрыт подарок в сундучке. Сундучок тот на замке. Чтобы открыть его секрет, нужен правильный ответ. Сундучок с секретом.
1: Доброго дня, дорогие слушатели Детского радио. Это я, дядя Саша. И прежде чем организовать вам встречу с волшебным сундучком, хочу напомнить, что у нас в Москве уже идут театральные представления, спектакли. Это новый музыкальный сказочный спектакль «Хрум, осторожно, чудо-юдо». И скоро в Петербурге еще также эти спектакли будут проходить. Все подробности на сайте detifm.ru. Советую, просто рекомендую таки всем приходить за час до начала представления. Там будет веселая игровая программа с сюрпризами. Возможность сделать фото с нашими ведущими Детского радио. Категория 6+, имейте это в виду. Ну и номер телефона прямого эфира 8495-134-5664. Есть у нас загадка, она уже несколько дней никак не может разгадаться, ребятки. И я надеюсь, что сегодня вы это сделаете и дадите правильный ответ. Тогда сундук откроется, вы заберете приз, и все будет хорошо. Кто загадку разгадает, тот приз забирает, но предварительно вы можете задать 3 наводящих вопроса. Самое главное, делать это быстро и быстро давать ответы.

0: Сундучок с секретом.
1: Первая участница игры Ксения из Москвы. Спешу ее представить. Ксюша, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Нелегкая будет работа тащить из болота бегемота. Но это я уже шучу, конечно. Работа будет немножко другого характера. Надо разгадать загадку. А звучит она так. С этим скучно не бывает. Если только отгадаешь, что же спрятал наш сундук, жду вопросы, милый друг. Вот. И смотри, ты следила за игрой на неделе, а?
2: Да.
1: Следила. Ну, я тебе напомню, что мы узнали. Ребята, по крайней мере, они выяснили, что это не игрушка, не для школы. Это не из бумаги. Что-то на этом есть, значит, нарисовано. Ну, так, это не блестящая, не одежда. На руке это не носят. В этом не собирают ничего. Там разные элементы определенной формы. Для возраста 6+. Не надувается без звуков. Разноцветная. Ну, понимаешь, тут дальше все мимо, что называется. Не живое, электронное, не ланчбокс, не мячик. То есть еще ребятки даже не подошли к определению из какой-то области. Но я подсказывать не могу. Ты давай, задавай вопросы, а потом, может быть, и догадаешься, да? Что это? Пожалуйста.
2: Это что-то из частей разных, что собирается?
1: Угу. Ну, там не собирается, ну да, части разные. Разные. То есть так вот достаешь, трык-трык-трык. Разные элементы определенной формы.
2: А это можно встретить в реальной жизни?
1: Да, конечно, конечно. То есть, смотри, в загадке сказано так. С этим скучно не бывает. Если только отгадаешь, что же спрятал наш сундук, жду вопросы, милый друг. Итак, два вопроса заданы. Давай еще один вопрос. Ты уже придумал?
2: Это конструктор.
1: Так, конструктор. Будет твой ответ, сундучок, открой секрет. И что мы слышим, ребятки? Да, этот неприятный смех, потому что волшебный сундучок, он, нет, нет, он не издевается, он, понимаете, он так реагирует, не отгадали, ха-ха-ха. Ну и что, что не отгадали? Разгадаем же все равно, правильно? Ксения, спасибо большое, вот такой вот вариант у нас был. Значит, давайте по списку пройдемся быстренько и вычеркнем еще одно слово. Вычеркнули? Хорошо. С этим скучно не бывает, если только отгадаешь, что же спрятал наш сундук. Ждем вопросы, милый друг. Ну, я тут ко всем обращаюсь. Ребятки, кто дозвонится, тот и будет задавать свои вопросы. 8-495-134-5-664. Звоните.

0: сундучок с секретом.
1: И вот Богдан выходит. Здесь он у нас в эфир. И, во-первых, давайте поздороваемся. Привет, Богдан.
2: Привет.
1: Готов ли ты разгадать загадку?
2: Да.
1: Загадка сложная. С этим скучно не бывает. Если только отгадаешь, что же спрятал наш сундук, забирай скорее, друг, то, что там лежит внутри, что такое. Говори. Ну, в смысле, задавай вопросы. Мы узнали, что из разных частей это состоит, такие части определенной формы, и это не конструктор. Вот это свежие у нас новости. Пожалуйста.
2: Это Лего.
1: Лего. Будет твой ответ, сундучок. Открой секрет. Так, волшебный сундучок. Что-то заиграл, как музыкальная шкатулка, представляете?

Заиграл, заплясал и вздохнул с облегчением. Ребятки, мы понимаем, что не угадали. И из нашего длинного списка вычеркиваем конструктор и Лего. Говорим Богдану за игру спасибо большое. И призываем еще одного участника появиться в прямом эфире. Как это сделать? Очень просто. Нужно дозвониться по этому номеру 8495-134-5664 и разгадать загадку. Кто загадку разгадает, тот, собственно, приз и забирает.

0: Ребятки, играем, играем дальше, не стоим на месте. С нами Маша из Великого Новгорода. Здравствуй, добрый день, Маша.
1: Здрасте.
0: Ты ведь за игрой следишь, правда?
1: Да.
0: Ну, как у нас водится, я повторяю загадку. С этим скучно не бывает, если только отгадаешь, что же спрятал наш сундук. Жду вопросы, милый друг. Так звучит загадка. Много про это выяснили мы, узнали вот последние, буквально последние минуты, что это не конструктор, это не лего. Значит, состоит из разных деталей определенной формы. И теперь ты задавай свои вопросы.
1: Это пластиковая?
0: Бывает, знаешь ли, пластиковая, бывает не только из пластика, из других материалов.
1: Это мозаика.
0: Мозаика. Будет твой ответ, сундучок. Открой секрет. Слово-ключик «мозаика» не подошло, сундучок его не принял, хотя что-то где-то... Сундучок, я молчу, потому что ты уже будешь считать это подсказкой. Но, друзья мои, смотрите-ка, как точно ребята подбираются к правильному ответу. Маша, благодарю тебя за игру. Ты не стала долго размышлять, дала свой вариант, и он, ну, не подошел. Так бывает, ребятки, кто следующий? Ну, кто-то же угадает. Итак, ни лего, ни конструктор, ни мозаика. Ну, в то же время, знаете, бывает и пластиковые, из пластмассы, из разных материалов других тоже это делают. Звоните, так что же это такое, с чем скучно не бывает, если только отгадаешь, что спрятал наш сундук. Забирай все то, что внутри найдешь ты вдруг. 8495 1345 664. Жду следующего дозвонившегося.

0: сказать, что уже известно. А если ты слышала, могу и не рассказывать.
1: Я слышала.
0: Ну, тогда задавай вопросы.
1: Это полезно для головного мозга?
0: Ну, не для, именно для головного, да? Для головного мозга. Есть еще мозг спиной. Какой еще мозг есть у нас? Так, для головного полезно. Да, да. Сундучок кивнул.
1: Это из дерева?
0: Бывает. Бывает из дерева. Бывает из пластмассы. И даже из других материалов бывает.
1: А это твердое?
0: Да. Твердое. Что это?
1: Это головоломка.
0: Головоломка, твой ответ, сундучок. Открой секрет. И что мы слышим? Я не верю своим ушам. О, нет, нет, не открылся наш сундук. Хотя головоломка, ну что ж, с этим действительно скучно не бывает, ребятки. Но, смотрите, головоломку сразу вычеркивайте. Конструктор вычеркиваете, с ним тоже скучно не бывает. Вычеркиваете мозаику, с которой никогда не заскучаешь. И вычеркиваете лего-конструктор. Вот это все убираете в дальний ящик. Так, а что же у нас остается-то? Ну, что-то такое остается, с чем скучно не бывает. Что же это такое? Продолжаем думать, гадать. А вам нужно звонить, отвечать. София, спасибо. 8495-134-5664.

0: секретом.
1: Слушайте на детском радио.
2: Нами поужинать? Я же говорил, Крутилкин, свистать, спасайся.
3: Я хотела поужинать с людьми.
2: Ну, тогда не свистать.
1: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну!» Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!
4: Что нам делать целый час? Это спросим мы у вас.
1: Детское радио представляет
5: развлекательно-мечтательный,
6: рисовательно-сочинятельный
5: и подарковручательный
7: час без правил на детском радио.
4: Вы сами придумываете задания для тех, кто дозвонится в эфир.
1: Спи.

0: Тебе окна сыграть в игру?
1: И сами выполняете задания, которые придумали для вас.
0: Изобразить слона?
1: Может и так. Ведь это...
2: Час без правил!
1: На детском радио. С 6 до 7 вечера по московскому времени. 0 плюс. Реклама.
3: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: больше энерджи, значит, настоящий друг.
1: Уже в кино. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
2: Это перо воплощает в реальность все, что им написано.
3: Я лечу!
4: В этом и проблема.
1: Волшебное перо. Категория 6+.
5: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.tv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГБУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
6: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
7: А мы к ним готовы. Fun Day – яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
6: Fun Day – для всей семьи.
7: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.

0: счастливых и счастливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Реклама.
2: Миллионы тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Глобус.ру».
4: А я рыба, я рыба. Всей семьей я обыскаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Карибия.
5: Аквапарк «Карибия». Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
6: Карибия.рф.
7: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
8: ОГПМ радио. ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
9: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
10: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
11: Мама! Папа!
12: Бабушка!
11: Дедушка!
12: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
10: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.
13: Скрыть подарок в сундучке. Сундучок тот на замке. Чтобы открыть его секрет, нужен правильный ответ. Сундучок с секретом.
14: Ребят, у нас в коридоре детского радио стоит шкаф, и сколько же там игрушек, а? Разные, веселые, смешные, озорные и даже нелепые. А вы, друзья, хорошо разбираетесь в игрушках? Вот я что хочу сказать. Детское радио и общество знания прямо сейчас ищут главного по игрушкам. Ребенка, который станет народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка», где разные серьезные взрослые придумывают игрушки для детей, а вы, ребятки, решаете, что вам больше всего нравится. Надо зайти на сайт детского радио, заполнить форму участника и поделиться своей видеозаявкой, в которой...

необходимо рассказать о своей любимой игрушке или настольной игре и объяснить, почему именно ты должен стать главным по игрушкам и выиграть главный приз. А это возможность 19 октября побывать в Москве на финале конкурса «Родная игрушка», оценить работы в качестве народного эксперта. Конкурс «Главный по игрушкам». Не забудьте. Условия участия на сайте детифм.ру 0+. А сейчас, ребятки, продолжаем игру. Кто же разгадает загадку? Что же там такое, с чем точно не соскучишься? Звоните 8495-134-5664.

0: сундучок с секретом.
1: А сейчас с волшебным сундучком будет играть Марк из Петербурга. Здравствуй, Марк.
2: Здравствуйте.
1: Когда ты встречаешь, вот где-то пишут, скажем, СПБ или МСК, аббревиатура, что это значит? СПБ — это Санкт-Петербург.
2: Это Санкт-Петербург.
1: Да. МСК — это Москва.
2: Москва.
1: И вот раньше не писали так, а потом вдруг появилось, стали писать. Почему, как ты думаешь?
2: Мне кажется, это сокращенно.
1: Сокращенно, укорочено. Так быстрее, да?
2: Да.
1: Верно, все правильно, Марк. Человек, ты умный, как я вижу, и, может быть, разгадаешь такую загадку. С этим скучно не бывает, если только отгадаешь, что же спрятал наш сундук. Жду вопросы, милый друг. Ну, и мы узнали вот буквально недавно, что это не конструктор, не головоломка, не мозаика, не краски, хотя и из пластмассы есть, и из других материалов тоже бывает. Там разные элементы, детали определенной формы. А что еще? Что еще? Ну, наверное, вот самое главное я тебе сказал.
2: А из этого можно собрать картинку?
1: Нет. Нет. Картинки
2: это
1: из этого...
2: Картонным?
1: Что?
2: Это бывает картонным?
1: У меня в детстве было такое картонное. Но чаще все-таки вот из пластмассы, и бывает и еще из других материалов.
2: Угу.
1: Еще вопрос.
2: А это можно крутить?
1: Нет, нет. Нет, это прям вот, знаешь, там элементы разные, определенной формы. Вот это все не для того, чтобы крутить.
2: Пазл?
1: Пазл, вот будет твой ответ, сундучок, открой секрет. И все-таки, видите ли, Марк решил вернуться к пазлу, хотя мы выяснили, что картинки из этого не собирают. Да, там элементы, детали разной формы, но здесь немножко не так, как в пазле все. Есть детальки, но... Так, сундучок, я молчу. Молчу. Ребят, вот мы выяснили, что пазл тоже не подходит. Но с этим скучно не бывает. Я благодарю Марка за то, что он сумел дозвониться и сыграл с волшебным сундучком. Но, по всей видимости, вот нам надо продолжить. Приз еще пока здесь, под крышкой. Ну-ка, слышите? Стучу я по крышке. Да, все там. Звоните 8495-134-5664. Так что же такое? Что спрятал наш сундук? С этим скучно не бывает. Угадай скорее, друг.

0: Сундучок с секретом.
1: Ребята, и мы продолжаем нашу игру. У нас есть дозвонившаяся София из Ульяновска. Здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Еще раз по правилам игры я должен зачитать загадку. С этим
2: Я знаю, можете не читать.
1: Пожалуйста, тогда твои вопросы и ответ.
2: Это можно двигать?
1: Как двигать?
2: Ну, то есть на нем есть поле?
1: Нет. Понял тебя. Понял, что ты имеешь в виду. Нет. София, вот так вот двигать нельзя, и поле там такого, о чем ты говоришь, нет. Это мы уже вычеркиваем, да, в мыслях? Я уже не буду называть.
2: Следующий вопрос.
1: Да.

0: можно разделить эту игру, то есть играть вместе?
1: Да, можно играть вместе. И нужно играть в эту игру вместе. Одному не получится. Ну.
0: Так. Это разноцветная?
1: Знаешь, чтобы тебя не сбивать с толку, не особенно. Нет. Ну, там, конечно, не один цвет. Ну, для детских, для совсем малышей бывают и разноцветные, для совсем малышей. Ну, есть классический вариант, там, конечно, цветов очень мало. Как ты думаешь, что это? Фигуры по полю не двигают, это не разноцветные. Играют вместе, ну, можно вдвоем, можно в большей компании играть.

0: Так. А много у тебя вариантов-то в голове?
1: Ну, желательно, да.
0: Желательно выбрать один. Один вариант нам нужен, один. Ну, давай, да, самый такой вариант доставай. Достала? Ага. Достала, да? Итак, я тебе загадку, ты нам ответ. С этим скучно не бывает. Если только отгадаешь, что же спрятал наш сундук, жду вопросы, милый друг. Отвечай скорее, друг.
1: Это...
0: Ну?
1: Это... настольная игра.
0: Ну, ты уж вопросы задала. Три вопроса.
1: Нет, ну, это настольная игра.
0: Ну, хорошо, да. Да, давай, называй.
1: Настольная игра.
0: Какая? Так, друзья мои, настольная игра. Вот твой ответ, сундучок, открой секрет. Видите, волшебный сундучок, ребятки, занервничал и не принял это словосочетание. Хотя, да, в чем-то да, но надо назвать, что же это такое, что же за игра. Мы благодарим Софию. Это не просто. Но у нас, видите, нашла коса на камень. Есть варианты. Мы уже очень близко подошли к правильному ответу. Звоните 8495-134-5664.

0: секретом.
1: Друзья, с нами продолжает играть Оля из Екатеринбурга. Здравствуй, Оленька. Привет.
2: Здравствуйте.
1: Привет, привет. Ну, у тебя уже есть какая-то мысль, да?
2: А можно повторить?
1: Повторить загадку. С этим скучно не бывает. Если только отгадаешь, что же спрятал наш сундук, заберешь ты это, друг.
2: А можно еще повторить?
1: Что мы узнали?
2: То, что мы... Какие отгадки были и вопросы.
1: Да. Это не конструктор, не головоломка, не пазл. Там есть детали определенной формы, но на пазл не похожие, картинки из этого не собирают. Это не разноцветное. Ну, бывает для малышей совсем, но это разноцветное. Но так вот, в классическом варианте не разноцветное. Это не краски. Бывает из пластмассы, бывает из других материалов. Значит, фигуры по полю не ходят. Играют вместе. Игроков должно быть двое больше. Дальше, что еще? Ну вот, все, я тебе рассказал.
2: У этого есть какая-то вот именно вот прям определенная форма?
1: Да, есть, так и есть.
2: Это мягкое?
1: Нет. Чаще всего это жесткое. Пазлы мы уже вычеркнули из этого списка. Дальше. Еще вопрос.
2: Из чего это сделано?
1: Ну, мы уже говорили. Это из пластмассы бывает, из пластика бывает, из других материалов. Как ты думаешь, что это такое?
2: Можно посовещаться минуточку?
1: Да вот тут у нас игра заканчивается. Буквально 5 секунд остается до финала игры. Ну, давайте, ребятки, еще раз я читаю загадку и принимаем ответ. Если не знаю, ответ тоже может приниматься, такой ответ. С этим скучно не бывает, если только отгадаешь, что же спрятал наш сундук. Жду вопросы, милый друг. Итак, это...
2: Ходилки-бродилки.
1: Ходилки-бродилки, твой ответ, сундучок. Открой секрет. Друзья мои, нет, не подошло. Вы сами уже поняли. Оля, спасибо за игру. Ну что ж, завтра отгадайте эту загадку. Я в вас не сомневаюсь. Встретимся совсем скоро.

0: сундучок с секретом.
1: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Люди давно мечтают освоить космос. Не просто так 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин отправился в первое космическое путешествие. А к 2126 году полеты на орбиту стали привычным делом, почти как съездить в отпуск в другой город или в другую страну. Но даже в будущем ракеты остались дорогим удовольствием. А что, если в космос подниматься на лифте? Так подумали московские инженеры и создали экспериментальную модель надежного лифта из графена, который движется по прочному нанотросу из углерода. В пробный полет отправили робопса Робика, верного друга Марата и Полины.

0: Робик – прочный и надежный космический суперробот. С ним ничего не должно было произойти. Но связь с робопсом внезапно прервалась, а кабина лифта вернулась на Землю пустой.
1: История 22. Тайна зеленого облака.
0: Марат, Полина и их папа Илья Смекалкин смотрели на пустой лифт.
2: «Я поеду за Робиком!»
0: Марат рванул к двери кабины, но папа перехватил его.
3: «Если Робик не вернулся, значит, там небезопасно. Я тебя не отпущу».
4: «Но мы же не можем его там бросить. Вдруг ему нужна наша помощь?»
3: «Робик – самый совершенный робот. Он справится с любыми трудностями. Ничего с ним не произойдет. Он скоро вернется. Надо подождать».
2: «Но мы не можем просто ждать. Мы должны что-то сделать!»
3: «Пойдем в лабораторию и проверим все данные, которые успел прислать робопес. Наша умная нейросеть быстро определит, что пошло не так».
0: Папа взял детей за руки. Ребята пошли, понурив голову. Как вдруг Марат резко остановился.
2: «Нет!»
0: Мальчик вырвал свою руку из папиной и побежал к лифту. Илья Смекалкин отпустил Полину и ринулся за сыном, но споткнулся и подвернул ногу. Полина со всех ног помчалась за братом.
3: «Остановитесь! Эксперимент не закончен!»
0: На пороге лифта Марат обернулся.
2: «Пап, мы будем очень осторожны. Мы будем постоянно на связи, но нам нужно узнать, что с Робиком».
0: Полина запрыгнула в лифт, двери кабины закрылись. Марат нажал красную кнопку старта. Лифт тронулся вверх.
4: «Ой-ой-ой, как страшно. Я надеюсь, папа не будет нас ругать».
2: «Не бойся, мы найдем Робика и вернемся вместе с ним. С папой мы все время будем на связи. И давай скафандры наденем, они как будто специально для нас лежат».
0: Ребята помогли друг другу надеть скафандры. Марат отошел к панели управления лифтом. Полина, привстав на цыпочки, заглянула в небольшое окошко.
4: «Эх, жалко, ничего не видно. Окошко такое маленькое, что вниз не посмотришь».
2: «Полинка, у тебя же есть линзы! Помнишь, мама перед выходом дала?»
0: Полина расстегнула скафандр, сунула руку в карман. Достала небольшую белую коробочку.
4: «Точно! Вот они!»
2: «Бионические контактные линзы! Я уже пробовал такие! В них встроены специальные очень тонкие микросхемы. Надеваешь такие линзы, и у тебя сверхзрение!»
4: «С ними можно увидеть то, что обычный человек разглядеть не может. Например, рассмотреть крошечную деталь даже в полной темноте или найти иголку в стоге сена».
2: «И сквозь стены можно видеть. Давай я надену и попробую изучить, что там происходит снаружи».
0: Марат надел контактные линзы и посмотрел по сторонам.
2: «Ух ты! Оказывается, наши инженеры добавили еще и эффект дополненной реальности! Я не только вижу сквозь стену, но и могу фиксировать температуру и высоту! Так-так, мы поднялись на 2 километра, и температура снаружи упала на 12 градусов!»
4: «Сообщи все папе!»
2: «Хорошо!»
0: Внезапно кабина будто въехала во что-то мягкое, и подъем замедлился.
4: «Что там? Марат, ты видишь?»
0: Марат часто заморгал.
2: «Что-то как будто зеленое облепило кабину».
4: «Ой, мы сейчас остановимся!»
2: «Не могу понять, во что это мы въехали?»
0: Кабина замерла. Двигатель больше не гудел. Стало слышно, как шумит ветер.
2: «Мы на высоте 12 километров, и это зона сильных ветров и высокого уровня ультрафиолетовых излучений».
4: «И что нам теперь делать?»
2: «Не знаю».
0: И тут на руке у Полины запищал браслет.
1: Марат, Полина и робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Продолжение следует. Проект выходит при поддержке Карачаровского механического завода. 0+.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Здрасте или же хелло, вежливый айкидока говорить не станет. Он отвесит поклон Рэй всем собравшимся на тренировку и скажет «Добрый день, конничева». Ну а с вами был Захар, спортивный комментатор детского радио. Аригато!
0: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа!
2: Реклама.
3: Эй, ребята, а вы любите играть? Хотите увидеть и опробовать новые игрушки первыми в стране? Приходите на финал конкурса Российского общества знания и движения первых «Родная игрушка. Москва». Национальный центр «Россия». Октябрь 2026 года. Вас ждут суперновинки от российских производителей и веселые интерактивные зоны. Мамы и папы, приходите играть вместе с детьми. Участие бесплатное. Регистрация на сайте конкурса «Родная игрушка». 0+.
4: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
5: Какой настрой сегодня будет твой? Перевернись. Скучно у нас со мной?
6: Папа, что это за песня?
7: Это реклама Миши Крутышек из «Перекрестка».
6: Это которую можно настроение менять?
7: Угу.
6: И на рюкзак вешать?
7: И не только.
6: Пап, нам пора в «Перекресток».
7: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке». Акты проводятся с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правила, акции, количество призов, срок, комиссии, порядки их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом «Перекресток», ОГН 10870-03-44-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
2: Реклама.

0: Образ интернета оживает в мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Ищете место, удобное всей семье? В Аристов Берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов Берег. Один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Арестова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Наполните жизнь новым вкусом. Творите, экспериментируйте. Вместе с сыром «Фитакса».
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
4: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
5: Мама! Папа!
6: Бабушка!
7: Дедушка!
6: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
4: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.
8: Детское радио.
9: Детское радио.
10: Детское радио.

0: Газон.
1: В Москве 15 часов.
2: В эфире «Детский».

0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
1: Час без правил.
2: На детском радио.
3: Доброго дня, дорогие наши радиослушатели. Желаю вам я, почтальон дядь Саша. На нашем календаре 10 октября, суббота. И вот октябрь месяц, ребята, это тот самый месяц, когда в Москве стартовали показы нового музыкального сказочного спектакля «Хрум, осторожно, чудо-юдо». Наконец-то у вас появилась возможность об этом чуде-юде не только узнать, но его еще и увидеть и послушать. Это весьма любопытно. Я не буду рассказывать всю предысторию, могу только порекомендовать спектакль и скажу: приходите, пожалуйста, заранее. В Петербурге еще юным зрителям и их родителям предстоит увидеть этот спектакль. А что же там происходит, узнаете, когда посетите это сказочное музыкальное представление «Хрум, осторожно, чудо-юдо». Новый спектакль, новое расследование наших замечательных сыщиков сказочных агентства «Хрум» детского радио, ребятки. И, пожалуйста, приходите за час до начала спектакля. Это важно, потому что там будет веселая игровая программа с сюрпризами и возможность сделать множество ярких фото с любимыми ведущими. А сегодня у нас на представлении присутствуют Ириска и Кирилл Рассказкин. Вы их там увидели уже, наверное, и еще увидите. Подробная информация на сайте детифм.ру, категория 6+. А сейчас, ребятки, мы перейдем к часу без правил. И, знаете, начать я его хочу с этого письма. Третьеклассник Николай Пуговкин из Переславля-Залесского просит рассказать об играх, в которые можно поиграть осенью, потому что на улице уже становится все прохладнее, я бы не сказал холоднее, и, конечно, пора задуматься об играх, в которые можно играть, ну, в принципе, и на улице, но так, чтобы не замерзнуть, или дома, если у вас есть какие-то интересные игры, может быть, настольные какие-то игры, или в те игры, которые вы играете дома, или, может быть, на улице даже. Ну, их, если можно их назвать осенними играми, звоните, рассказывайте. 8-495-134-5664.
1: Час без правил.
2: На детском радио.

0: «Час без правил».
1: На детском радио.
2: Да, действительно, это «Час без правил» на детском радио. И с нами Варвара. Здравствуй, Варюша.
3: Здравствуйте.
2: Ты откуда у нас?
3: Из Павловского посада.
2: Прекрасно. Расскажешь мальчику Николаю из Переславля-Залесского, в какие осенние игры можно поиграть? Или, может быть, в одну игру какую-то?
3: Ну, я знаю парочку игр. Можно в салют поиграть. Ну, набрать листья в руки и подкидывать очень весело. А еще мы с моей подругой очень любили этот... Ну, делать кучи из листьев и прыгать с них. Очень весело было.
2: Да, только не надо разбегаться и прыгать в те кучи, которые смели дяди-дворники, да? Потому что получается...
3: Да, мы сами их сметали, прыгали и потом обратно сметали.
2: А это другое дело. А какие листья были по ощущениям?
3: Ну, иногда сухие.
2: Иногда мокрые.
3: Это было давно. Они вроде такие сухие, осенние.
2: И
3: в основном были клёны.
2: Клёны. Кленовые листья самые красивые, мне кажется.
3: Mm-hmm.
2: Ну, они большие такие, разлапистые. А еще есть маленькие листочки ольха. Вот есть красные, багровые, багряные листочки. Тоже очень красивые. Деревья стоят сейчас такие красные-красные.
3: А... Еще я видела такой клен по длине, как дуб вроде, но ветки как у клена. Такой, видимо, блатной клен.
2: А, может быть, это какой-то канадский клен. Они же тоже разные бывают. Вот у нас в детстве под окнами дома рос канадский клен. Ну, на обычный клен, на наш вот этот, он не похож. Хотя ведь эти клены, они растут в Канаде. Недаром там научились люди делать кленовый сироп. Ты не пробовала никогда?
3: Mm-mm.
2: Кленовый сироп, он чем-то даже на мед похож, наверное. Такой сладкий, у него очень интересный вкус. Но вы с мамой можете найти в магазине как-нибудь, кстати. Будет желание попробовать именно кленовый сироп. Ребятки,
3: ну, кстати, да, я ела.
2: Ела, да? Вспомнила. Вот видишь? А осенние листья, они же так еще пахнут вкусно. Согласись.
3: Угу.
2: Пахнут осенью.
3: Да.
2: Вот сейчас можно выйти на улицу и подышать хорошенько, и понюхать. Чем же пахнет осень? Увядшими травами, опавшими листьями. Так
3: пахнет.
2: Ведь? Чем еще?
3: После дождя.
2: После дождя,
3: немного,
2: конечно.
3: Немного сыростью.
2: Влагой. Влагостью, сыростью. Еще грибами пахнет лес.
3: Угу.
2: Да?
3: Да.
2: Запахи. Там грибы растут.
3: Да.
2: Мхом пахнет. Травками лесными. Угу. Еще, кстати, цветы. Вот я был на даче и смотрел. У меня там садовые цветы. Они еще не завяли. Растут.
3: Я, кстати, третий раз на детское радио дозваниваюсь. Первый раз на «Час без правил», второй раз на, не знаю, на игру с «Веснушкой-кипятошей», как это называется там, выиграла подушку.
2: Ну вот. Подушка-то у тебя еще жива? Ты ее
3: Мы ее еще не забрали. Когда поедем на спектакль «Хрум», потом заберем.
2: Вот это хорошо. Замечательно, кстати. Спектакль «Хрум», еще раз повторю, идет в Москве. Спасибо, Варюша. Действительно, это очень осенние игры. В салют играть, когда ты собираешь листочки, потом их подбрасываешь. И можно, если кучи большие, из листьев такие, можно туда и прыгать даже. Ох, здорово. Николай, ты нас слышишь? Коля из Переславля-Залесского задал вопрос. Подскажите какие-нибудь осенние игры, ребятки. Во что еще можно поиграть осенью? Сейчас вот как раз-таки середина, почти осень у нас. Осень давно вступила в свои права, только вот она в средней полосе России в этом году выдалась очень теплой. Такой, знаете, даже по-летнему какая-то. Иногда некоторые дни были теплые. Тепло по-летнему. 8495-134-5664. Звоните, рассказывайте, предлагайте свои осенние игры.

0: дозвіць.
1: Час без правіл.
0: На дзеткам радіо.
2: А следующей участницей программы стала Ксюша из Москвы. Ксения, привет!
3: Здрасте!
2: Говорим сегодня об осенних играх. Что предложишь ты?
3: На спортивных площадках возле дворов у меня есть такая... Если ты листья положишь туда побольше, разгонишься на канате, там очень весело.
2: Так, а куда надо разгоняться? А, ты на чем-то едешь, да?
3: Да, ты на канате таком.
2: Ага, понятно. Понял, это в панда-парках есть такие, да?
3: Можно сказать, да.
2: Ну и на велике сейчас еще можно хорошо кататься и по этим листочкам как раз-таки. Едешь как по ковру. А ковер-то какой красивый, а? Согласись, Ксюша.
3: Да.
2: А вот как ты думаешь, если листики собрать разные, разноцветные, принести их домой... И сделать гербарий или наклеить в альбом, это же тоже будет игра, да?
3: Да.
2: Красиво ж получится.
3: Да, очень
2: а
3: красиво.
2: А что еще можно сделать с листиками?
3: С листиками? Ну, мы с мамой подделку уже сделали зайчика такого из листиков.
2: Угу, отлично. Вот тебе, пожалуйста, еще одна игра развлечения. Или букеты составлять. Можно какую-то вазочку
3: да.
2: даже придумать и самому сделать
3: да.
2: своими руками.
3: Да.
2: И подъезд.
3: Мы с мамой сделали.
2: Угу. Рассказывай.
3: С мамой уже сделали. А у нас в школе есть конкурс, и мы там с мамой с этим домиком из листиков просто сколько уже мучились.
2: Ну, получилось же. Сделали?
3: Да,
2: ну,
3: да,
2: вот
3: да.
2: видишь как. Если долго мучиться, что-нибудь получится хорошее, Ксюша.
3: Да.
2: А еще бывает, стенгазету делаешь вот осеннюю, когда для класса или для школы, такую большую. И можно листики туда наклеить, и осенние стишки написать короткие. И даже
3: да.
2: придумать что-то, сочинить. Интересные факты про осень. Получится газета информационная для всего класса. И наверняка тебя учительница
3: да.
2: похвалит, скажет, надо же, а? Ксюша, какая ты умница. Какую сделала газету, а? Идея?
3: Да, да.
2: Идея, Ксюша, возьми на заметку. И так вот Ксения предложила еще на... Это, если мы берем

0: детские площадки, городки. Можно вот играть тоже там с листочками, кататься. Они будут очень интересно, красиво разлетаться в разные стороны. Поделки можно делать из листиков. Икебаны даже. А, Ксюш, ты знаешь, что такое икебана?
1: Нет.
0: Ну, это как вот букет, только там используются веточки разные. Вот, засушенные. Очень красивые, причудливые ветки. Камушки можно тоже использовать. Это искусство составления разных букетов из подручных материалов. Спасибо, дорогая Ксения. Ну вот, Николай, слышишь, да, как у нас получается здорово? Чисто осенние занятия, развлечения, игры. Но можешь же и дома поиграть в какие-то игры, в настольные. Ребятки, есть у вас такие любимые игры, чтобы часами сидите дома и даже не оторветесь, а за окном бушует непогода, дождь идет, ветер свистит, а вам тепло и хорошо с такими играми. Звоните, рассказывайте. 8495-134-5664.

0: Час без правил.
1: На детском радио.
2: Друзья, мы продолжаем говорить об осенних играх. Мальчик Николай, ученик 3 класса из Переславля-Залесского, попросил о них рассказать. И я знаю, что многие из вас играют такие игры. У кого-то есть любимая настольная игра, кто-то на улице с листочками играет, кто-то любит как раз-таки в такие дни прокатиться на велосипеде, закрыть велосезон. У всех по-разному. Сейчас с нами Есения из Твери. Здравствуй, Есения.
3: Здравствуйте.
2: У тебя и имя такое осеннее. Да? Красивое. Есения, да. Осенняя. Очень созвучно. А о чем ты нам рассказываешь?

0: Скажешь, о какой игре?
1: Я люблю, когда плохая погода, играть в теннис дома с папой.
0: А какой теннис ты играешь? Большой?
1: О, да.
0: А где у вас такой корт?

0: Планчик,
1: То есть у вас бадминтон есть, воланчик легкий такой, да?
0: Да.
1: А есть настольный теннис. Круглые маленькие ракетки с небольшими ручками, правильно?
0: Да.
1: И сетка. И, конечно, ты папу обыгрываешь, или папа иногда все-таки тоже может выиграть?
0: Папа иногда тоже может.
1: Тоже иногда. Когда у него настроение хорошее, и когда он чуть-чуть повнимательней, он может и выиграть. Так ведь?
0: Да.
1: Есения, а ты проигрывать любишь, не любишь?
0: Нет.
1: Не любишь вообще?
0: Вообще не люблю.
1: Нет, ты должна обязательно выиграть. Но у тебя, видишь, такой спортивный характер. А во что ты еще любишь играть?
0: Я люблю играть в какие-нибудь настольные игры.
1: Да, если они есть дома. А если вот представь себе, нет никаких настольных игр, нет стола для тенниса, нет ракеток. Как себя чем-то, ну, развеселить? Во что поиграть?
0: Порисовать.
1: Да, можно порисовать. И не обязательно красками. Достаточно и карандашей. А может что-то придумать и фигурки разные делать. Из пластилина или из бумаги. Да из подручных материалов. Может человечков делать. Выйти на улицу, найти там желуди опавшие. Листочки, палочки, да? И сделать ежа, допустим. Смогла бы ты ежика сделать?
0: Да.
1: Смогла бы, вот. И мы бы его назвали как-нибудь интересно. Допустим, Нюх-Нюхыч. И стал бы жить такой ежик из желудей у нас, а? Или из скорлупок. Было бы здорово. Спасибо, Есения, ребятки. Мы продолжим наш разговор об осенних играх совсем скоро. Оставайтесь с детским радио.

0: Детское радио. Час без правил.
1: На Детском радио.
0: Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
2: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
3: А я Алина.
2: А это наш верный друг Робопес.
3: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
2: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
4: При поддержке Карачаровского механического завода.
5: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: Hidrakoša-Toša.
1: Hidrakoša-Toša.
2: Hidrakoša-Toša.
1: Hidrakoša-Toša.
0: Hidrakoša-Toša.
2: Hidrakoša-Toša.
3: Как устроено детское радио?
4: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
3: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
5: А мегафон сам кончается.
3: Вот бы все это узнать!
6: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
7: А знаете ли вы что?
4: На Марсе тоже есть медведи.
6: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
7: «Ужасно интересно».
8: Все то, что неизвестно.
6: По выходным на детском радио. Реклама.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru. ОКПМ Радио.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Реклама.
2: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
3: Умным.
2: А богатым?
3: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
2: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
3: Комфорт.
2: Повезло.
3: Ага, с мужчиной.
4: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СССР Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
1: Детское радио рекомендует. С 22 августа по 17 ноября 9-й большой детский фестиваль под руководством Сергея Безрукова в Москве и Санкт-Петербурге. Увлекательные спектакли и книги, кино и анимации для всей семьи, мастер-классы для детей и подростков. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации. Подробности на сайте grandkidsfest.ru. 6+.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
6: Как же это здорово! Делиться с друзьями чем-нибудь хорошим, любимыми песнями, добрыми сказками, веселым настроением.
7: Тем более, что с детским радио друзей у тебя становится больше. Ведь сегодня вместе с тобой его слушают мальчишки и девчонки в Красноярске, Уфе, Новосибирске, Саратове.
6: А еще в Челябинске.

0: «Час без правил».
1: Дорогие радиослушатели, добрые всем субботы. И снова это я, дядя Саша. У нас гости здесь. Свой день рождения на детском радио отмечает Серафим, которому исполнилось 7 лет. Здравствуй, Серафим.
2: Здравствуйте.
1: Ты привел друзей. Это Ариша и Женя, Аня и Федя, Аглая, Ума, Максим, Саша и Николай, еще один Александр, Ярослав, Марта, Эрик, Майя, Арсений и Байхан. Байхан, ты здесь?
3: Да.
1: Здесь. Байхан. Все здесь. Ну, а теперь мы все вместе поздравим Серафима. Для этого нужно 3 раза крикнуть «поздравляю». Готовы? 3, 4.
4: Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем!
1: Молодцы! Молодцы, перевыполнили план наши первоклассники. А сейчас более близко я познакомлю вас с Серафимом, который любит плавать, кататься на скейтборде. Вот, и он уже научился кое-каким трюкам, да? А каким?
3: Ну...
1: Разгоняться сам быстро можешь?
3: Да, с руки.
1: А ты пробовал прыгать на этом скейтборде, вот так немножечко подпрыгивать?
3: Ну, Оли на месте пробовали.
1: И на месте, но пока вы тренируетесь. Я, конечно, надеюсь, что ты еще станешь чемпионом по фристайлу. А еще я знаю, что ты 5 лет жил у нас в Индии, да?
3: 4,5 года.
1: 4,5. Это же целая жизнь. И каких-то видел там интересных животных.

0: Да? Кого ты там видел? Вот, допустим, когда...
1: Слонов. Козеранги.
0: Слоны, да. Слоны очень красивые, кстати, ребятки.
1: Катались даже на нем.
0: И маленького слоненка видел?
2: Слоны в красной книге.
0: Видел? А их можно было покормить?
1: Да, мы бананами кормили.
0: Слоны очень воспитанные, культурные, у них хорошая память. Я и слонов в Индии видел, и удава на дороге видел. И обезьяны приходили ночью и бегали у нас по крыше, топали. Ну, представляете, ребятки? Вот, ну, ты у нас же тоже будешь передавать приветы, да?
1: Да.
0: А кому?
1: Я передаю привет уфимским подружкам Кире, Ролине, Диане.
0: Так.
1: Очень по вам скучаю. Вы классные.
0: Еще что-то хотел сказать, да? Но я думаю, что вот сейчас, Серафим, мы дарим тебе уникальный подарок. На всю страну ты можешь прочитать стихотворение. Готов ты это сделать?
1: Да.
0: Пожалуйста, слушаем.
1: Папа заявил мне прямо, через час приедет мама. Привезет себе дракона, чтобы всех пугать с балкона. Я ответственный ребенок. Приберись, добавил строго. Я пока посплю немного. Я ответственный ребенок. Я на кухне в 5 картонок разложил карандаши вместо соды и лапши. Постирал носочек в кружке. Вымыл супом все игрушки. Пряник подогреть я смог, чтобы сладкий шел дымок. Заварил в кастрюле чаю. Маму милую встречаю. Щедро. Пачку целиком. Пол ковра побрил станком. Вычистил зубной пастой старый пылесос опасный. Феном пыль обдул с картин. Тихо, я тут не один. Книжки все сложил я горкой. Вылил уксус, он прогорклый. Аккуратненько в окно. Стало классно, как в кино. Думал я, какая жалость. Мама очень задержалась. Все остыло, пряник, чай. Мама, где ты? Приезжай.
0: Аплодисменты! В прямом эфире выступил Серафим. Ну, ты еще хочешь что-то сказать, да, в качестве пожеланий?
1: Да.
0: Пожалуйста.
1: И самое главное, хочу поблагодарить моих школьных друзей, родителей, бабушек, дедушек и вас, дорогие ведущие, за такой чудесный праздник в студии детского радио.
0: Спасибо, неожиданно. Очень приятно. Серафим, я знаю, ребята тоже у нас просили. Вот, Александр, да, ты хотел что-то прочитать? Пожалуйста.
3: Я могу на чешском языке.
0: Давай.
3: На том нашем дворе всехнуто крак уже. Буче мачи, каждый влад свои ржечи.
0: Вот даже мы немножко понимаем, что ты говоришь, но не все. Переведи, пожалуйста.
3: Я просто, это очень сложно говорить.
0: Ну, смысл общий, скажи просто, о чем?
3: Ну, это о ферме совсем.
0: О ферме, так ведь?
3: Да.
0: Ребятки, Супер Гарик вас привел, он вас сейчас поведет дальше, а, да, еще пожелания у нас есть, да? Да, я, конечно, у нас есть, теперь от детского радио, я хочу передать тебе, дорогой Серафим, пожелание стать чемпионом по фристайлу, чтобы в школе у тебя все было хорошо, новые увлечения появлялись, и еще было больше друзей. Сейчас мы подарим тебе замечательную песню. Это будет наш музыкальный подарок, который прозвучит также для всех, у кого сегодня день рождения. С днем рождения! Успехов!
1: Спасибо!

0: «Час без правил».
1: На детском радио.
2: Веселые ребята, первоклассники вместе с именинником только что покинули студию детского радио, а сейчас мы продолжаем, вернее, возвращаемся к разговору об осенних играх. С нами Дима из Копейска. Здравствуй, Дмитрий.
3: Здравствуйте.
2: Ты готов нам рассказать о своей любимой игре?
3: Да.
2: Давай.
3: Эта игра называется «Нарисуй узор листьями». Там хорошо нарисуешь узор, надо его дорисовать. И это надо делать листьями.
2: Интересно. А на чем рисуем? То есть мы где выкладываем листья? На бумаге или на полу?
3: На полу.
2: На полу. А с кем ты в эту игру играешь?
3: С папой, с мамой.
2: Так. То есть прям на улице выходите и играете?
3: Да.
2: Это очень развивает воображение. Кстати, надо вот взять на заметку, ребятки, на карандашик, как бы раньше сказали. А потом еще, знаешь, эти фигуры можно фотографировать, допустим, и отсылать друзьям и говорить, угадай, что это такое, да? Или часть там, да, часть фотографии прислать, а часть потом только всю композицию позже выслать, угадают или нет. И я знаю, что у твоего папы сегодня день рождения, это правильно?
3: Правильно.
2: Ты можешь его поздравить в прямом эфире, пожалуйста.
3: Папа, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе здоровья и счастья и крепкое здоровье.
2: Дима, ну вы с папой и мамой в очень интересную осеннюю игру играете. Я вот, кстати, не задумывался и впервые услышал, что можно, оказывается, из листиков выкладывать разные фигурки, придумывать, просто буквально рисовать листьями. Ребят, слышали, а? А вы о каких играх расскажете, в которые лучше всего играть осенью? Звоните 8495-134-5664 в час без правил.

0: час без правил. На
1: детском радио. Ну уж не знаю, хочется ли вам, ребятки, холодной осенью есть мороженое. Ну, кому-то, наверное, все равно и зимой, и осенью хочется это лакомство. Но я думаю, что много и тех, кто бы отказался. В холодное время есть такое вот эскимо какое-нибудь. С нами Семен. Здравствуй. Семен, ты здесь?
2: Да, я здесь. Плохо слышно?
1: Да, нет, хорошо, вот тебя услышал. Мы говорим об осенних играх, о том, в какие игры уютно сейчас играть. Не обязательно на улице, можно дома. А можно и на улице.
2: У меня игра про улицу.
1: Давай, давай.
2: Но это не прям уж улица такая. Мы выходим на школьный двор. Мы просто выходим гулять иногда. Когда делаем все домашнее задание, у нас там есть двор такой. Мы выходим гулять и разбегаемся по деревьям. Находим какой-то лист, ну, заметный, чтобы был, не прям незаметный. Кто-то его прячет куда-нибудь в траве. Можно поставить такой круг там из деревьев. Кто-то его прячет в этом кругу, и тот, кто его находит, прячет, это делает еще раз. Победитель, который это делает 5 раз, получает какую-то вкусняшку из буфета.
1: Фу, интересно. А на эту вкусняшку-то вы, получается, все скидываетесь, что ли?
2: Нет, у нас там есть карта москвенок, мы идем в буфет и там ими оплачиваем.
1: О-о-о, ну как интересно, а, ребятки, и вкусно, и полезно, и занимательно, и увлекательно. А ты скажи, ты пробовал когда-нибудь фотографировать осень?
2: Ну, я пробовал, но вот сейчас я без телефона, я выполняю мои фотографии. Но я, похоже, фотографировала много раз осень.
1: Да, вот если есть у кого...
2: У меня просто день рождения у самого осенью.
1: Когда?
2: 31 октября, в конце.
1: Ну, еще поздравлять тебя рано, пока исполнится...
2: Да, вообще.
1: Тебе исполнится осень. Лет 9, наверное, да?
2: 10 лет.
1: Уже 10, вот сейчас тебе 9. Видишь, я угадал твой возраст. Отличный ты вариант предложил. Спасибо, Семен, ребятки. А у кого есть фотоаппараты в телефонах, камеры, фотографируйте осень. Это тоже очень хорошая игра. Я, дядя Саша, прощаюсь со всеми до завтра в 10 утра по московскому времени. Встретимся на уроках любопытства.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Рекламная информационная программа.
3: Осьминожка Марис, обитатель чистейшего Адриатического моря, очень любит узнавать все новое. Однажды на день рождения ему подарили книгу, украшенную большой красивой ракушкой. Это оказалась морская энциклопедия. Но не простая, а волшебная. С ее помощью можно перенестись в любое море планеты. Стоит только выбрать нужную страницу, закрыть глаза, произнести название моря и... окажешься там, где захочешь. Морские путешествия осьминожки Мариса. История девятая. Охотское море.
4: Осьминожка Марис замер на мелководье, задумчиво глядя перед собой. «Эй, Марис, что-то случилось?»
5: «А вы знаете, что мое Адриатическое море, где такая чистая вода, что ею можно промывать носик и горло даже детям? Так вот это море получило свое название из-за порта Адрия. Это мне мама сказала».
4: «Что тебя удивляет? Многие моря называют либо в честь городов, что на их берегах расположены, либо в честь стран или островов, что эти моря омывают, или по именам людей, что их открыли».
5: «А я вот слышал про Охотское море. Оно в честь чего названо? Так, где моя энциклопедия? Открываю. Охотское море омывает берега Дальнего Востока России, Сахалина и Камчатки. Названо в честь реки Охота. Ой, мне теперь туда охота. Хочу туда. Закрываю глаза. Охотское море. Ой, а водичка тут не такая соленая, как у меня дома».
4: «Хм, еще бы. Ведь в море впадает 120 рек. И самая большая из них – река Амур».
5: «Да, в мою Адриатику не так много рек впадает. Но зато водичка у нас... очень полезная для здоровья. Кого бы спросить, что тут происходит?»
4: «Марис, осторожно, волна!»
6: «Ой, как меня закрутило!»
5: «Ой, вот это шторм! Схвачусь-ка я за камень!»
7: «Осторожней! Ты меня оторвешь!»
5: «Вы не камень! Вы...»
7: «Устрица! Гигантская или тихоокеанская. Живу на этих камнях. Держись!»
5: «Уф, еле уцепился. А чего это у вас так болтает?»
7: «Из-за сильных ветров, особенно осенью. Шторма, ого-го какие! А еще землетрясения».
5: «Как это?»
7: «Про Камчатку и Курильские острова слышал?»
5: «Ваше море их омывает?»
7: «Именно. А чем они знамениты? Вулканами. Над водой и под водой находится более 70 потухших и 30 действующих вулканов. Из-за них трясет частенько. От этого и волны. А самые большие высоты

0: то есть дом, называются цунами.
1: Да, я думал, от вулканов жарко должно быть, а у вас как-то холодно.
0: Да, температура воды выше 10 градусов только в сентябре поднимается, а большую часть года море холодное, а на севере еще и покрыто льдами.
1: Бррр, в моей Адриатике 10 градусов только зимой бывает.
0: Слышала я про ваше море. Там живут наши родственники, адриатические устрицы. Значит, вода у вас чистая. Мы ведь, устрицы, воду фильтруем, чтобы получить из нее питательные микроорганизмы. Так что грязная вода нам не подойдет.
1: А наша подойдет. Она полезна и для морских обитателей, и для людей. Да и поспокойнее у нас как-то. Волны не такие большие.
0: Да, в нашем море нужно крепко держаться, чтобы выжить. Поэтому тут много тех, кто прицепляется ко дну или к камням. Морские ежи, звезды, гребешки, мидии, кораллы. Очень много крабов. Самый знаменитый – камчатский.
1: И назвали его так, потому что он обитает около Камчатки.
0: А ты сообразительный. И еще на поверхности моря у нас обитает планктон, который светится в темноте. Поэтому люди иногда видят светящиеся льды. Ах, красиво!
1: Ага, только зябко очень. Недоразумение какое-то.
0: Недоразумение у нас тоже есть.
1: Как это?
0: А остров такой. Когда наносили острова на карту, про него забыли. Вот и назвали остров Недоразумение.
1: Смешно. Бррр, мне пора. Передам от вас привет адриатическим устрицам. Открываю волшебную книгу, закрываю глаза. Домой, в Адриатику.
2: Будь здоров, Марис. Над чем смеешься?
1: Название острова вспомнил. Недоразумение. Ух, хорошо, что в Адриатическом море никаких недоразумений нет. Все-таки моя родная Адриатика – идеальное море с лучшей в мире водичкой, целебной. Это и морскому ежу понятно.
3: Морские путешествия осьминожки Мариса.
4: 6+. Если у вашего малыша насморк или простуда, это может помешать ему путешествовать даже во сне. В таких случаях на помощь маме приходит осьминожка Марис.
1: Я живу в водах Адриатического моря, и его целебная энергия помогает мне справляться с простудой и насморком.
4: Аквамарис Бэйби с водой Адриатического моря помогает ускорять выздоровление при насморке и простуде. Оптимален для детей любого возраста.

0: Детское радио.
1: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
2: И что же, Добрыня?
1: Придумать, что подарить.
3: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
1: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
2: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
3: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем

0: мульт «Детективе» в качестве юного сыщика.
1: Запомнили?
2: Заходите на наш сайт детифм.ру
0: и ищите «Хрум. Особенный день».
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: А знаете ли вы что?
6: Собака может рисовать не хуже человека.
7: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
8: «Ужасно интересно».
9: Все то, что неизвестно.
7: По выходным на детском радио. Реклама.
10: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
11: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
12: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио детифм.ру. Категория 6+.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
13: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте 3 сказочных вкуса. Яблоко ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
14: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
7: Реклама.
15: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
16: Умным.
15: А богатым?
16: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают.
17: Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
15: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
16: Комфорт.
15: Повезло.
16: Ага, с мужчиной.
18: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево-4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
19: Человек на 90% состоит из воды.
20: Это взрослый. А ребенок на 90% состоит из радости, бодрости и любопытства.
19: А почему?
20: А потому что он слушает...
21: Детское радио.
22: Не торопись взрослеть.

0: Если мама занята, папа на работе. Сказку кто прочтет тогда? Песню с кем споете? Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: Покажи язык. А ну-ка, покажи язык.
1: А ну, покажи язык.
2: Кипятош, а ты когда-нибудь пробовал стихи писать?
3: В смысле, как настоящие прям стихи? Как Пушкин, что ли?
2: А почему бы и нет? Вдруг получится.
3: Что-то я не понял, Веснушечка. Ты это мне предлагаешь? Или сама что-то задумала?
2: Ну, задумала. А ты считаешь, что я не смогу?
3: Почему не сможешь? Очень даже запросто. Я уже начало для тебя придумал. Я не Лермонтов, не Пушкин. Я простой поэт Веснушка.
2: Понимаешь, мне тут так захотелось что-нибудь праздничное написать, что я даже много рифм придумала.
3: О, ну давай, доставай свои рифмы.

0: Ну вот, например, как много в жизни красоты! В ней есть цветы, в ней есть коты и очень вкусные торты! А дальше я не знаю, не придумала еще.
1: Ты знаешь, Веснушечка, мне кажется, так не пойдет.
0: А что тебя смутило в моем стихотворении? Коты? Они вообще-то тоже красивые.
1: К котам у меня как раз претензий никаких нет. Так же, как и к цветам.
0: Остается торт. И чем же он тебе не угодил?
1: Торт — это прекрасно, вкусно, празднично. Только у тебя в стихотворении он же не один, их много.
0: Только не начинай вот этот свой урок, что от сладкого портятся зубы.
1: Вообще-то и это тоже. Но мы сейчас не о порче зубов, а о порче русского языка. Коты и цветы — все правильно. А вот торты... Давай-ка, дружочек, спросим, что не так с этим сладким словом «торты»? У главной по запяточечкам, склонением ударением, преподаватель Института русского языка Александры Матрусовой.
2: А ну, покажи язык!
3: Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, Веснушка и Кипитоша! Конечно, правильно говорить «торты». Почему? Да потому что в русском языке есть слова, у которых ударение всегда-всегда остается на одном месте. Ученые, которые изучают язык, специально обращают внимание на такое ударение и называют его «неподвижное». Вот такое ленивое неподвижное ударение в слове «торты» всегда на «о». У торта вкусная начинка. Поделюсь тортом с друзьями. Никуда не убегает ударение и в словах «бант», «кран», «лифт», «шарф». Правильно говорить «банты», «краны», «лифты». А если похолодает, надевайте шарфы. Эти слова надо запомнить и про торты не забывать. А вот вам подсказка-запоминалка. Мы долго ели торты и не налезли шорты. Говорите правильно.
2: А ну, покажи язык!
0: Эх, сколько у меня праздничных рифм сразу пропало! Остались в моих стихах только цветы да коты.
1: А у меня цветы, коты и ты. Вот и я с тобой тоже чуть-чуть поэтом стала.
0: Отлично рифмуешь, Кипитоша. А еще наши рифмы, как выяснилось, очень полезны для изучения русского языка. Веселую подсказку, запоминалку про торты повторим?
1: Вперед!
4: Мы долго ели торты и не налезли шорты.
5: Покажи язык! А ну-ка, покажи язык!

0: песен на детском радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Алина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.
5: Где-то песня сочинилась, и со скоростью ура

0: Реклама.
1: Кто лучше всех разбирается в игрушках? Тогда этот конкурс для тебя. Детское радио и общество знания представляют конкурс «Главный по игрушкам». Прими участие, выиграй поездку в Москву. Стань народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка». «Главный по игрушкам». Условия участия на сайте dtfm.ru. 0+.
2: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.dfistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию.

0: Крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-8740. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
1: Реклама.
2: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
3: Умным.
2: А богатым?
3: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
2: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
3: Комфорт.
2: Повезло.
3: Ага, с мужчиной.
4: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
5: А это слон. Самое большое животное на Земле.
6: Мам, ты все путаешь. Самое большое животное – синий кит. Он может вырасти до 30 метров в длину и весить больше 150 тонн. Один его язык тяжелее, чем этот слон целиком. В следующий раз слушай со мной детское радио.
1: В эфире детского радио много познавательных программ для юных эрудитов.
7: Детское радио. Слушаю каждый день.

0: звучит.
1: Вот ведь удивили! С Алексеем Лысенковым.
2: Друзья, всем привет! С вами Алексей Лысенков и 12 удивительных невыдуманных историй. В том, что все они произошли на самом деле, я абсолютно уверен. Ведь их прислали вы. Ну что, начнем? Для начала я расскажу вам, какая история приключилась на глазах.

0: местах у моего знакомого.
1: История первая.
0: Один мой хороший приятель работает тренером на детской спортивной базе. База окружена лесом с вековыми деревьями. На этих деревьях живут настоящие вороны. И один из них очень общительный. У сотрудников базы сложились с ним по-настоящему дружеские отношения. Они подкармливают птицу и разговаривают с ней. А вороны, как известно, прекрасные звукоподражатели. Вот этот ворон и выучил несколько слов. Хлебушек, птичка, орел. Кстати, именно так его здесь называют. Орел. И вот однажды на базу приехала новая команда ребят в сопровождении своего тренера. Ворон встречал гостей. Он прыгал по дорожке, каркал и взмахивал крыльями. Увидев крупную черную птицу, ребята спросили тренера: «Ух ты, а это что за птичка?» «Это, ребята, ворон», — ответил тренер. И тут ворон, услышав знакомые слова, перестал прыгать, остановился и громко произнес: «Орел! Птичка-орел!»
1: История вторая.
0: Домашнее задание. Настя ходит в школу во второй класс. Ей уже задают домашнее задание. Но за уроки она садится неохотно. Маме приходится постоянно напоминать: «Настя, делай уроки! Настя, когда ты уже займешься делом?» А в ответ мама слышит: «Ну сейчас, мамуль, ну еще чуть-чуть». И вот однажды Настя, вернувшись из школы, сразу без напоминаний ушла к себе в комнату и, сев за письменный стол, стала что-то писать. Мама раз заглянула в комнату, два заглянула, но ничего не сказала. А когда под вечер Настя вышла из-за стола, мама с надеждой спросила: «Ну что, сделала уроки?»
2: «Нет, мам», — ответила Настя, — «я была занята».
3: «Чем же, интересно, ты была занята?» — удивилась мама.
0: Настя вздохнула и сказала: «Откладыванием уроков, мамуль». За эту историю я говорю спасибо Эльвире из Владивостока, маме девочки Насти. Авторы следующей истории живут в Екатеринбурге. Это мама и дочка Галина и Алиса.
1: История третья.
4: Кусачая тетя.
0: Когда Алиса была маленькой, она очень любила гостить у бабушки с дедушкой в деревне. Много играла с подружками, купалась, загорала. Особенно ей нравилось ходить в лес за грибами. Единственное, что не нравилось Алисе, это комары, которые ужасно противно пищали и все время норовили укусить. Алиса отмахивалась от них веткой, но это не помогало. Тогда бабушка говорит Алисе: «Да не бойся ты этих маленьких пескунов и не размахивай руками, не все комары кусаются. Кусают и пьют кровь только комарихи, самки». Алиса это запомнила, перестала махать руками и шлепала теперь только тех комариков, которые уже сели на нее. На выходные к Алисе приехала мама. Вечером они с бабушкой стояли на улице и о чем-то разговаривали. В воздухе появились комары. И вот Алиса подбегает к маме и кричит: «Мама, мама, меня тетя укусила!» Мама испугалась: «Кто тебя укусил? Какая тетя?» Алиса посмотрела на бабушку и говорит: «Какая-какая? Тетя комар!»
1: История четвертая.
5: Хвостики бывают разные.
0: Артему 6 лет, он ходит в садик. Однажды он начал спорить со своим главным другом Саней, чья мама лучше.
6: «Моя мама самая добрая», — говорил один. «А моя самая красивая», — отвечал другой. «А моя вкуснее всех варенье варит! А моя быстрее всех бегает!»
0: Долго мальчишки перечисляли достоинства своих мам, и тут Артем говорит:
5: «А у моей мамы есть два хвостика!»
0: Саня отвечает:
3: «Так не бывает! У людей хвостов не может быть!»
5: «А спорим на шоколадку!» — говорит Артем. «Ты приходи к нам в гости и сам все увидишь!»
0: И вот Саня пришел к другу в гости. Артем позвал маму и говорит:
5: «Мам, мы поспорили с моим другом Саней, что у тебя есть два хвостика».
3: Мама посмотрела на сына

0: и говорит: что за глупости-то? Какие хвостики?
1: Нет ни глупости, говорит Артем и зовет своего младшего брата Владика. Когда Владик вошел в комнату, они с Артемом обняли маму с двух сторон, и Артем говорит: мама, ну ты же сама говоришь, когда мы тебя вот так вот обнимаем, что мы твои хвостики. Выигранную шоколадку разделили на три части: двум хвостикам и другу Саньке. И за эту историю я говорю спасибо нашим слушателям из Калининграда, маме Наташе и ее хвостику Артему. Напоминаю, с вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных удивительных историй в программе
2: «Вот ведь удивили!».
1: Как вы знаете, своими историями со мной делятся не только наши слушатели, но и известные люди. Вы уже догадались, что в эфире рубрика
2: «История пятая. Звезды удивляют».
1: И сегодня нашим гостем станет популярный писатель Александр Цыпкин. Звоним. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Алексей.
1: Вы рассказывали, что у вас в детстве был велосипед, и вы на нем очень любили ездить. Во время летних каникул до 30 километров в день, бывало, проезжали.
3: Замечательная история. Я там договорился кому-то, по-моему, соседей что-то из магазина привезти за рубль. Ну вот, и давали мне такое огромное количество заказов, что я понимал, надо два раза будет скататься туда-сюда. Но лень, опять же, я повесил все на руль, вот это с двух сторон, сам маленький, еще, ну сколько там, не знаю, 13 лет, а я вырос только в 14, так нормально. То есть я до 14 был, наверное, второй в классе с конца по росту. Вот. И огромный этот велик я не доставал до земли. То есть я на него как Михаил Сергеевич Боярский на лошадь, так я вскакивал на велосипед «Украина». И дальше, чтобы с него слезть, это была уже проблема достать. А когда у тебя бидон с молоком, какой-то пакет, еще пакет, все это на руле, и вот, собственно говоря, я еду, и у меня бретелька от тренировочных синих, которые у меня были что-то великие, она попадает в цепь. Ты катишься. Ты не можешь слезть, ты не можешь ни тормозить, потому что все, ты не можешь спуститься, потому что не достаешь до педалей. И пока я катился, я умудрился въехать в огромную лужу, которая набралась у остановки автобуса, потому что автобус выдавил чуть-чуть асфальт, и там такая лакуна образовалась, заполненная водой. И вот я въехал на этом огромном велике в середину лужи, он остановился, и я так бамс на бок. На меня молоко, это какое-то печенье, какие-то картошки, еще что-то. И все это на глазах у стоящих на остановке людей. И в этот момент подъезжает автобус, а я-то лежу у остановки. И водитель меня вместе с велосипедом взял, вот так поднял и выкинул из лужи.
1: Это был писатель Александр Цыпкин и его история «Хорошая машина, велосипед» или «Стальной друг» тоже может подвести.
2: Вот ведь! Удивили!
1: С вами Алексей Лысенков, и я продолжаю знакомить вас с удивительными и забавными историями, которые присылаете нам вы, наши слушатели. И на очереди...
2: История шестая,
1: которую я назвал «Маленький философ». Еве 5 лет. Она очень любознательна. Родителям иногда кажется, что чересчур. Вопросы она задает со скоростью пулемета. Однажды Ева с мамой и ее подругой пошли в зоопарк. Ева носилась между клетками со зверями и при этом без остановки спрашивала: «А что едят леопарды? А где зимуют обезьянки? А рыбкам зимой в воде не холодно? А почему у птичек нет ушей? А зачем слону хобот?» Вопросы она задавала так быстро, что мама даже не успевала отвечать. Мамина подруга долго смотрела на это, а потом и спрашивает: «Ева, а зачем ты задаешь маме так много вопросов?» Ева, не задумываясь, отвечает: «Так я же не знаю ничего!» «Так почему же ты тогда не слушаешь ответы?» «Так если я буду слушать ответы, я не успею задать остальные вопросы!» Прислали эту историю Ева и ее мама Дина из Серпухова.
2: История седьмая.
1: Странное имя. Девочка Мия первый раз пошла в детский сад. Мама вечером забирает ее и спрашивает: «Мия,

0: Ну как тебе в садике? Понравилось?
1: Да, мам. Мы сегодня знакомились с ребятами и воспитателями. Ты всех запомнила, как зовут?
2: Конечно, говорит Мия.
1: Воспитательницу зовут Елена Анатольевна, нянечку Анфиса Сергеевна, учительницу по музыке Ирина Модестовна, а учительницу по физкультуре зовут Физкуль.
0: Ой, странное имя какое-то, удивляется мама.
1: Нет, она сама так и сказала. Ребята, когда я вхожу в помещение, здороваться надо так. Физкуль, привет.
0: За эту историю мы говорим спасибо девочке Мии и ее маме Наталье из Зеленограда. А за следующую благодарим наших слушателей из Казани, Есину и Вильдана.
3: История восьмая.
0: От чего растут дети? У нашей мамы Оксаны есть двоюродный брат Инсаф. Ему всего 4 годика. Он очень капризный, особенно когда дело касается еды. Каждый раз его мама и папа пробуют множество способов, чтобы уговорить его съесть хоть что-нибудь. И вот однажды мама ему говорит: «Ешь суп, Инсаф, а то не вырастешь!» Инсаф посмотрел на тарелку с супом, потом на маму и сказал:
1: «Мам, вот ты ж сама не ешь суп, а выросла. И я вырасту. А знаешь почему?»
0: «Почему?»
1: «Вот мне 4 годика, а тебе 28. Растут, мама, не из-за супа, а из-за годиков».
3: Вот ведь удивили!
0: Вы слушаете «Детское радио» и 12 невыдуманных, удивительных историй от наших слушателей. И не только. Я уже говорил, что обожаю читать интересные истории про великих людей. Сначала читать, а потом рассказывать вам в нашей рубрике
3: «История девятая. История из истории».
0: И сегодня я расскажу вам про Аристотеля. Это был такой древнегреческий философ, учитель величайшего полководца древности Александра Македонского. Именно он первым придумал школу. У него она называлась «Лицей». Только уроки Аристотель проводил не сидя в классе, а прогуливаясь с учениками в саду. А еще Аристотель был известным атлетом и принимал участие в Олимпийских играх. И вот что приключилось однажды с этим великим человеком. Как-то раз к Аристотелю явился очень бойкий и весьма невоспитанный молодой человек и сказал:
1: «Я хочу у вас учиться ораторскому искусству».
0: Ораторское искусство – это когда человек умеет говорить красиво и убедительно.
1: «Ну, расскажи мне что-нибудь», – попросил Аристотель.
0: Юноша начал говорить. И говорил, говорил много и долго, без умолку, при этом все время нахваливая себя. Аристотель дослушал речь до конца и сказал:
1: «Хорошо, я возьму тебя в ученики, но ты должен будешь заплатить двойную цену».
4: «Почему?» – удивился юноша. «Я уже неплохо говорю, меня и учить много не придется».
1: «Да нет, научить тебя говорить – это полдела», – ответил Аристотель. «Сначала придется научить тебя молчать».
3: Вот ведь удивили!
0: Друзья, с вами Алексей Лысенков, и впереди вас ждут еще 3 истории. Я назвал их «Казетта или эх ты, папа», «Кто же, если не я» и «Как уговорить маму» или «Неожиданный аргумент». Итак, история под названием «Казетта или эх ты, папа». Прислали ее девочка Майя и ее папа Филипп из Москвы.
3: История десятая.
0: Однажды в гости к нашей маме пришла ее давняя подруга. Они долго разговаривали на разные темы, и вот, наконец, речь зашла о книгах. Подруга посоветовала маме почитать дочке Майе произведение Виктора Гюго «Казетта». Когда подруга ушла, мама с Майей стали искать эту книгу в книжном шкафу. Но книг было очень много, и они никак не могли найти нужную. Когда папа пришел с работы, он спросил: «А что вы ищете?» Майя ответила: «Казетту! Ты, пап, ее не видел?»
4: «Видел. Я газету всегда на

0: Кухню оставляю.
1: История 11. Кто же, если не я? Эту историю нам прислала девочка Женя и ее папа Илья из Рязани. Жене 3 года, и ее любимое занятие – командовать другими детьми. Как только она приходит на детскую площадку, закладывает руки за спину и, вышагивая вдоль песочницы, строгим голосом говорит другим ребятам. «Так, Миша, ты сегодня строишь башню из песка, а ты, Андрей, копаешь в центре ямку. Тебе, Никита, задание сделать дорогу, а ты, Ксюша, будешь насыпать песок в формочки». К Жениному командованию уже все привыкли, но однажды мама одного мальчика спросила: «Женя, вот ты раздаешь задание, а почему сама ничего не делаешь и ребятам не помогаешь?» Женя остановилась и, важно посмотрев на эту маму, сказала: «Вы что, не видите? Мне помогать некогда. Я командую». Ну а теперь... Финальная история нашего сегодняшнего выпуска. Ее прислали слушатели из Санкт-Петербурга, 3-летняя Аня и ее мама Татьяна. История 12.
0: Неожиданный аргумент. Как-то мы с Аней, пишет нам мама Таня, стояли в магазине в очереди в кассу. Аня рассматривала ряды шоколадок. Как же ей хотелось, чтобы я купила одну из них. В конце концов, Аня не выдержала. Взяла в руки одну, самую любимую свою шоколадку и, прижав к себе, сказала: «Мамочка, ну давай ее купим». «Нет, доченька, тебе нельзя. В шоколадке очень много сахара. Ты же не хочешь, чтобы у тебя зубки болели, и врач тебе их потом лечил». Аня посмотрела на меня таким искренним взглядом и голосом, полным надежды, говорит: «А тогда давай ее папе купим». А вот и все на сегодня. С вами был Алексей Лысенков и 12 невыдуманных удивительных историй в программе
1: «Вот ведь удивили».
0: Встретимся с вами на детском радио. Пока!
2: Другие выпуски этой программы слушай на сайте dtfm.ru, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах. Вот так!
3: Детское радио.
4: Детское радио.

0: и кипитошей.
1: Все хотят меня съесть. Ну что за люди, а? Ну прям слов нет. Вот сейчас чуть-чуть остыну и уйду от вас всех. Ветер, волны, поднять паруса, свистать всех наверх.
2: Ничегошеньки, не понимаю.
3: На этой неделе на детском радио.
4: У меня есть подружка, веселая лягушка. Больше всего на свете она любит каникулы и путешествовать. Куда она отправится в очередной раз? А это я решаю. Волшебный глобус. Куда отправлю, туда и полетит. Кручу, верчу.
5: На каникулы лечу.
4: Программа «Каникулы лягушки-путешественницы». Слушайте на детском радио.
3: Реклама.
5: Маланг любит поесть. И смешные костюмчики. Все это во «Вкусная точка». Собери коллекцию ластиков «Маланг» в костюмах любимых продуктов в «Kids Combo». А по QR-коду на упаковке ищи новую игру. Все как мы любим. ООО «Система ПБО 0+.»
6: Уже в кино. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
7: Это перо воплощает в реальность все, что им написано.
8: Я лечу!
9: В этом и проблема.
6: «Волшебное перо». Категория 6+.
3: Реклама.
10: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
11: Умным.
10: А богатым?
11: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
10: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
11: Комфорт.
10: Повезло.
11: Ага, с мужчиной.
12: Квартиры в первом ДСК от 6 миллионов 100 тысяч рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
13: Наполните жизнь новым вкусом. Творите, экспериментируйте вместе с сыром

0: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: кошки, мышки, мышки, кошки, надо под руку шагать. Кошки, мышки, мышки, кошки, надо под руку шагать.
1: На столе стоит коробка. Есть в коробке чудо-кнопка. Нажимай и запоет. Кто в коробке, той живет. Назови-ка его.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.

0: детского радио.
1: Эхэхэ, ребята, всем привет! Неделя пролетела, пора вновь узнать, как обстоят дела в хит-параде детского радио ТОП-20! Диджей Микрофоша с вами, а это значит, что скучать вам точно не придется. Итак, все готовы? Начинаем!
0: Хит-парад детского радио.
1: Мальчишки и девчонки, а также их родители, бабушки, дедушки, дяди, тети, друзья и знакомые, помогите своим любимым артистам забраться на вершину хит-парада детского радио. Делать это максимально просто. Заходите на сайт dtfm.ru и ставьте сердечки рядом с лучшими, по вашему мнению, треками. И, конечно же, слушайте их на всех цифровых платформах. Если сможете научить своих домашних питомцев голосовать, то шансы юных звездочек увеличатся. А теперь знакомимся с тройкой фаворитов этой недели.
0: Третье место.
1: С первого места на третье перемещается детский хор «Великан». Да, и такое тоже бывает. Но от этого становится еще интереснее. Слушаем хит «Нарисуем».

0: Вот и настал момент узнать, кто же сегодня занимает верхнюю строчку главного детского музыкального чарта страны. Барабанная дробь.
1: Первое место.
0: Елизавета Кузнецова на вечеринку. Вот так неожиданность. Поздравляю.

0: Ну что же, все места распределены, счетчики обнулились, а это значит, что голосование в хит-параде детского радио началось. Всех приглашаю на сайт детифм.ру. С вами был диджей Микрофоша. Всем мое музыкальное пока.
1: Хит-парад детского радио.

0: рад, что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: А после что вы делали?
3: Ведьма продолжала широко улыбаться. Улыбка ни на секунду не сходила с ее лица.
4: А после воздухом на крылечке дышала. Ты славный мальчик. Заходи.
0: Хрум! Школа юного детектива! На детском радио!
1: Реклама. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН
5: 2017-746-79-24-55. Город Москва. Празднуем день рождения Рив Глаш вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября.

0: Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гаш».
1: Реклама.
2: Вторую фольгу «Ламберта» ты зачем взяла?
3: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 349,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
2: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До акции со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на globus.ru.
4: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.tv.ru до 20 октября включительно. А 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фегабук», ГКД, ОГРН, 102-770-057-8740. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
5: Если каждый друг по кругу другу протянет руку,

0: В книжный, книжный червячок.
1: Книжный червячок на детском радио.
2: Читаем книжечки. Здравствуйте, мальчики и девочки! Привет всем любителям чтения! С вами снова я, ваш книжный червячок. Сегодня я расскажу вам о том, как доблестные четвероклассники во главе с Андреем Светлячковым за один день попытались раскрыть сразу несколько таинственных происшествий и об удивительных событиях,

0: которые произошли с девочкой Ритой и ее младшим братом Елисеем в маленьком уютном городке Малый Пряник.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Если вы думаете, что ваша жизнь течет спокойно и безоблачно, то, уверяю вас, вы глубоко заблуждаетесь. Буквально на каждом шагу вас поджидают тайны. Во всяком случае, Андрей Светлячков и его друзья-однокашники из книжки Александры Калининой «Детективы из 4 А. Дело о сбежавшей тарталетке, солнечных пышках и красных кипарисах» в этом ни чуточки не сомневаются. Но то, что случилось в их школе 1 апреля, даже их, признанных всеми опытных детективов, раскрывших немало совершенно безнадежных дел, повергло в полную растерянность. А началось все с того, что 1 апреля Андрей Светлячков ужасно не выспался. А потому никак не мог понять, когда его разыгрывают, а когда говорят правду. Вот мама, например, утром сказала, что сегодня уроков не будет. А он и правда поверил, и ужасно обрадовался, и даже обзвонил друзей, чтобы осчастливить и их. А оказалось, что мама пошутила, ведь 1 апреля же. Пришлось немедленно собираться и со всех ног бежать в школу.
2: Как только раздался звонок, я влетел в класс со скоростью супергероя, мечтающего о двойке за поведение. Марь Павловна задумчиво смотрела на интерактивную доску, а разговаривала со мной. «Андрей, я бы тебя отругала, но тебя директор ждет». Я стою и не знаю, что делать. Расстраиваться? Пытаться понять, откуда пахнет шоколадом, или помочь Марь Павловне? По глазам моей соседки, Литки в горошек, я понял. Произошло что-то серьезное. «Марь Павловна, а почему вы смотрите на пустую доску?» Я шел к своей парте с таким виноватым видом, будто собирался изрисовать ее портретами котов и собак. Учительница пожала плечами. «Ничего не понимаю. Сломалась наша доска. Сегодня будем заниматься с обычной. Чудеса технологии отменяются». Я достал учебник и говорю: «Ничего! Сломалась, можно починить. Вот если бы ее украли...» Вовка Печенькин просипел: «Тогда все было бы проще. Мы бы пошли искать ее после уроков. Скука! Никаких происшествий!» Сижу я и чувствую себя, как на шоколадной фабрике. Мне на секунду радостно стало. Кондитерский запах лучше, чем аромат половой тряпки, которую уборщица зачем-то утром по нашему классу прошлась. А потом я вспомнил, что меня директор заждался. Надо поспешить, а то он забудет, как меня стыдить. «Марь Павловна, можно я уже скорее схожу послушать, какой я плохой?» – спрашиваю. «Это как с зубным врачом. Идти к нему не хочется. Но чем скорее тебя в кресло посадят, тем скорее и отпустят». «Светлячков, да пошутила я». Марь Павловна посмотрела на меня, как на аквариумную рыбку. «А я точно не до такой степени глупенький». «Это вы очень убедительно пошутили», — отвечаю. «Наверное, вы, как моя мама, хотите всех разыграть, чтобы у нас весь год был удачным?» «Это чтобы ты в следующий раз головой как следует думал, прежде чем писать всем, что уроков не будет». «Андрюша, ты детектив и должен проверять информацию, а уж тем более 1 апреля. Вот такой тебе урок». Только Марь Павловна нас всех успокоила, как в класс заглянул директор Андрей Андреевич в добром белом костюме, в котором он никогда никого не ругает. «Можно я ваших детективов на перемене украду?» Не дождался ответа и исчез. «Хорошо быть директором. Ходишь по школе, всем указания даешь. Люди тебя любят и слушаются». Перемена никак не наступала. Мы сидели и мучились вопросом, зачем Андрей Андреевич нас украдет. Я быстрее всех неправильно решил пример и уже столько всего себе насочинял. Но Андрей Андреевич сдержал слово. Он нашу команду к себе в кабинет похитил. «Сразу видно. Директор». И как я пропустил звонок на перемену?
0: А все потому, что он очень не выспался. И все, что происходило, казалось ему каким-то запутанным сном.

0: А во сне он видел и своих друзей-детективов, и их классную Марь Павловну, и директора. И даже когда директор в своем кабинете начал рассказывать им что-то важное, Андрей прикорнул к шкафу и задремал по-настоящему. Но в какой-то момент Андрюхе все же пришлось из этого сна выпрыгнуть. Он собрался силами и выпучил глаза. А потом подумал, что никогда больше не будет до 5 утра не спать, комиксы разглядывать.
1: «Какой-то ты сегодня не такой, Андрюха!»
2: Юрка веселился, наверное, потому что я был похож на сонную сову. Стоял с закрытыми глазами и искал свой сон. Мне почему-то показалось, что я за минуту высплюсь. Но Юрка не знал о моем великом плане и ворвался в мечты о подушках с криком: «Пойми, сейчас нельзя расслабляться! Сегодня 1 апреля! Если мы, как детективы, не разберемся, где преступление, а где шутка, над нами вся школа будет смеяться! Ладно, поспи 20 минут, а потом мы пойдем искать черепаху физрука, как директор просил».
3: «Черепаху физрука? Наш физрук не черепаха».
1: «Нет же, нам надо отыскать черепаху, которая у физрука жила. Помнишь, тарталетку? Она нашему учителю счастье приносит».
3: «Ага, если 3-е место по волейболу среди районных команд счастья, то тарталетка настоящий талисман».
2: Хмыкнул Юрка.
1: «Настоящий или нет, неважно!» Завозмущалась Лидка. «Главное, что живой и любимый!»
0: В общем, сон потихоньку начал рассеиваться, и все стало проясняться. Но тут же опять запуталось. Оказалось, что пропала не только тарталетка. У Арины прямо из кабинета биологии пропали красные кипарисы. Целых 10 штук. А кроме того, что-то непонятное случилось с пышками из столовой. От этих очень вкусных булочек у всех учителей почему-то внезапно разболелись головы. Дело принимало неожиданный оборот. Количество таинственных пропаж и загадок росло катастрофическим образом. Пора было всерьез приниматься за дело. И они, конечно, принялись. А вот что точно сделали бывалые детективы-четвероклассники и какими оказались результаты этих расследований, об этом вы узнаете, если до конца прочитаете книгу Александры Калининой «Детективы из 4 А. Дело о сбежавшей тарталетке, солнечных пышках и красных кипарисах». Ее выпустило издательство АСТ для детей от 6 лет.
4: Книжный червячок на детском радио.
0: Читаем книжечки. А вот девочка Рита ни о каких детективах и тайнах не мечтала. Она просто хотела весело провести летние каникулы. Но все, как говорится, пошло не по плану. Когда родители решили, что на лето они все вместе еще с младшим братом Елисеем поедут в уютный городок Малый Пряник. О том, что случилось дальше, автор Юлия Агапова рассказала в своей книге «Не верьте продавцу бабочек». Комнаты им сдала энергичная пенсионерка по имени Зефира Антоновна.
2: Худощавая Зефира Антоновна, несмотря на имя, на Зефир была совсем не похожа. Разве что на сильно подсохшей. «Проходите, проходите!» Хозяйка чуть ли не подпрыгивала в своих меховых тапках. Она радовалась гостям как родным. «Мам, держи, я устал!» Законючил Елисей, которого в семье называли царевичем, родители с любовью, Рита с издевкой. Он протянул маме свою говорящую плюшевую собаку песочного цвета, с которой не расставался с младенчества. Рита наклонилась к нему и прошипела: «Не думай, что ты правда царевич, хватит ныть!»
3: «Рита, не начинай!» — шикнула мама, забирая игрушку.
2: Вздохнув, Рита вслед за остальными шагнула в тесную прихожую. Налево виднелась кухня, а прямо напротив входной двери начиналась лестница на 2-й этаж. С порога Риту окутал теплый аромат корицы. Быстро сбросив сандалии, она без приглашения прошла на кухню. Там под окном стоял небольшой стол, накрытый льняной белой скатертью. На нем фарфоровое блюдо, пока еще пустое. Рита оглядела миниатюрный кухонный гарнитур. Пара деревянных шкафчиков с покосившимися дверками,

0: а между ними светятся оконца духовки. Рита села перед духовкой на корточки. За стеклом восседали в силиконовых формочках маффины с корицей.
1: «Рита, что ты тут делаешь?»
0: Рита обернулась. Мама стояла в проеме двери и смотрела выжидающе. «Почему ты никогда не печешь?» — спросила Рита. Мама только рукой махнула.
1: «Мне некогда этим заниматься. Идем, все уже поднимаются».
0: На втором этаже располагались три комнаты. Две из них сняла Ритина семья, а третья была спальней хозяйки. Рита обрадовалась двухэтажной кровати в детской. Она на такой никогда еще не спала. Закинув рюкзак на второй ярус, Рита осмотрелась. Места на двоих оказалось маловато. Рита вздохнула. Нужно как-то пережить эти каникулы. Девочка достала из рюкзака книгу, которую тайком прихватила из домашней библиотеки. Книгу из списка летнего чтения она тоже взяла, но больше для виду. Удобно устроившись с подушкой за спиной, открыла первую страницу. Она прочитала всего две страницы, а уже забыла, где находится, как вдруг быстрый и толстый топот Елисея вернул ее к реальности. Брат при всем своем малом возрасте и небольшом весе на удивление громко шагал, даже босиком. «Поступь царевича!» — не смешно шутили родители. Дверь открылась, и в проеме показался Елисей со своей говорящей собакой под мышкой. Рита шумно выдохнула и отвернулась. Она попыталась снова погрузиться в книгу, но волшебство развеялось. Едва переступив порог комнаты, Елисей нажал на пузо собаки, и та принялась сначала самозабвенно тявкать, а после петь механическим голосом дурацкие детские песенки.
2: «Как вы понимаете, ничего хорошего из этого не вышло. Рита не на шутку разозлилась, и как уж это получилось, она и сама не поняла. Взяла да и сломала игрушку царевича. Ну, не совсем сломала, а просто сделала так, что она умолкла. Конечно, Елисей разревелся, родители были недовольны. В общем, скандал. Настроение немного улучшилось после чаепития, которое устроила Зефира Антоновна. Она угостила всех только что приготовленными сладкими маффинами с травяным чаем. А потом речь зашла о ярмарке, которая как раз в этот день проходила на центральной площади городка. Хозяйка ее всячески нахваливала, рассказывала про всякие сувенирчики и игрушки, которых ни в каких магазинах не купишь. А когда она упомянула книги, Рита решила непременно там побывать. Родители сослались на занятость. Пришлось согласиться взять с собой царевича, то есть брата Елисея. И они вдвоем отправились по Мармеладной улице в центр городка.
0: Уже слышались отголоски веселой музыки, и вскоре показалась площадь. Ступив на нее, Рита с Елисеем словно очутились в другом мире, громком и праздничном. Продавцы зазывали к своим палаткам, вращались центрифуги, наматывая на палочки блестящие нити сахарной ваты, рвались в небо тугие букеты воздушных шаров, до предела натягивая узкие ленты, которыми были привязаны к скамьям. Под ногами сновали голуби и воробьи, ничуть не смущаясь бесчисленных туфель и сандалий, так и норовивших наступить им на хвост. Наконец Рита заметила то, ради чего пришла. Прямо на брусчатке, на тонкой подложке из газет пестрели ряды книг. Над ними, скрестив руки на груди и нахмурив лоб, стоял немолодой продавец. Рита взяла Елисея за руку и потащила туда. Она не видела больше танцующих воздушных шаров, не слышала веселого голоса мороженщицы, не смотрела на хмурого продавца. Все ее внимание поглотили разномастные обложки, сулившие путешествия в другие миры. Рита любила выбирать книги по названию. Чем необычнее, тем лучше. Увидев «Царевну с короной на бекрень», тут же за ней потянулась. Елисею здесь быстро наскучило. Он крутил головой, выискивая, чем бы заняться, и тут же обнаружил по соседству с книжным развалом складной столик, усеянный бабочками. Не живыми, нет, а металлическими с заводным механизмом. Рита, листая книгу, наблюдала за братом краем глаза. Елисей приблизился к столику

0: сначала осторожно, обеими руками прижимая к груди свою собаку. Он посматривал на продавца. Тот покачивался на стуле чуть поодаль у фургона, припаркованного на газоне. Худой мужчина с рыжими усами, такой высокий, что стул под ним выглядел как детский. Несмотря на жару, в глухо застегнутой рубашке с галстуком-бабочкой. И тут бабочка. Просто бабочник какой-то. Из-под одной его брючины выглядывал красный носок в желтый горох. Из-под другой — бинт, обмотанный вокруг щиколотки. Мужчина лениво глядел на Елисея из-под узких полей соломенной шляпы. Осмелев, мальчик сунул собаку под мышку, а свободной рукой взял самую крупную бабочку, до которой смог дотянуться. Рита напряглась. Елисей покрутил штырек, торчавший из тела бабочки, и та с металлическим жужжанием принялась махать разрисованными крыльями. Елисей поднял бабочку над головой и побежал вокруг складного столика, подняв лицо к небу. Рита закатила глаза. «Сейчас упадет!» Сделав полный круг, Елисей зацепился носком сандалии за торчавший край брусчатого камня. Рита ахнула. Елисей весь подался вперед, но успел выставить другую ногу и удержал равновесие. Собака отлетела в сторону, из пальцев выскользнула бабочка. И вместо того, чтобы воспарить, как сделало бы любое живое насекомое, шлепнулась на камни. Одно цветное крыло отвалилось и легло рядом безжизненной металлической пластинкой. У Риты все закипело, а она направилась к брату. От тебя одни проблемы!» Она взяла его за плечо и тряхнула. «Лучше бы тебя не было!» Стая голубей, мирно клевавшая крошки поблизости, шумно поднялась в воздух. Сквозь хлопающие крылья Рита заметила, что хозяин заводных бабочек встал с кресла и направился к ней. «Сейчас им попадет». Когда бабочник оказался совсем близко, одна из всполошенных птиц задела крылом Ритину щеку. Девочка зажмурилась и невольно спрятала лицо в ладонях. Она почувствовала, как ее руки обдало облаком пыли, видимо, той, что подняли напуганные птицы. Рита посмотрела на бабочника сквозь пальцы. Набрав воздуха в легкие, Рита приготовилась извиняться за брата, но бабочнику, кажется, было все равно. Он даже не посмотрел на нее, а только наклонился и поднял что-то с земли. Рита увидела у него в пальцах извивающуюся гусеницу. «А где Елисей?» — подумала она. Рита принялась озираться. «Елисея не было нигде!» Рита почувствовала, как горит лицо. «Да где же он? Царевич!» Ярмарочная площадь отозвалась беззаботной музыкой и чужим смехом.
1: Конечно, девочка бросилась искать брата. Спрашивала всех, кто встречался на ее пути. Но никто Елисея не видел. Тогда она бросилась домой, представляя себе, как будут расстроены и напуганы родители, как они будут ее ругать. Но там ее ждал еще более неприятный сюрприз.
0: Рита сняла сандалии и встала в дверях кухни. Мама сидела за столом спиной ко входу, папа лицом. Воздух над ними странно мерцал. Тут же у плиты возилась Зефира Антоновна в медицинской маске. Папа отвлекся от работы и поймал Ритин взгляд. «Представляешь, Зефира Антоновна случайно сдула на нас вентилятором целую миску сахарной пудры!» «Так вот, что это за блеск! Заседаем теперь, как судьи, в напудренных париках!» «Сладких!» — проворчала, не оборачиваясь, мама. Рита перевела взгляд на хозяйку. «Я от пудры сильно чихаю, поэтому вот!» Зефира Антоновна показала на маску. «Как ярмарка?» — сменил тему папа. Рита попыталась вдохнуть, но воздух застрял где-то в горле.
2: «Царевич!»
0: — просипела она. «Что, царевич, безобразничал?» «Наверняка что-то сломал», — догадалась мама, продолжая стучать по клавиатуре. Рита опустила голову. На пол закапали слезы.
2: «Потерялся»,
0: — выдавила она. Мама перестала стучать. Из всех звуков осталось только мерное жужжание вентилятора. Рита не поднимала головы, ждала, что будет. Снова защелкали клавиши.

0: клавиши.
1: «Ничего удивительного», — сказала мама. «Он же совершенно не умеет сидеть на месте». Рита, не веря своим ушам, смотрела на родителей.
2: «Нашла, из-за чего переживать», — согласился с мамой папа. «Сам прибежит, куда он денется?»
1: У Риты закружилась голова. Родители совсем с ума сошли со своей работой. «Но как же?»
0: В прихожей послышалось шуршание, будто кто-то скреб входную дверь.
2: «А вот и звезда ярмарки!» — кивнул папа Рите. «Встречай!»
1: Рита, уже не пытаясь понять, что здесь происходит, направилась в прихожую. Стоило ей приоткрыть дверь, как в дом шмыгнул песочного цвета пес размером чуть больше хозяйского кота-чешуйки.
2: «Ха! Кто бы сомневался!» — услышала Рита папин голос.
1: «Одно слово! Царевич!»
0: Перед глазами все поплыло, звуки стали глухими и далекими.
3: «Да, сюжет закручен лихо, но, уверяю вас, дальше будет еще круче. Кем на самом деле окажется Зефира Антоновна? Какова в этих событиях роль бабочника? И как удалось обычной игрушке превратиться в живого щенка? Кто поможет Рите все исправить, вернуть Елисея, а главное понять, как на самом деле он ей дорог? Как много самых разных вопросов. Но, я вас уверяю, ответы на них обязательно найдутся. Где? Ну, конечно, в книжке. Она называется «Не верьте продавцу бабочек». Написала ее Юлия Агапова, а выпустила издательство «Компас-гид» для детей младшего школьного возраста.
4: Книжный червячок.
3: Ну, вот и все. Сегодня вы узнали о том, как доблестные четвероклассники во главе с Андреем Светлячковым за один день попытались раскрыть сразу несколько таинственных происшествий и об удивительных событиях, которые произошли с девочкой Ритой и ее младшим братом Елисеем в маленьком уютном городке Малый Пряник. А теперь я с вами прощаюсь и бегу читать новые книжки. До встречи! Ваш книжный червячок.
5: В книжном мире маячок.
3: Ваш книжный?
5: Книжный червячок.
4: Книжный червячок на детском радио.

0: слушайте на детском радио.
1: Нами поужинать? Я же говорил, Крутилкин, свистать, спасайся!
2: Я хотела поужинать с людьми.
1: Ну, тогда не свистать.
0: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну!» Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!
3: Реклама.
4: Маланг любит поесть. И смешные костюмы.

0: ластики.
1: Да-да-да!
0: Все это во вкусные точка. Собери коллекцию ластиков Маланг в костюмах любимых продуктов в Kids Combo. А по QR-коду на упаковке ищи новую игру. Все как мы любим. ООО, система ПБО 0+.
2: Эй, ребята, а вы любите играть? Хотите увидеть и опробовать новые игрушки первыми в стране? Приходите на финал конкурса Российского общества знания и движения первых «Родная игрушка. Москва». Национальный центр «Россия». Октябрь 2026 года. Вас ждут суперновинки от российских производителей и веселые интерактивные зоны. Мамы и папы, приходите играть вместе с детьми. Участие бесплатное. Регистрация на сайте конкурса «Родная игрушка». 0+.
3: Реклама.
4: Слушаю.
5: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
4: Что случилось, Добрыня?
5: Чудо-юдо сказки портит.
4: Это чудо-юдо, который из былин?
5: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
3: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
6: А знаете ли вы, что...
7: Роботы бывают жидкими.
3: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
6: «Ужасно интересно».
8: Все то, что неизвестно.
3: По выходным на детском радио.

0: в ефірі Дітське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Мультконцерт! Мультконцерт! Мультконцерт! Мультконцерт! Любимые песни из наших любимых мультиков.
3: Если я чешу в затылке, не беда. В голове моей опилки, да-да-да. Но хотя там и опилки, но кричалки и мобилки, а также шумилки, пыхтелки и сопилки, сочиняю я неплохо иногда. Да. Хорошо живет на свете Винни-Пух. Оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет. А ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться. Да.

0: Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным.
1: Со мной и со мной.
2: А вкусные эти рыбные котлетки на свежем морском воздухе. Эх, хорошо горяченького поесть.
1: Ну, может, угостишь?
2: Тут Крутилкин и одному, знаешь, маловато.
1: Эх, ну ладно, буду на голодный желудок красотой наслаждаться.
2: Я об этом твоем «эх», значит, стишок сочинил. Бьются об айсберг холодные волны, толстые льды вокруг, под нами бурлит океан бездонный, какой-то это холодный юг.
1: Ну вот, юг, Вертелкин, это так же интересно, как и север.
2: Интересно, но холодно. Мы же недалеко от Южного полюса. Два робота в одном тазу пустились по морю в грозу.
1: Да что ты такое говоришь, Вертелкин? Во-первых, в каком тазу? Мы на большом и надежном корабле. Во-вторых, погода отличная. В-третьих...
2: А в-третьих это, я помню, научный эксперимент ты мне говорил. Только я не знал, что этот научный эксперимент будет таким холодным. Ты же говорил, на юг едем, на юг. Я и думал, пальмы, коктейли, все включено. Угощайся, чем хочешь. Ой, плавник огромный! Свистать всех наверх! Спасайся, кто может!
1: Да не надо свистеть и ни от кого спасаться, Вертелкин! Это же касатка! Млекопитающие яркого черно-белого окраса, вид китообразные, из семейства дельфиновых.
2: Черно-белого, говоришь, Крутилкин? Дельфиновые? Китообразные? Это китообразное плывет прямо на нас, а зубищи...
1: Да чего ты боишься, Вертелкин? Фоткай лучше!
2: Крутилкин! Крутилкин! А если она перевернет наш корабль? Она такая огромная и совсем рядом! А-а-а!
3: Огромная? Фу, как грубо! Я дама средних размеров. Всего-то 6 метров в длину и вешу каких-то 4 тонны. Я вообще не хочу переворачивать ваш корабль. Я планировала с вами поужинать.
2: Нами поужинать? Я же говорил, Крутилкин, свистать, спасайся!
3: Я хотела поужинать с людьми.
2: А, с людьми, а не роботами? Ну, тогда не свистать.
3: Но могу и с роботами поделиться. Вот смотрите, я вам рыбы принесла.
1: Вертелкин, Вертелкин, сработало! Ты видел, ты видел?
2: Рыбка? Нам? То есть ужинать рыбкой, а не нами.
3: Да не вами, не вами, но с вами.
1: Это и есть тот научный эксперимент, Вертелкин. Дело в том, что недавно ученые из Канады, Новой Зеландии и Мексики рассказали о десятках случаев, когда касатки делились едой с людьми, дайверами и рыбаками. Причем они сами приближались к человеку.
2: Кто? Дайверы и рыбаки?
1: Да ну, касатки!
3: Да, было дело. На Аляске, в тропических водах Тихого океана, у

0: берегов Аргентины, Новой Зеландии и Норвегии.
1: И зачем?
0: Странные вы, ученый Вертилкин, вопросы задаете. Ну что значит «зачем»? Любопытно.
2: Возможно и так. Но вот ученые мотив такого поведения касаток пока выясняют.
0: Общение, общение. Сегодня я к вам, завтра вы ко мне. Ужинать-то будем?

0: Ловись, рыбка большая и маленькая, большая и маленькая.
1: Вертелкин, ты что делаешь?
0: К ответному визиту готовлюсь. С пустыми-то руками в гости не ходят.
2: С нами ты не будешь зевать от скуки в эфире «Ну и ну». Новости науки.
3: «Ну и ну». Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным.

0: любимые песни из наших любимых мультиков.
1: Слушайте на детском радио.
2: Песня о главном.

0: Реклама.
1: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
2: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karuseldefistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГБУК ГКТ ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
0: Реклама.

0: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
0: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению, по моему хотению. Только волшебные слова другие. Надо так громко.

0: Ничегошеньки не понимаю. Ничегошеньки не понимаю.
1: С Веснушкой и Кипитошей.
2: В библиотеке было шумно. Да-да, спорили двое, хотя и говорили шепотом. Но в библиотеке даже шепот звучит громко.
3: Кипитоша, ну что может быть непонятного в сказке, которую любой мальчик или девочка знает наизусть еще с младшей группы детского сада?
4: Это тебе лишь кажется, Веснушечка. Ты так привыкла к знакомым словам, что и не замечаешь, что они тебе незнакомы.
3: Что же я могу такого незнакомого найти в этих детских сказках? В репке или, например, в колобке?
4: О, в колобке как раз много незнакомого, непонятного.
3: Например?
4: А вот спой

0: Веснушечка, песню Колобка.
1: Да проще простого. Я колобок, колобок, я по коробу скребен, по суте кометен, на сметане мешон, да и в масле прижен, на окошке стужен. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, и от зайца, и от волка, и от... Короче, ото всех ушел и покатился себе дальше. Только его и видели.
0: Да-да-да, именно так все и было. Только вот почему там мели? Что скребли?
1: Как что, по сусеку, по коробу. Ой, а ведь точно, короб, сусек, прижон. Не пойми, что такое.
0: Ага, еще, помнишь, колобок покатился по полу, да к дверям, перепрыгнул через порог в сени, из сеней на крыльцо.
1: Ну, помню, помню, и что тут такого? Ну, покатился и покатился.
0: Подожди, через порог в сени, из сеней на крыльцо, а? Что за сени такие?
1: Ну, это место, где, наверное, хранят это сено в доме.
0: Нет, Веснушечка, не думаю, чтобы сено в доме хранили. Хотя, вот с Колобком встретимся, разберемся.
1: Ну, хорошо, хорошо, убедил. Надо отправляться в сказку.
0: Уважаемый книжный червячок, вы не могли бы...
2: Мог бы, только не так громко. Мы же с вами в библиотеке.
1: Ой, простите, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Добрый день, друзья мои. Слышал, вы собираетесь отправиться в сказку «Колобок»?
1: Да, хотели бы.
0: Очень.
2: Но вам, возможно, придется догонять Колобка. Уверены, что догоните? Он же от бабушки ушел.
0: Знаем, знаем, и от дедушки, и от... От нас не уйдет. Догоним и спросим.
1: Или надо переместиться в самое начало сказки, где он, это, на окошке лежит, остужается.
2: Хорошо, держите ключик.
0: Вот, спасибо.
2: Волшебные часы отправят вас в сказку. Но не забывайте, вы должны вернуться из сказки до 12-го удара волшебных часов. Веснушка и Кипитоша подошли к старинным часам, которые, как вы помните, стоят справа от входа в библиотеку. Веснушка открыла дверцу.
1: Кипитоша, произноси заклинание.
0: Надо три раза ключ повернуть, и сбудется наше желание. В сказку немедля откроется путь. Сказать лишь надо ее название.
2: Стрелки на циферблате вздрогнули, и в самом его центре открылось маленькое отверстие. Замочная скважина. Веснушка, вставляй ключ и поворачивай.
1: Раз, два, три. Кипитоша, говори.
0: Сказка «Колобок».
2: В кронах деревьев щебетали птицы, в траве прыгали кузнечики, в зарослях малины жужжали пчелы. Веснушка и Кипитоша шли по лесной тропинке, которая вела их к небольшому деревянному домику, что стоял на опушке леса. Резные наличники, ставни. Из трубы шел легкий дымок. Окошко было открыто настежь. На подоконнике, на вышитом красными петушками полотенце, покачиваясь, лежал Колобок.

0: Ой, какой хорошенький! Румяный, веселый!
1: Ага, и пахнет так вкусно!
2: Ну вот, и вы тут даже! Все хотят меня съесть!

0: Ну что за люди, а? Ну прям слов нет! Вот сейчас чуть-чуть остыну и уйду от вас всех! Ветер, волны, поднять паруса, свистать всех наверх!
1: Погодите, погодите, Колобок, свистать. Да не собираемся мы вас есть.
2: Да-да, не собираемся. Нам просто надо задать вам несколько вопросиков.
0: Точно? Есть не будете?
1: Не будем, не будем, не волнуйтесь. У нас другие любимые хлебобулочные изделия.
0: Ну тогда ладно, не укачусь пока что. Задавайте ваши эти вопросики.
2: Старичок попросил старушку. Испеки, старуха, Колобок. Из чего печь-то? Муки нету, отвечает ему старушка.
1: А старичок ей: по коробу поскреби, по сусеку помети, авось муки наберется.
0: Складно рассказываете, будто сами все видели. А вопросик-то какой?
2: Вот что это за короб такой?
1: А сусек? Это что?
0: О, ну это просто. Сусек – это место в амбаре, отгороженное досками. Этакий большой деревянный ларец или ящик, или короб. И хранят в этом сусеке-коробе зерно или муку.
2: То есть сусек и короб – это одно и то же?
0: Да, так и есть.
1: А амбар?
0: Ой, милые, да вы явно не деревенские. Избушку-то, наверное, только на картинке и видели. Или в этом, как его, смартфоне.
2: О, вы про смартфоны знаете?
0: Чай, мы дикие, что ли? И про электричество, и про ваш этот интернет ведаем. Все это и у нас есть. А живем по старинке, потому как так про нас написано. О,
1: понятно, понятно. То есть вы знаете, что такое амбар?
0: Естественно! Амбар – это постройка такая, деревянная, попросту сарай. В нем держали в старину зерно, крупы, муку, одежду, инструменты, продукты разные.
2: Ясненько. Мука закончилась, и старушка взяла крылышко.
0: Или перышко, разные варианты есть. Да и намела остатки мучицы из сусека короба. Пригоршни две всего и набралось-то. Как раз меня испечь и хватило.
1: Да, интересно у вас тут все устроено.
0: Фух, кажись, остыл. Покачусь я, пожалуй, если у вас вопросики эти ваши закончились.
2: Нет, нет, не закончились.
0: Ладно, задержусь еще немного. Ну, спрашивайте давайте.
2: Сени, это место в доме, где сено хранят?
0: Нет, сено тут вообще ни при чем. Сено на сеновале или в сарае лежит. А сени – это такая прихожая. Если в избе печка топится и всегда тепло, бабушка с дедушкой здесь и сидят, и едят, и телевизор смотрят. А прихожая эти сени как бы отделяет теплую часть дома от улицы. В сенях всегда прохладно. Здесь можно хранить и продукты, и катки с водой, одежду оставлять, обувь. Летом, когда в доме жарко, в сенях можно ночевать. А зимой курочек держать, чтобы не замерзли.
2: Вот как оказывается.
1: И никакого тебе сена, Веснушечка.
2: Однако же есть у нас к вам еще...
0: Некогда, некогда, все, остыл я уже, остыл.
3: Колобок вдруг завертелся на месте, потом соскочил с окна на лавку, с лавки на пол, по полу покатился да к дверям, перепрыгнул через порог в сени, из сеней на крыльцо, с крыльца на двор, со двора до за ворота.
1: Эй, куда? Куда?
2: Куда? А мы? А ответить?
0: От всех уйду! Не догоните! Я круглый!

0: ơi. Bắn bắn bắn bắn bắn bắn bắn bắn bắn bắn bắn.
1: Ну вот, укатился. А мы еще не все выяснили.
2: Ваше время истекло.
3: Это часы, Веснушка, слышала? Нам пора возвращаться.
1: Да, но как? Где мы в этом древнем доме замочную скважину найдем?
3: Амбар, Веснушка, амбар, он же сарай. Он же запирается, наверное, на замок.
1: Точно, Кипитоша, бежим к амбару.
2: Ваше время истекло.
4: Через минуту друзья оказались у амбара. Рядом с дверью на крючке сидел огромный старый ржавый замок. Кипитоша вставил в него ключик, но замок так заржавел, что ключ в нем совсем не хотел поворачиваться.
3: Веснушка, помогай!
1: Да я стараюсь, Кипитоша, не поддается!
3: Что же делать? Что же делать?
1: Погоди, погоди, Кипитоша. Старушка замесила муку на сметане, изжарила в масле и положила колобка на окошечко постудить. Так?
3: Ну да, да, и что?
1: В масле, понимаешь? В масле жарила. Значит, в амбаре должно быть масло. Капнем на замок, ключик и повернется.
3: Гениально, Веснушка.
2: Ваше время истекло.
4: Веснушка забежала в амбар и через несколько секунд вернулась, держа в руках большую бутыль.
1: Вот, нашла! Давай капну на замок. Поворачивай, Кипитоша.
3: Ага, ага. Раз, два, три.
4: Лес, избушка, амбар исчезли. Веснушка с Кипитошей вновь оказались в волшебной библиотеке детского радио. Ну, как ваше путешествие, друзья мои? Удалось найти ответы на ваши вопросы?
3: Да, да, спасибо, уважаемый книжный червячок.
1: Но не на все.
4: И что же вам осталось непонятным?
1: А вот это. По сусеку метен, на сметане мешон, да в масле прежон.
3: Во, вот это мы и не поняли. При чем тут пряжа какая-то, да еще и с маслом?
4: Нет, уважаемые Веснушка и Кипитоша, пряжа тут совсем ни при чем. Старинное слово «пряжить» означает жарить что-то мучное в масле. Причем маслица лучше побольше. Ну, это почти как фритюр по-современному. Кстати, от слова «пряжить» пошло название одного вкуснейшего кушанья.
1: Какого же?
4: Пряженики или пряженцы – старинные русские лепешки или пирожки, обжаренные в большом количестве раскаленного масла или жира.
1: Все, решено!
3: Что решено, Веснушка?
1: Все, поеду на каникулы к бабушке, буду там пряжить. Таких блинчиков да пирожков вам напряжу, попряжу, пожарю, в общем. Пальчики оближете.
5: Ничегошеньки, не понимаю. Ничегошеньки, не понимаю.
6: С Веснушкой и Кипитошей.
7: Продолжение следует.

0: Большой секрет для маленькой, для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Секрет, что друзья — это честь и отвага, это верность, отвага и честь.
1: Отвага и честь — это рыцарь и шпага. Всем глотателям шпаг никогда их не...

0: Реклама.
1: Уже в кино. Комедия для всей семьи о дружбе и исполнении желаний.
2: Это перо воплощает в реальность все, что им написано.
3: Я лечу!
4: В этом и проблема.
1: Волшебное перо. Категория 6+.

0: радио.
1: Слушайте на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
2: Все, осталось только сказать всем спасибо и идти в раздевалку. Нет, Паш, не покедва или бай-бай. Вежливо японское сайонара, до свидания. И добавьте обязательно «Дома аригато гозаимашита». То есть большое, ну, можно сказать, огромное спасибо.
1: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа.
0: Реклама. Наполните жизнь новым вкусом. Творите, экспериментируйте вместе с сыром «Фитакса».
3: Ищете место, удобное всей семье? В Аристов Берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов Берег. Один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Арестова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
4: А знаете ли вы что?
1: Первая игрушка на Марсе будет тюлень.
4: Это и еще много чего интересного слушайте в программе «Ужасно интересно».
1: Все то, что неизвестно.
4: По выходным на детском радио.

0: В эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: Планета динозавров.
1: Здравствуйте! С вами снова я, астроном Остроумович. И сегодня я предлагаю вам смастерить уменьшенную копию динозавра своими руками. Если вдруг у вас дома завалялась сосновая шишка и найдется немного пластилина, это будет несложно. Ведь иногда динозавра, с которым мы сегодня познакомимся, так и называют ящер-сосновая шишка. Прошу к телескопу.
2: Максимальное приближение.
1: Перед нами анкилозавр. Только полюбуйтесь. Его тело покрыто чешуей с огромным количеством шипов и наростов. Это действительно делает анкилозавра похожим на гигантскую шишку с рогатой головой и довольно длинным хвостом. Разумеется, эти шипы и наросты нужны анкилозавру не для красоты. Вместе они образуют надежную броню, которая не по зубам даже такому свирепому и сильному хищнику, как тираннозавр. Пожалуй, единственное уязвимое место анкилозавра – его брюхо. Но для того, чтобы добраться до него, анкилозавра необходимо опрокинуть на спину. А это, скажу я вам, не такая уж простая задача. Взрослый анкилозавр весит около 2 тонн, а его длина достигает 6 метров. При этом короткие, широко расставленные лапы делают его чрезвычайно устойчивым. Но, несмотря на устрашающий вид и внушительные размеры, анкилозавр вполне миролюбивое животное. Большую часть времени он проводит за своим любимым занятием – поеданием сочной травы и побегов древовидных папоротников. Это довольно грубая пища, и чтобы переварить ее, анкилозавр вынужден время от времени проглатывать камни. Да-да, в желудке они превращаются в жернова, которые перемалывают жесткие стебли растений. Так, между прочим, поступают и современные птицы, и крокодилы. Итак, давайте вспомним все, что мы узнали об анкилозавре, и попробуем воссоздать его в миниатюре. Продолговатое туловище, покрытое костными пластинами и шипами, рогатая голова на короткой шее, длинный хвост и толстые крепкие лапы. Теперь возьмем сосновую шишку, пластилин, и пусть этот замечательный во всех отношениях ящер украсит коллекцию ваших поделок. А я, астроном Остроумович, прощаюсь с вами, чтобы совсем скоро вновь заглянуть на планету динозавров и увидеть что-нибудь интересное.
0: Планета динозавров.
3: Детское радио.
4: Детское радио.
0: Детское радио.

когда тяжело. Скрипи, скрипи ты подо мною седло. Не смей, не смей, не смей на миг ослабеть. Сумей себя преодолеть. Пусть дорога вдаль бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песней этой качу по свету.

бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песни этой качу по свету, качу-качу, куда хочу, качу-качу, куда хочу.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
2: Эй, ребята, а вы любите играть? Хотите увидеть и опробовать новые игрушки первыми в стране? Приходите на финал конкурса Российского общества знания и движения первых «Родная игрушка. Москва». Национальный центр «Россия». Октябрь 2026 года. Вас ждут суперновинки от российских производителей и веселые интерактивные зоны. Мамы и папы, приходите играть вместе с детьми. Участие бесплатное. Регистрация на сайте конкурса «Родная игрушка». 0+.
0: Реклама.
3: Вторую шоколадку, Аленка, ты зачем взяла?
4: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 109,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
5: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
6: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
7: Мама! Папа!
8: Бабушка!
7: Дедушка!
8: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
6: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио.

Два, один. Супер-пупер ведущий Радикс с планеты Азира. Блистательная мудриция. Вездесущий корреспондент Брам. Они разберутся, как и из чего получаются нужные человеку вещи. В эфире программа «Энциклопедия интересных вещей».

Жители разных планет сейчас, как всегда, замерли около своих радиоприемников в ожидании межгалактического эфира. Через несколько секунд начнется трансляция с Земли. Известный всей планете Азира, ведущий Радикс и его помощник-корреспондент Брам расскажут об удивительных предметах и устройствах, которыми пользуются люди, пробираясь в самые тайные уголки Земли, ежеминутно подвергаясь опасности на этой чужой планете. Храбрые исследователи выяснят, как и из чего получаются нужные человеку вещи. А блистательная мудрица, знающая обо всем во Вселенной, украсит их репортаж своими бесценными дополнениями. Вместе они создадут невиданную энциклопедию интересных вещей.

0: Три, два, один. Внимание!
1: Идем на снижение. Посадка.
2: Радикс, посмотрите скорее в иллюминатор. Брам зачем-то на дерево залез и машет руками.
3: Не волнуйтесь, мудрица. Это мы новую антенну для сигналов межгалактической связи решили установить.
4: Радикс, посмотрите ровно!
5: Я отсюда не вижу!
2: Вот, возьмите бинокль, Радикс.
3: Что это?
2: Устройство, которое земляне как раз в таких случаях используют, если нужно разглядеть что-то вдалеке. Приставьте эти трубки к своим глазам.
3: Странно как-то.
5: Брам! Мне плохо видно!
3: А, нет, уже хорошо. Чуть левее подвиньте.
4: Да!
3: Ну, левее, говорю.
2: Брам так не услышит. Вы громче крикните, Радикс.
3: Чего кричать? Брам же здесь, рядом. Ой, как это получилось? Я в эту штуку посмотрел, и Брам прямо тут очутился. Я даже мог рукой до него дотронуться. Убрал бинокль, Брам снова на место телепортировался.
2: Это вам показалось. Такое ощущение возникает, если бинокль использовать. На самом деле Брам остался там же, где и был, на дереве. Вы смотрели сквозь особые изогнутые стеклышки. Они называются линзы. И потому смогли хорошо разглядеть все, что далеко от вас.
3: Какие-то коварные стеклообманщики.
2: Ну-ну, друг мой, вы не правы. Оптические приборы, бинокли, подзорные трубы, очки, телескопы – очень полезное изобретение землян.
3: Телескопы?
2: Да-да. Мы на планете Озири пользуемся совсем другими телескопами. А вот люди для такого дела приспособили линзы.
4: Фух, все. Установил я антенну. Не знаю, правда, насколько ровно получилось. После передачи поправим, если что.
3: Да, точно! Нам же программу пора начинать. А давайте сегодня попробуем об этих стеклах-обманщиках что-то узнать.
4: Хм, какие еще стекла? Это куда мне телепортироваться?
3: Честно говоря, я сам о них ничего не знаю. Мудрица, командуйте!
2: Брам, вам нужно попасть на завод, где делают очки.
4: Странное слово. Очки. Ладно, до связи, коллеги.
2: До встречи, Брам. Думаю, сегодняшнее задание не будет особенно сложным или опасным.
0: Энциклопедия интересных вещей.
3: Привет, Озира, и все-все-все межпланетные слушатели! В эфире Радикс, Мутриция и наша программа «Энциклопедия интересных вещей». Разумеется, очень скоро к нам присоединится специальный корреспондент Брам, который, как обычно, в самой гуще событий готовит рассказ о том, как делают на Земле. А вот что именно делают, нам расскажет наш научный консультант, потому что я, честно говоря, ничего про это не знаю, кроме того, что это удивительная и коварная вещь. Мутриция, вам слово!
2: Здравствуйте, друзья! Все не так уж сложно. Речь пойдет о приборах, которые помогают жителям планеты Земля лучше видеть. Древние люди однажды заметили интересную вещь. Если посмотреть на какой-нибудь предмет через прозрачный камешек, это может быть кусочек кварца, предмет, на который смотришь, кажется крупнее, чем он есть на самом деле. Изобретательные земляне стали специально подбирать и шлифовать прозрачные камни, чтобы сквозь них рассматривать что-то мелкое или то, что находится в отдалении. Отшлифованный камень люди назвали линза. Например, у римского императора Нерона была такая линза, сделанная из изумруда. С ее помощью он читал.
3: Изумруд, кажется, зеленый? А я видел, многие люди на глазах носят штуки такие, иногда тоже вот зеленые, синие или даже красноватые. Чаще, правда, прозрачные.
2: Эти штуки называются очки. Мы направили нашего корреспондента туда, где их делают. Очки с прозрачными линзами нужны землянам, чтобы лучше видеть. Очки с разноцветными линзами обычно предохраняют глаза от солнечного света.
3: Вот оно что!
2: Да-да, очки для разных целей используют. Древние китайские судьи, например, скрывали свои глаза пластинами дымчатого кварца, чтобы окружающие не видели выражения их глаз.

0: Есть очки для защиты глаз от пыли. Машинисты поездов носят специальные очки с устройством, которое не позволяет им заснуть. После того, как некоторые люди решили, что синий цвет ухудшает аппетит, появились очки для похудения.
1: С синими стеклами? Ходишь в таких и есть не хочется.
0: Ну, не уверена, что это работает, но я об этом точно где-то читала. Представьте, существуют очки, ухудшающие видимость.
1: Это еще зачем? Неужели есть люди, которые хотят видеть хуже?
0: Эти очки сделаны не для людей. Некоторые фермеры так оберегают своих не в меру дрочливых подопечных. Забиякам-петухам надевают что-то вроде очков, чтобы те могли разглядеть зерно или червяков под ногами, но не обращали внимания на своих собратьев и не устраивали боев. Намного для чего можно использовать очки. Кое-кто из людей носит их, чтобы казаться умнее.
1: Как это?
0: В старину, друг мой, книги у людей были на желтоватой бумаге. Буквы было не очень хорошо видно. Из-за этого зрение у тех, кто много читал, портилось. Ну и как-то стали считать, если ты в очках, значит, много читаешь.
1: Что, правда? Человек может просто так надеть очки, даже когда хорошо видит?
0: Ну, заказать очки сегодня на Земле не проблема. Тем более, что для их изготовления сейчас уже не требуются никакие драгоценные камни. С тех пор, как люди научились делать стекло, очки смогли себе позволить очень многие. Вот, Радикс, посмотрите в моей энциклопедии картинки.
1: А зачем этому дяде такие огромные очки? Он и на человека-то не похож в таком виде. Каждое стекло с ладонь размером выглядит как стрекоза, честное слово.
0: Это старинная картина. Когда-то считалось, что чем больше у человека очки, тем он более могущественный и знатный.
1: Глупости! Какая связь ума с очками? Но все равно надо попросить Брама, чтобы образцов раздобыл. Кстати, думаю, пора связаться с нашим корреспондентом и узнать, как делают современные очки.
2: Здравствуйте, друзья!
1: Брам, мы с мудрицей почти разобрались. Думаю, там, на вашем заводе, изготавливают линзы. Скажите, их и в самом деле из стекла делают? Или какие-нибудь изумруды шлифуют?
3: Какие стекла, Радикс? Я не понимаю вас.
0: Брам, я, наверное, плохо вам объяснила. Вам на завод очков надо. Там из стекла делают линзы.
3: Ну да, я как раз на таком заводе, правильно? Только линзы тут создают вовсе не из стекла.
1: Все-таки изумруды.
3: Не уверен. Вот у меня заготовка в руках. Из нее потом линза получится. Толстый пластиковый диск.
1: Пластиковый?
0: Ах, мне следовало догадаться, друзья. Когда-то людям действительно приходилось отыскивать и с огромным трудом шлифовать прозрачные камни. Потом земляне научились делать стекло. Конечно, создавать из него линзы стало проще. К тому же стекло легче и прозрачнее камня. Но если зрение у человека очень плохое, линза нужна толстая. Такие куски стекла носить тяжеловато.
1: А вот пластик – другое дело. Он в самом деле гораздо легче стекла и прочнее. Вот повезло землянам. Пластик можно сделать, а из него, в свою очередь, линзы для очков.
0: И не только. Оправа, конструкция, в которую линзы вставлены, тоже часто изготавливается из этих материалов.
3: Но пока тут у меня только заготовка для линзы.
0: Ах, рассказывайте, Брам, как она выглядит?
3: Ну, что рассказывать? Такой толстый прозрачный кружок, с одной стороны выпуклый, а с другой, впуклый.
0: Вогнутый.
3: Ну вот, я сквозь него смотрю, пока не очень отчетливо видно. Ой! Тут какое-то заколдованное место. На меня напала стена. Она двигается?
1: Как? Говорил я, что эти стекла коварные.
3: Положу-ка лучше заготовку на место. Посмотрю. Рабочий приклеивает к выпуклой части защитную пленку. Да уж, мне бы тоже не мешала какая-нибудь защита. Теперь их, будущие линзы... По две складывают в коробки и бумажку сверху кладут, где мелко и неразборчиво что-то написано.
0: Очевидно, рецепт. В нем написано, какие нужны очки для тех, кто не видит вблизи, или наоборот, для тех, кто не видит вдали.
3: А коробки уже отправляют в следующий цех. Вот вы сейчас, мудрица, опять скажете, что я не туда телепортировался. Но хотите верьте, хотите нет, а тут льется...

0: расплавленный металл. О, жарища! Раскаленную массу заливают в формочки и туда прикладывают заготовки для линз.
1: Зачем?
0: Сейчас попытаюсь понять. Ай, горячо. Для каждой линзы сделан отдельный металлический держатель.
2: Наверное, потом линзу будут обрабатывать, обтачивать, а чтобы ее закрепить как следует, нужен держатель. Правильно думаю, Брам?
0: Точно. Так, теперь я могу особо не прятаться. Тут за дело роботы берутся. Устанавливают коробки с заготовками на конвейер. Я поехал с ними. До связи, уважаемые слушатели.
1: В самом деле, до чего дошел прогресс? Роботы. А в прошлом, когда люди только-только научились делать очки, работала специальная почетная гильдия стекольных дел. Эта группа объединяла мастеров, умеющих шлифовать линзы. Эти люди пользовались огромным уважением. Правда, учились этому ремеслу долго, почти 10 лет.
2: Наверное, и очки раньше по-другому выглядели.
1: Конечно. Например, были такие. С одной линзой. Монокль называется.
2: Одним глазом в него, что ли, смотреть?
1: Да, Радикс, верно. Либо на длинной ручке стеклышко держали, либо просто зажимали глазом и так смотрели.
2: Неудобно.
1: Или пенсне. Ну, на носу крепились зажимом два стеклышка.
2: Тоже неудобно.
1: А лорнет? Очки на длинной палке, как на школьной указке.
2: У нас, озерян, три руки. А человеку-то неудобно. Наверное, очки с дужками, которые за уши цепляются, самое удобное изобретение.
1: Самое удобное – контактные линзы. Их просто вставляют в глаз, и все.
2: Стекла? В глаз?
1: Ах, Радикс, ну, разумеется, не стекла. Это особое вещество. Кроме того, что контактные линзы мягкие, легкие, в них глаз чувствует себя хорошо, потому что дышит.
2: Ну-ка, посмотрю в интернете, что за штука. Вот, нашел. Контактные линзы. Представьте, люди додумались их использовать не только для того, чтобы лучше видеть.
1: Вот как? Любопытно.
2: Кое-кто с помощью контактных линз меняет цвет глаз.
1: Линзы разноцветными бывают?
2: Не просто разноцветными. Иногда с каким-нибудь удивительным рисунком. Человек с такими расписными глазами выглядит странно. А еще бывают лечебные линзы. Да, тут написано, что их нужно использовать на ночь.
1: Но ведь ночью человек обычно спит. На что ему смотреть?
2: То-то и оно. Человек спит, а линза в это время как-то его глаз сжимает. Утром ее снимают, и глаз лучше видит. А если маленькому человечку врач такие пропишет, зрение может исправиться.
1: Чего только не придумают люди.
2: Да уж. Заметьте, друзья, при том, что эти мягкие линзы удобны, многие земляне предпочитают носить очки. Пора вызвать на связь нашего корреспондента Брама. Он расскажет нам о том, как очки делают на заводе. Брам, как слышите нас?
0: Пока хорошо, Радикс.
2: Пока?
0: Слышите, как тихо? Станок сейчас читает.
1: Ах, вот в чем секрет земной техники. Какие умные машины. Посмотрите, Брам, какую книгу читает станок. Это учебник?
0: Это не книга, мудрицы. Машина читает документ, в котором указано, что именно надо сделать с линзой, и затем... И затем обтачивает заготовку. Пластиковый диск становится тоньше. Только теперь он совсем непрозрачный, весь шероховатый и с разводами.
2: Ну, это не годится. Линзы должны быть прозрачными. Машина, наверное, заготовку случайно испортила.
1: Радикс, не горячитесь.
2: Нет, ну даже на стекольном заводе посуду умеют делать прозрачной. А тут очки. Вот, смотрите. У нас в космолете есть обычный стакан. Я в него наливаю воду, он все равно остается прозрачным. Даже могу через него читать. Вот. Йощев хинсеретни я иде полкицне им ав с илета шулс те вирп.
0: Радикс?
1: Радикс? Это на каком языке? Что это вы сказали?
2: Сам не пойму. Я так обычно передачу начинаю. Вот, привет, слушатели. С вами энциклопедия интересных вещей.
1: Дайте-ка мне стакан. Вы через него смотрели и читали? Ну-ка, пойду проведу исследование этой воды.
2: Мудрицы, не смотрите в воду, стойте! Что с вами? Вы вместо того, чтобы налево повернуть в коридор, пошли направо и в стену космолета врезались.
1: Сквозь стакан с водой все видится наоборот. Это тоже линза, только не такая, как в очках. Надо изучить это явление. Видимо, воду использовать нельзя, она мешает.
0: А тут на заводе об

0: сколоченные лица как раз водой теперь поливают. Итак, под прохладным душем полируют специальной машиной.
1: Да? И дальше что?
0: А теперь опять рабочий появился. Пленочку защитную снимает, аккуратненько так в резиновых перчатках линзу держит, осматривает, так и эдак поворачивает.
2: Просто глазами смотрит? Знаете, линза вещи вправду коварная. Как работник на глаз определяет, правильное получилось или нет? Вдруг она начнет все наизнанку показывать? Или вместо того, чтобы увеличивать, уменьшать начнет?
0: Так прибор у него есть! Линзометр! Линзу устанавливают на маленьком столике под яркой лампой. Прижимают чем-то, и на экране циферки. Ох, зря я на этот свет посмотрел. Теперь в глазах рябит.
1: Эх, Брам, надо было вам солнцезащитными очками запастись на такой случай. Пишут, что такое устройство на Земле давным-давно жители Крайнего Севера придумали. У них там полно белого снега, а он на солнце блестит и слепит.
2: Да, но те пользовались непрозрачными кусочками кости, в которых была проделана узкая щель. Лучше уж такие, какие были у солдат французской армии Наполеона. Они обычные прозрачные стекла очков сажей пачкали, чтобы защитить глаза от яркого солнца.
0: Я тоже так сделаю. Вот сейчас работник отвернется, и я пару стеклышек потихоньку прихвачу и чем-нибудь запачкаю. Попробую защитить свои глаза. Правда, тут и яркий свет, и от шлифовального станка пыль во все стороны летит, и... Ай-яй-яй!
1: Что?
0: Не пойму. Что-то едкое в воздухе. Глаза щиплет. Но я все равно вижу, что линзы ухватили какими-то держалками. Макают в баночки с какими-то смесями. Фу, это оттуда так пахнет. Раз макают, два, три, 15 раз.
2: Это едкие вещества. Скорее всего, они нужны для очистки поверхности.
0: Точно! Теперь линзы, знаете, какие прозрачные?
1: Но я знаете, чего не понимаю, коллеги? Камень, стекло, да, тяжелые. Кость непрозрачная. Но пластик, его так легко поцарапать.
2: Я тоже об этом подумала.
0: Люди, вы удивитесь, тоже об этом подумали.
2: И?
0: Они теперь линзы лаком бесцветным покрывают для прочности. Макает в емкость с этим лаком и в печь. Там несколько часов они жариться будут.
1: Ну и ну! Я-то думал, стеклышко отполировать и готово дело. Видите, уважаемые слушатели, насколько оказывается непросто.
0: Это еще не все.
2: Еще что-то делают с линзами?
0: Да, те линзы, что из печки вынули, устанавливают в такой машине, типа детской карусели.
1: Их будут крутить?
0: Сначала на каждую линзу насыпают цветные порошки.
2: Очки будут с цветными стеклами.
0: Не знаю, что из этого получится. Рабочий закрывает дверцу, выставляет температуру, очень большую, и уходит. В дверце маленькое окошечко. Сейчас посмотрю. Все крутится, порошок раскаляется. Еще мне будто кипит. Испаряется.
1: Как?
0: Я понял. Эти порошки не для цвета. Они нужны для прочности.
1: Брам, когда эти линзы в оправы вставят, прихватите несколько образцов. Ну так, на всякий случай. Представьте, мудрицы, явитесь на заседание Азерийской академии наук. Раз земляне считают, что эта штука позволяет выглядеть умнее, солиднее...
2: Ну что вы! Представьте, как я буду выглядеть с такими огромными стеклянными кругами. Брам же говорит, на заводе они все круглые.
0: Вообще странно. Тут вот оправы привезли. Все они гораздо меньше, чем линзы. Боюсь, ничего у рабочих не получится. Линзы просто не поместятся в оправу. Сейчас рабочие сами убедятся. Автомат измеряет оправу. Такая стрелочка обходит круг, другой. Ай, я хотел выбрать себе линзу для образца. Мне какие-то щупальца за палец хватит. Теперь вот из этого кругляшка робот вырезает линзу нужной формы. Край обтачивает и... Ох, как же хорошо, что я палец вовремя одернул. Слышите, как шипит?
1: Здорово.
0: Я возьму несколько образцов. Мудрицы, сможете выбрать себе что-нибудь?
1: Что ж, друзья, вижу, что время передачи подходит к концу. Эти самые линзы – чудесная штука. С их помощью можно запросто в глазах человека маленькое сделать большим, а большое – маленьким, далекое – близким и наоборот. Можно так устроить, что предмет покажется совсем другим, чем есть на самом деле. На Земле отдельная наука существует – оптика. Она как раз изучает подобные вещи. Но это уже тема другого разговора.

0: разговора. Ждите новых репортажей Земли. А сегодня с вами были Радикс,
1: Мудриция
0: и специальный корреспондент Брам.
2: Энциклопедия интересных вещей.
0: Брам, мы заждались вас с завода. Ну где же? Где же образцы очков?
3: Вот они.
1: Мне вот эти нравятся. Ну-ка, посмотрюсь. Правда, в зеркале себя не вижу. Скажите, Брам, Радикс, я правда выгляжу в этих очках солиднее?
0: Как вам сказать?
1: Что, мне не идет?
0: Я просто тоже надел очки и тоже ничего не вижу. Сейчас сниму.
4: Мудрица, мне кажется, это то, что вам нужно. Всегда так ходите.
1: Что ж, как скажете. Я попробую привыкнуть. Наверное, можно научиться в них смотреть и перестать натыкаться на мебель. Ну как же я буду читать доклад? Ах, голова разболелась.
0: Да вы, наверное, устали после передачи.
3: Нет. Я когда был на заводе, узнал, что не следует надевать очки, если их врач не выписывал. В этом случае глазам один вред. Зрение так можно испортить, и голова болеть будет.
1: Ах, какая жалость. Как хотелось покрасоваться на ученом заседании.
0: А вы глаза закройте. Все равно незаметно будет. Линзы очень толстые в ваших очках.
1: Но как я буду читать? Мне ведь нужно сделать доклад.
0: А давайте я с вами в вашу Академию наук телепортируюсь. Буду вам подсказывать. Ну и следить, чтобы вы на углы не натыкались.
1: Замечательно, Радикс. Вы настоящий друг. Срочно телепортируемся в Академию наук.
3: Подождите, Радикс. Вы обещали мне помочь установить антенну.
0: Вот вам бинокль, Брам. Прекрасная штука. Помогает видеть то, что далеко-далеко. Все, мы с Мудрицей покидаем вас.
1: Сделаем доклад и сразу обратно. Новую передачу готовить.
3: Бинокль какой-то. Надо в эти трубки смотреть, что ли? Ну-ка. Ой, ну Радикс, вечно его глупые шутки. Этот бинокль вместо того, чтобы приближать картинку, наоборот, отдаляет. Какая-то бесполезная штука. Зачем только ее придумали? Что это? Радикс книжку какую-то читал, закладку оставил. Посмотрим. Иван Крылов, басни. Открою. Тут даже что-то подчеркнуто. Очков с полдюжины себе она достала, вертит очками так и сяк, то к теме их прижмет, то их на хвост нанижет, то их понюхает, то их полижет. Очки не действуют никак. Ой, не могу. Тут иллюстрации есть, как мартышка пробует надеть очки. Смех, да и только. Обезьяна ничего в очках не понимает. Не то, что мы, жители планеты Азиры. Сегодня мы узнали, как с ними правильно обходиться. Правда, вот этот вот бинокль — какая-то ошибка изобретателей. Зачем только его придумали? Не пойму.
2: Энциклопедия интересных

0: Реклама.
1: Слушаю.
2: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
1: Что случилось, Добрыня?
2: Чудо-юдо сказки портит.
1: Это чудо-юдо, который из былин?
2: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
3: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
4: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень. Груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте 3 сказочных вкуса.

0: Русское радио.
1: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению, по моему хотению. Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать. Включи детское радио.

0: И все.
1: Ноль плюс. Реклама.
2: Ищете место, удобное всей семье? В Аристов берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов берег. Один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Арестова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Детское радио рекомендует. С 22 августа по 17 ноября 9-й большой детский фестиваль под руководством Сергея Безрукова в Москве и Санкт-Петербурге. Увлекательные спектакли и книги, кино и анимация для всей семьи, мастер-классы для детей и подростков. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации. Подробности на сайте grandkidsfest.ru. 6+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: В эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: Необыкновенные истории обычных вещей.
1: Сашка, давай собирай вещи. Едем на неделю к бабушке.
2: Хорошо, пап. А во что мне лучше всего положить игрушки?
1: В пакет целлофановый.
2: Это в тот, что шуршит?
3: Нет. Тот, что шуршит, это полиэтиленовый. А я издаю аристократический хруст. И вообще во мне не носят продукты. В меня чаще цветы заворачивают. Я более прочный, долговечный и безопасный.
4: Ой, ладно тебе, полезный, долговечный. Зато я полиэтиленовый пакет, самый популярный у людей. Во мне каждый день носят еду, вещи, напитки, игрушки. А в тебя только цветы по праздникам заворачивают. Да упаковки для печенья из тебя делают.
3: Вот хоть мы с тобой и родственники, но так мне хочется тебя на кусочки иногда порвать за твое нахальство. Между прочим, пока тебя не придумали, пакеты в основном делали как раз из меня.
4: Ну да, и они были в 5 раз дороже, чем пакеты из полиэтилена.
3: Зато мы надежные. Вот еще 30 лет назад пакеты в России были редкостью. Они были целлофановыми и крепкими. Их стирали, если они пачкались, и зашивали, если они рвались. Пакеты служили по нескольку лет. А все потому, что они были из целлофана.
4: Зато теперь большинство пакетов из полиэтилена. Мы дешевые, легкие. Может быть, не такие прочные, зато мы запланили все. В нас можно носить полезные вещи и еду. Можно надувать и с громким хлопком лопать. В нас можно налить воды и сделать водяную бомбочку.
3: Ладно, уймись, болтун. Давай лучше подумаем, как сделать так, чтобы люди перестали путать тебя со мной.
4: А чего тут думать? Ты чаще всего прозрачный, как гибкое стекло. Плохо гнешься, прочный, и издаешь громкий хруст. А я могу быть и плотным, и полупрозрачным. И замечательно шуршу. И еще одно различие. В тебя сегодня в основном заворачивают цветы, а меня выдают на кассе в любом магазине.
0: Необыкновенные истории обычных вещей.

0: с интернета оживает в мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
2: А это слон. Самое большое животное на Земле.
3: Мам, ты все путаешь. Самое большое животное – синий кит. Он может вырасти до 30 метров в длину и весить больше 150 тонн. Один его язык тяжелее, чем этот слон целиком. В следующий раз слушай со мной детское радио.
1: В эфире детского радио много познавательных программ для юных эрудитов.
2: Детское радио. Слушаю каждый день.

0: юного детектива.
1: Здравствуйте, уважаемые сказочные слушатели.
2: Привет всем любителям сказочных историй и сказочных загадок.
1: С вами сыщики детективного агентства «Хрум». Хитрейшие расследования умнейших мыслителей.
2: Мария Петровна, глава агентства.
1: Макс, мой надежный помощник.
2: И Добрыня, начальник сказочной полиции.
3: Привет, юные сыщики. Мы все вместе следим за порядком в сказках. И если что не так...
2: мчимся на помощь!
3: Правильно, Максимка!
1: Сегодня мы продолжим делиться с вами секретами профессии сказочного детектива.
2: Слушайте внимательно, размышляйте. Нам будут помогать наши сказочно-шустрые часики. Они подскажут, на что нужно обратить внимание. А если какой-то сказочный подозреваемый захочет нас обмануть...
3: мы его быстро выведем на чистую воду. Распознаем обман и развеем сказочный туман.
4: Так, слова и приметы. Так, вопросы, ответы. Правду от лжи как отличить? Попробуем вас мы научить.
1: Сказочные часики будут внимательно следить за ходом сказочного расследования, обратят ваше внимание на некоторые детали и помогут распознать обман.
4: Слушай, слушай.
2: Мы начинаем!
0: Хрум. Школа юного детектива.
4: Занятие седьмое. Сладкая история.
1: О! В тот день я задержалась в школе дольше обычного. Мела метель, я решила переждать непогоду. К тому же на столе у меня лежал новый сборник сказок. Его принес для нас с Максом наш сказочный библиотекарь Федот Федотыч.
2: Да, Федот Федотыч сказал, что вы верно задержитесь по такой-то погодке. И что если я загляну к вам, то увижу новую сказочно интересную книгу. Кстати, наш библиотекарь – мастер по выпечке домашнего печенья и часто приглашает нас с Марьей Петровной на сказочное чаепитие. Ну, конечно, я побежал в кабинет математики к Марии Петровне.
1: Мы с Максимом раскрыли книгу на странице, где начинались

0: сказки братьев Гримм.
1: И тут пришло сказочное сообщение от Добрыни.
2: Пришлось мне к детективам за помощью обратиться. Потому что в сказке Шарля Перо «Красная шапочка» случилась сказочная неприятность. Из корзинки «Красной шапочки» пропал пирог.
1: Тот самый пирог, который вместе с горшочком масла «Красная шапочка» несла своей любимой бабушке.
2: Ну да, ведь вы помните, как сказка начинается? Шла «Красная шапочка», шла не торопясь, по пути останавливалась, рвала цветы и составляла из них букет в подарок бабушке. На какой-то прекрасной полянке прекрасных цветов было так много, что шапочка решила оставить на минутку корзинку, чтобы удобнее было нарвать цветов. Вернулась шапочка к месту, где оставила корзинку, а пирожка нет.
0: Мы с Максом переместились в сказку Шарля Перро.
1: И очутились на чудесной лесной полянке. Цветов там и правда было очень много. Над ними кружились сказочные бабочки и распевали свои песенки сказочные птички.
2: Я ожидал сыщиков под большим старым дубом. В этом месте красная шапочка и оставила корзинку с пирогом и маслом. Корзинка и горшочек с маслом были на месте, а пирожок – тю-тю.
0: Похитителю понадобился только пирог. Пирог был с начинкой.
2: Да, со сладкой вишней, маковыми зернышками, а сверху был посыпан сахарной пудрой. Бабушка очень уважает такие пирожки. Я проводил красную шапочку до дома бабушки, а потом отправил сообщение Марье Петровне и Максу.
1: Мы внимательно осмотрели сказочную полянку. Никаких следов.
0: От старого дуба вглубь леса уходила едва заметная тропинка, поросшая травой.
2: Мы пошли по тропинке. Скоро она вывела нас к дорожке, посыпанной камешками мелкого гравия. Здесь тропинка обрывалась.
0: Тут мы остановились, чтобы отдохнуть и подумать, кто же может быть похитителем.
1: Волк мучного не ест. Похитителем мог быть кто-то, кто любит поесть.
2: Простой любитель поесть взял бы и масло. Но похитителю нужен был только сладкий пирог.
0: Вот именно. Это мог быть сказочный любитель пирогов. Но пирог могли взять не только для того, чтобы съесть, но и для того, чтобы приманить.
2: И тут я сказал: «Эврика, Марья Петровна! Эврика!»
1: «Эврика» — это на греческом языке означает «нашел».
2: Ну да, нашел. Ну, в смысле, понял, кто на такое способен. Одна старая ведьма.
0: Ведьма из сказки братьев Гримм «Гензель и Гретель».
2: Она могла использовать пирог как приманку.
1: Вы же помните сказку? Она о бедном дровосеке. Злая мачеха заставила отца отвезти маленьких детей, Гензеля и Гретель, в лесную чащу и оставить там навсегда.
0: Но дети услышали разговор мачехи и отца и придумали, как можно спастись. Гензель набрал у дома камешков. Когда их повели в лес, он бросал эти камешки по пути.
1: По этим камешкам Гензель и Гретель выбрались из леса.
0: Но мачеха не успокоилась. Она заставила дровосека снова вести детей в лесную чащу. В этот раз Гензель не успел набрать камешков. Он бросал по дороге хлебные крошки, но эти крошки склевали птицы, и дети не смогли найти дорогу домой.
1: Они долго плутали по лесу и проголодались. Вдруг увидели необычную избушку.
0: Избушка была построена из хлеба и покрыта печеньем, а кошки были из чистого сахара. Гензель отломил себе порядочный кусок от крыши, а Гретель – кусочек окна.
2: А хозяйкой той избушки была ведьма. Но дети этого не поняли.
0: Ведьма пригласила детей в свою избушку, накормила их сладостями и уложила спать. А утром от ее приветливости не осталось и следа. Она посадила Гензеля в клетку, а Гретель заставила работать по дому.
1: Ведьма могла стащить пирог у красной шапочки для того, чтобы еще какого-нибудь несчастного ребенка заманить в свою ведьминскую избушку.
0: Мы переместились в сказку братьев Гримм «Гензель и Гретель».
3: Хрум. Школа юного детектива.
4: Занятие 7. Сладкая история. Ведьма с нами говорила.
5: Пик-так, пик-так.
4: Сигнал подскажет, где правду утаила.
0: Старая ведьма живет довольно далеко, на самом краю волшебного леса.
1: Очень скоро мы увидели ее избушку.

0: Она пряталась за еловыми ветками.
1: Последние лучи солнца освещали крыльцо.
2: Ведьма заметила нас, широко улыбнулась и заговорила первая, сладким, даже приторно-сладким голосом.
3: Вот радость, сыщики пожаловали.
1: Пожаловали. Привет от серого волка принесли.
2: Волк сказал сначала к бабушке, а после к вам на ужин прибежит.
3: Это хорошо, заждалась его. А еще хорошо, что вы не пробуете мою избушку на вкус. А то бывает, в гости придут, да пол избушки сожрут.
2: У избушки действительно не хватало некоторых деталей.
0: Да, починить такое непросто, сказал я.
3: Непросто, непросто, то-то, что непросто. Ломают, едят, варвары они дети. А вы чего пришли? По делу какому? Или полюбопытствовать?
1: Полюбопытствовать? Скажите, где вы сегодня утром были?
3: Да где же мне быть? В избушке своей хозяйничала. Тесто ставила, да. Хлеб для стен испечь надо. Печенье. Крышу починить.
0: А после что вы делали?
2: Ведьма продолжала широко улыбаться. Улыбка ни на секунду не сходила с ее лица.
3: А после... воздухом на крылечке дышала. Ты славный мальчик. Может, хочешь сахарку сладкого оконного или пряничка с крыши отведать? Заходи, доставайся у меня. Зла никакого от меня тебе не будет.
1: Нет уж, знаем мы эти ваши. Заходите, угощайтесь.
3: Угоститься есть чем. Молоко, печенье сахарное, орехи, яблоки.
0: А может, какая-нибудь выпечка с сахарной пудрой у вас есть?
3: Выпечки с сахарной пудрой нет. И без пудры все вкусно. Я тебе жемчуг, драгоценные каменья покажу. Они у меня в сундуках. В каждом углу по сундуку. Поешь да и спать. Притомился, небось.
2: Макс не отказался войти к ведьме. И вот почему. Нам необходимо было проверить, нет ли в избушке ведьмы пирога красной шапочки. А ведьма, она вовсе не хотела, чтобы Макс вошел в ее избушку. При этом хотела показаться доброй, радушной хозяйкой.
0: Яблоки и орехи я не очень люблю, а от пирога с начинкой не откажусь.
3: Пирога нет. Не пекла сегодня. Я тоже пироги люблю.
1: С яблоком и корицей. С лесными ягодами или с заварным кремом?
3: И с кремом, и с ягодами люблю. И гостей люблю пирогами угощать.
0: Вы их сами готовите?
3: Гостей или пироги?
1: Пироги, конечно.
3: Это уж как когда. Да, как когда.
2: Тут я решила вступить в разговор и мягко сказала: не сомневаюсь, что вы сами печете пироги. Наверняка они у вас получаются сладкие и вкусное.
3: Сама пеку. Бывают помощницы мои, змеи да жабы помогут. Тоже выходит, как когда.
2: С вишней, обсыпанной сахарной пудрой, с льняными семечками.
3: Нет, не с льняными семечками, а с маковыми зернышками.
1: Вот-вот. Именно такой пирог с маковыми зернышками и пропал у красной шапочки, сказал я.
0: А я спросил: так вы пустите меня к себе в избушку? Можно войти?
2: При этих словах улыбка с лица ведьмы мгновенно исчезла.
3: Какая шапочка? В первый раз слышу. А в избушку не ходи.
0: Как же так? Вы же приглашали.
3: Раньше приглашала, а теперь не приглашаю. Разонравился ты мне. А вообще я детишек люблю.
1: Это известно, как вы детишек любите. Сначала угощаете, а после в клетку. Или работать на себя заставляете?
3: Ну, было. Один раз. С Гензелем и Гретель. Так они сами хороши.
1: А пирог у красной шапочки похитили, чтобы опять за старое взяться.
3: Да что за шапочка? Гриб, что ли, ядовитый? А, такой с красной шляпкой, на шляпке белые пятна. На маковые зернышки похоже. Это что ли?
0: Красная шапочка — это девочка. Маленькая девочка.
3: Девочка, шапочка, зернышки.
2: Лицо ведьмы перекосило. Она взмахнула руками и хлопнула по своему переднику.
3: Да что ж это такое?
2: Она так сильно хлопнула по своему переднику,
1: что во все стороны полетела сахарная пудра. Я даже почувствовал ее сладкий вкус.
2: Вы говорили, что выпечки с сахарной пудрой у вас нет, и все же о маковых зернышках вам известно.

0: волком знакомы, привету от него обрадовались, а о красной шапочке ничего не знаете.
1: Что за красная шапочка? Что за пирог? Что за сахарная пудра?
2: Ведьма так сжала губы, что они у нее аж посинели.
0: Мы поняли, что именно ведьма стащила пирог красной шапочки.
3: Как же мы поняли, что ведьма пытается нас обмануть?
2: Сейчас объясним, что навело нас на эти мысли.
4: Обещание свое мы выполняем! Так, что было не так, вам объясняем!
0: Один из любимых способов сказочных преступников скрыть обман – широко улыбнуться. За улыбкой легко скрыть волнение. Улыбку просто изобразить.
3: А после что вы делали?
0: Ведьма продолжала широко улыбаться. Улыбка ни на секунду не сходила с ее лица.
5: А после воздухом на крылечке дышала. Ты славный мальчик. Может, хочешь сахарку сладкого оконного? Или пряничка с крыши отведать? Заходи, доставайся у меня. Зла никакого от меня тебе не будет.
4: Второе! Слушаем, Вик, слушаем. Так, разбираемся, что не так.
0: Тут я решила вступить в разговор и мягко сказала. Не сомневаюсь, вы сами печете пироги. Наверняка они у вас получаются сладкие и вкусные.
5: Сама пеку. Бывают помощницы мои, змеи да жабы помогут. Тоже выходит, как когда.
0: С вишней, обсыпанные сахарной пудрой, с льняными семечками.
5: Нет, не с льняными семечками, а с маковыми зернышками.
2: Вот-вот. Именно такой пирог с маковыми зернышками и пропал у красной шапочки.
3: Так вы пустите меня к себе в избушку? Можно войти?
0: При этих словах улыбка с лица ведьмы мгновенно исчезла.
5: Какая шапочка? В первый раз слышу. А в избушку не ходи.
4: Третье!
0: Если ваш собеседник что-то скрывает и хочет вас обмануть, он обычно волнуется. Сжатые губы – признак возможного волнения.
1: Девочка, шапочка, зернышки!
0: Тут лицо ведьмы перекосило, она взмахнула руками и хлопнула по своему переднику.
1: Да что ж это такое?
0: Она так сильно хлопнула по своему переднику,
2: что во все стороны полетела сахарная пудра. Я даже почувствовал ее сладкий вкус.
0: Вы говорили, что выпечки с сахарной пудрой у вас нет. И все же о маковых зернышках вам известно. С серым волком знакомы, привету от него обрадовались. А о красной шапочке ничего не знаете?
1: Что за красная шапочка? Что за пирог? Что за сахарная пудра?
2: Ведьма так сжала губы, что они у нее аж посинели.
4: Обман тупик не ведет никуда. Так, от обмана выходит одна ерунда.
2: Пришлось ведьме пирог вернуть.
3: Мы спасли сказку Шарли «Пирог, красная шапочка».
6: Хрум. Школа юного детектива.
0: На сегодня работа школы юного детектива окончена. С вами были сыщики детективного агентства «Хрум».
3: Мария Петровна.
0: Макс.
3: И начальник сказочной полиции Добрыня.
2: До скорой встречи, уважаемые любители сказок и сказочных расследований.
4: На этом мы завершаем речи. Так, до новой встречи!
7: Этот и другие выпуски сериала «Хрум. Школа юного детектива» можно послушать на сайте Детского радио и в Яндекс.Музыке.

0: Реклама. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН
1: 1137-46-79-24-55. Город Москва. Кто лучше всех разбирается в игрушках? Yeah! Тогда этот конкурс для тебя. Детское радио и общество знания представляют конкурс «Главный по игрушкам». Прими участие, выиграй поездку в Москву. Стань народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка». «Главный по игрушкам». Условия участия на сайте dtfm.ru. 0+.

0: гости по утрам тут поступает мудро.
1: Но добрых друзей можно навестить и вечером. Тем более, что для этого далеко ходить не надо. Достаточно включить детское радио и оказаться
2: в гостях у сказки.
3: Да-да, каждый день в 21.00 сказки приглашают в гости. В это время на детском радио звучат добрые истории для хороших снов.
4: Продолжаем занятия для молодых пап. Доказано, что малыши лучше спят, когда им поют колыбельные. Прошу вас.
5: Скоро рассвет, выхода нет.
4: Я бы посоветовала что-то более мягкое.
5: Спи, моя радость, усни.
4: Да, не лучше. В таких случаях есть испытанное средство.
5: Мама, бабушка?
4: Это да. А еще детское радио и программа «Я засыпаю» с колыбельными и мелодиями для сна. Ежедневно в 21.30.
5: А, ничего себе.
3: Реклама.
6: Ищете место, удобное всей семье? В Аристов Берег будут построены школа, детский сад и амбулатория. Закрытые дворы, игровое пространство, велодорожки создают безопасную среду. Разнообразные планировки с высокими потолками, квартиры с террасами. Здесь живут, а не просто ночуют. Аристов Берег. Один адрес для всей семьи. Скидки в офисе продаж. 8-495-308-06-28. Застройщик ООО «СЗ Аристова Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.defistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец Фегабук ГКД ОГРН 102-770-057-8740. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

Засыпательно. Засыпательно.

0: Сказка на ночь.
1: На детском радио мы слушаем сказку Сергея Козлова «Осенняя сказка».

0: С каждым днем все позднее светало, и лес стал таким прозрачным, что, казалось, обшаривая вдоль и поперек, не найдешь ни одного листика.
1: «Скоро и наша береза облетит», — сказал медвежонок и показал лапой на одинокую березу, стоящую посреди поляны.
0: «Облетит», — согласился ежик.
1: «Подуют ветры», — продолжал медвежонок, «и она вся так и затрясется. А я буду во сне слышать, как падают с нее последние листья, а утром проснусь, выйду на крыльцо, а она голая».
0: «Голая», — согласился ежик.
2: Они сидели на крылечке медвежачьего домика и смотрели на одинокую березу посреди поляны.
3: «Вот если б на мне весной вырастали листья, — сказал ежик, — я бы осенью сидел у печки, и они бы ни за что не облетели».
1: «А какие бы ты хотел листья? — спросил медвежонок. — Березовые или ясеневые?»
3: «Как у клена. Тогда бы я осенью был рыжий-рыжий, и ты бы меня принял за маленького лисенка. Ты бы мне сказал: маленький лисенок, как поживает твоя мама?
4: А я бы сказал: мою маму убили охотники, а я теперь живу у ежика.
3: Приходи к нам в гости, и ты пришел. А где же ежик? Спросил бы ты. А потом, наконец, догадался, и мы долго-долго смеялись до самой весны».
1: «Нет, — сказал медвежонок, — лучше, если бы я не догадался, а спросил: а что, ежик, пошел за водой?
3: Нет, — сказал бы ты.
1: За дровами?
3: Нет, — сказал бы ты.
1: Может, он пошел к медвежонку в гости?
3: И тут бы ты кивнул головой.

0: А я пожелал тебе спокойной ночи и побежал к себе, потому что ты ведь не знаешь, где я теперь прячу ключ, и тебе пришлось бы сидеть на крыльце.
1: Ну, я ведь остался бы у себя дома, сказал ежик.
0: Ну так что ж, сказал медвежонок, ты бы сидел у себя дома и думал. Интересно, этот медвежонок притворяется или по-настоящему не узнал меня? А я бы пока сбегал домой, взял маленькую баночку меда, вернулся к тебе и спросил, а что, ежик еще не возвращался? А ты бы сказал.
1: А я бы сказал, что я и есть ежик, сказал ежик.
0: Нет, сказал медвежонок, лучше бы ты ничего такого не говорил, а сказал так.
2: Тут медвежонок запнулся, потому что с березы посреди поляны вдруг сорвалось сразу три листика. Они немного покружились в воздухе, а потом мягко опустились в порыжевшую траву.
0: «Нет, лучше бы ты ничего такого не говорил», — повторил медвежонок. «А мы просто попили с тобой чай и легли спать, и тогда бы я во сне обо всем догадался».
1: «А почему во сне?»
0: «Самые лучшие мысли ко мне приходят во сне», — сказал медвежонок. «Вот видишь, на березе осталось 12 листиков. Они уже никогда не упадут, потому что вчера ночью я во сне догадался, что сегодня утром их надо пришить к веточке».
1: «И пришил?»
2: — спросил ежик.
0: «Конечно», — сказал медвежонок, «той самой иголкой, которую ты мне подарил в прошлом году».

0: Сказка на ночь.
1: Три брата. Сказка народов Танзании. Жил купец, у которого было три сына. Однажды, когда он вместе с сыновьями путешествовал караваном, торгуя тканями и железом в глубине Африки, ему стало плохо. Позвав сыновей, он сказал: «Дети мои, много месяцев путешествовали мы с вами по этой чужой, негостеприимной земле. Мы не наторговали богатств, и теперь я молюсь только об одном. Как бы вам вернуться домой целыми и невредимыми? О себе я не думаю. Мои дни сочтены». Заливаясь слезами, братья слушали отца. «Похоронив меня, — продолжал купец слабым голосом, — отправляйтесь назад к океану. При этом вы должны выполнить мои три завета. Пусть все тюки в вашем караване будут пустыми. Никогда не носите красных одежд и не бойтесь говорить вслух то, что думаете. По пути будьте внимательны и старайтесь изо всего делать правильные выводы». Сказав так, купец умер. Братья похоронили его, раздали все свои товары местным людям и с пустыми тюками двинулись в обратный путь. Караван шел уже по дороге несколько дней, когда братья увидели в мягкой глине следы.

0: еды животного.
1: «Здесь проходил осел», — сказал старший брат. «Он нес большой груз», — добавил средний.
0: «Он прошел всего несколько часов назад», — закончил младший. Не успели они это сказать, как придорожные кусты раздвинулись, и из них вышел одетый в пышные одежды правитель этого края.
1: «Кто вы такие? И почему смеете судить о том, чего нельзя видеть?» — грозно спросил он.
2: «Мы, бедные купцы, возвращаемся к океану, чтобы попасть домой. А что касается наших слов, то они относятся как раз к увиденному», — отвечали братья.
1: «Это отпечатки ног осла», — пояснил старший.
2: «А они очень глубоки, значит, осел был тяжело нагружен», — сказал средний.
0: «Следы не затоптаны другими животными, значит, они оставлены недавно», — закончил младший.
1: «Они так умны, что сумеют и без всего разбогатеть», — подумал правитель и приказал, отобрав всех животных и поклажу, выпроводить братьев за пределы его владений. Оставив весь караван, носильщиков и ослов с пустыми тюками, братья пошли дальше. Спустя несколько дней они увидели под деревом у дороги новые следы.
2: «Тут отдыхала женщина», — сказал старший.
1: «Муж ее небогатый человек», — добавил средний.
0: «На спине она несла ребенка», — закончил младший.
1: Не успели они так сказать, из-за деревьев и на этот раз вышел в сопровождении слуг правитель нового края. Он тоже слышал слова братьев и тоже был поражен ими.
2: «Ничего удивительного», — объяснил ему старший. «Такая маленькая нога бывает только у женщины, а следы ведут в тень».
1: «В траве лежит браслет, который она потеряла. Браслет недорогой», — добавил средний.
0: «И все-таки, потеряв браслет, она бы не ушла, если бы все ее мысли не были заняты ребенком. Ему она дала поиграть браслетом, и это он потерял его», — закончил младший. «А носят детей, как ты знаешь, за спиной».
1: «О, как они хитры и образованы! Что если они захотят убить меня и сесть на мой трон?» — подумал правитель. «Нельзя отпускать их живыми». И он приказал отвезти братьев к себе в дом, подарил всем троим красные одежды и попросил их надеть на ночь. Братьям эта просьба показалась подозрительной, и, ложась спать, они постелили одежды на полу. Только они это сделали, как из окон на одежды посыпался град стрел. Это слуги выполнили приказ своего хозяина убить гостей. Не теряя времени, братья незаметно выскользнули из дома и отправились глухими тропинками дальше на восток. Шли они, шли, и, наконец, достигли берега океана. Здесь был город, правитель которого подчинялся султану Занзибара. Он радушно принял братьев и, выслушав их рассказ, предложил остаться на несколько дней в своем дворце. Однако надо сказать, что он не очень-то поверил тому, что рассказывали братья, и, чтобы удостовериться в их уме, решил вечером подслушать их беседы. Он спрятался за колонной во дворце и стал слушать. Братья разговаривали.
2: «Мне кажется, что мясо телят, которым нас угощают, «не настоящее», — сказал старший.
1: «И заморское вино

которым поет, тоже ничего не стоит, — добавил средний. А правитель, хотя и выводит свою родословную от султанов Занзибара, не тот, кем хочет.

0: истинности того, что слышали или получили здесь. Если окажется, что вы хоть в чем-то неправы, вам не сносить головы». И, хлопнув три раза в ладоши, он приказал привести всех дворцовых слуг. Услыхав, в чем дело, дворцовый повар упал на колени. «Смилуйся, господин!» — завопил он. «Ты приказывал эти дни готовить к обеду мясо телят, но у меня не было под рукой телятины, и я, несчастный, нанизывал на вертел бок старой коровы!» «О, повелитель!» — взмолился и дворцовый виночерпий. «Заморские вина я раздал своим родственникам, а к столу наливал в сосуды местное дешевое вино!» Не успел правитель решить, что ему делать с мошенниками, как в комнату вошла его мать. Она тоже пряталась за колонной и тоже слышала все. Она сказала: «Сын мой, не гневайся на пришельцев. Это правда, ты не сын моего покойного мужа, который был родственником султана. Ты мой сын от первого брака. Этот брак я долго скрывала. Твой отец принадлежал к славному королевскому роду, владения которого расположены в Эфиопии. Это можно заметить по легкой черноте твоего лица. Но разве по прошествии стольких лет это имеет какое-либо значение?» Правитель не мог сердиться на братьев. Он дал им парусную лодку Доу, и она доставила всех троих на остров Занзибар. Там они провели остаток лет, умножая не богатство, а мудрость.
1: Спокойной ночи. Пора засыпать.

Радость моя ненаглядная, трудный сегодня был день. Мир познавали, устали мы, где дочка наша постель.

чудо мое, щечки, ямочки, спи сладких снов, баю-бай. Чудо мое, щечки, ямочки, спи сладких снов, баю-бай.

Я засипаю.

Трогательно, увлекательно, засыпательно. Тихо.

0: дети спят. Реклама на детском радио.
1: Осенью погода любит преподносить сюрпризы.
2: А мы к ним готовы. Fun Day. Яркая, удобная, современная верхняя одежда для любой осенней погоды.
1: Fun Day. Для всей семьи.
2: И по доступной цене. Куртки от 2999 рублей.
3: Кто лучше всех разбирается в игрушках? Тогда этот конкурс для тебя. Детское радио и общество знания представляют конкурс «Главный по игрушкам». Прими участие, выиграй поездку в Москву. Стань народным экспертом во всероссийском конкурсе «Родная игрушка». «Главный по игрушкам». Условия участия на сайте dtfm.ru. 0+.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: дети спят. Реклама на детском радио.
1: Это Леди Баг, и у меня для вас новая миссия – получить детскую карту Альфа-банка. Такая должна быть у каждого маленького супергероя. Ребенок платит сам. Родители все видят в приложении. Закажите детскую карту с Леди Баг и Суперкотом бесплатно. Не по-детски выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.

Засыпательно. Засыпательно. Детское радио.

Засыпательно. Засыпательно. Тихо.

0: Засыпательно. Засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

Засыпательно. Засыпательно.

0: Трогательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.